А ведь мало кто знает, что изначально эту песню спел Рэй Чарльз, но именно в исполнении Джо Кокера она и приобрела мировую известность и стала, можно сказать, межгалактическим хитом, застолбившим себе место под солнцем в плейлисте Ретро-ФМ. Из той же оперы уже совсем скоро Крис Ри с работой «And You My Love». Ну, а разбавят эту брутальную мужскую компанию Патрисия Касса и Нина Броская.

Вот если бы у осени была своя песня, то это однозначно была бы песня Патрисии Касс, которая, не знаю, как у вас, а у меня ассоциируется именно с этим временем года. С его, скажем так, красивой золотой порой, а не дождливой пасмурной. Майкл Джексон впереди, чуть раньше фантастическая работа Энни Морриконе из фильма «Профессионал», ну и наша родная мельница от Игоря Николаева уже через пару минут.

Black or White. Ну, а какой цвет в одежде выбрать сегодня? Черный, белый или вообще какой-нибудь яркий? Расскажу уже скоро в гороскопе в новом часе. Утренний экспресс стартует ровно в 4. Не опаздывайте.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: поговаривают, что сны с четверга на пятницу вещи. Если вам сегодня снилось море, значит, пора в отпуск.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Ну, давайте посмотрим, что нам звезды рекомендуют. 25 сентября, пятница. Внимание к себе. Сегодня принесет больше пользы, чем интенсивная внешняя деятельность. Овны, найдите время для тишины без телефона и новостей, ведь иногда важно услышать себя. Тельцы, мечты стоит отделять от реальных шагов. Наметьте направление, но оставьте сроки гибкими. Близнецы, найдите сегодня время на что-то простое и приятное. Теплый чай, любимая музыка, интересная книга. Раки, взгляните на происходящее иначе, и вам откроются новые грани, ранее скрытые от взора. Львы, сегодня вы можете быть рассеянными или задумчивыми. Запишите важные дела, чтобы ничего не упустить. Девы, у вас возможны внезапные деловые контакты, но все пройдет в спокойном режиме. Весы, уделите внимание тому, что давно откладывали, на разбору вещей и наведение порядка в документах. Скорпионы, вашей семье сегодня будут нужны тепло, забота и эмоциональное спокойствие. Стрельцы, в разговорах с близкими постарайтесь больше слушать, чем говорить. Козероги, вас ждет приятный результат, если во главе общения с другими будет стоять доброжелательность. Водолеи, сегодня тишина, залог интересных идей в материальных делах. Ну и, наконец, рыбы, важно не бояться быть собой, независимо от ожиданий окружающих.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Я не ослышался там, про жалюзи, по-моему, что-то поет. На днях Хулио Иглесиас отметил свой очередной хэппи бёздэй. Всемирно известному певцу исполнилось 83, с чем мы его и поздравляем. Ну а кто из звезд родился сегодня, расскажу уже совсем скоро в нашем традиционном ежедневнике. Не пропустите, как всегда, в экваторе часа.
1: Ретро FM Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 15-00-95 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет. Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: Алиэкспресс. Ежедневник.
1: На Ретро-ФМ.
2: 25 сентября 2026 года, пятница на календаре. Сегодня день рождения празднует актриса театра и кино, народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина. Она одна из самых востребованных актрис советского кинематографа. На ее счету около 80 ролей в кино. Лидия Федосеева-Шукшина, обладательница различных наград и премий, многие фильмы с ее участием стали классикой. 25 сентября в 1906 году родился Дмитрий Шостакович, композитор, пианист, педагог, народный артист СССР. Он один из самых исполняемых в мире композиторов, а его творчество – одна из вершин музыкального искусства 20 века. Так считают критики. В этот день, в 1632 году, на правом берегу реки Лены русским землепроходцем Петром Бекетовым был заложен Якутский Ленский острог. Так началась история города, который ныне является столицей республики Саха. Спустя 10 лет острог был перенесен на место современного Якутска на 70 километров выше против течения реки Лена. А свое нынешнее название город получил в 1643 году. 25 сентября в 1763 году по приказу Екатерины II в Москве был открыт Павловский госпиталь. Первая публичная больница в России. С самого начала своего образования до сегодняшнего дня Павловская больница является крупнейшим медицинским научным центром и великолепным памятником архитектуры и искусства 18-19 веков. Сегодня все любители комиксов отмечают День комиксов. Интересно, что родиной этого красочного жанра является не Америка, как считают многие. Комикс – изобретение европейцев. Хотя, справедливости ради, стоит сказать, что рисунки с краткими подписями, графические истории, известные еще с незапамятных времен наскальной живописи. Вернемся к ежедневнику через час. Ну, а прямо сейчас ваша любимая музыка, если быть точнее, то группа «Ялла».
0: Ежедневник.

Песня группы «Ялла» из картины «Вам и не снилось». Кстати, отличный фильм для того, чтобы пересмотреть его предстоящим вечером и, наконец, найти ответ на вопрос, что такое настоящая любовь. Стинг и Шер продолжит эфир от RFM через пару минут. Это «Утренний экспресс». Мы едем дальше.

Бони в яблоках умчались, как и очередной музыкальный час, в финале которого услышим Шаде и группу Абба. Ну а в новом музыкальном вас ждет гороскоп, позитив, ежедневник и очень много хорошей музыки, проверенной временем. Кстати, о времени 4:50 уже в Москве. Просыпаемся.

0: Ну, последний рабочий день на календаре, о какой грусти вообще может идти речь? С дождем, без дождя, да хоть с метелью за окном, без разницы, какая погода, все равно отличное настроение, все потому что пятница.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Да, если кто-то потерялся во времени, в днях недели, напомню, на календаре 25 сентября, пятница, и вот что нам рекомендуют звезды. Внимание к себе сегодня принесет больше пользы, чем интенсивная внешняя деятельность. Дальше по порядку. Овны, найдите время для тишины без телефона и новостей, ведь иногда важно услышать себя. Тельцы, мечты стоит отделять от реальных шагов, наметьте направление, но оставьте сроки гибкими. Близнецы, найдите сегодня время на что-то простое и приятное, теплый чай, любимая музыка, интересная книга. Раки, взгляните на происходящее иначе, и вам откроются новые грани, ранее скрытые от взора. Львы, сегодня вы можете быть рассеянными или задумчивыми, запишите важные дела, чтобы ничего не упустить. Девы, у вас возможны внезапные деловые контакты, но все пройдет в спокойном режиме. Весы, уделите внимание тому, что давно откладывали, разбору вещей, наведение порядка в документах. Скорпионы, вашей семье сегодня будут нужны тепло, забота и эмоциональное спокойствие. Стрельцы, в разговорах с близкими постарайтесь больше слушать, чем говорить. Козероги, вас ждет приятный результат, если в голове общения с другими будет стоять доброжелательность. Водолеи, сегодня тишина, залог интересных идей в материальных делах. Ну и, наконец, рыбы, важно не бояться быть собой, независимо от ожиданий окружающих.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: стресс. Позитив.
1: На Ретро-ФМ.
2: Никакой печали, только счастье, только радость, только позитив у нас впереди. Да, друзья, утро пятницы — прекрасное время для того, чтобы делиться позитивом. Уверен, у вас его накопилось много, так что прямо сейчас присылайте свои позитивные сообщения в наши социальные сети, в официальный канал Retro FM, в мессенджере Макс под постом «Позитив». Делитесь своими хорошими новостями, крутыми достижениями, интересными планами на сегодня и заряжайте всех позитивом и положительными эмоциями на весь день. Канал Retro FM в Максе, пост «Позитив», социальные сети Retro FM. Отправляйте свое послание, я все увижу и через 20 минут озвучу первую партию ваших позитивных сообщений. Ну и напомню о самом главном. Автор самого интересного и позитивного сообщения получит от Retro FM тостер. Так что пишите, делитесь позитивом и своим отличным и, думаю, уже бодрым настроением. Удачи!

0: Надеюсь, вам сегодня снились хорошие сны, которые являются предвестниками прекрасного будущего. Ну а каким было прошлое в этот день и чем он в целом знаменателен, расскажу прямо сейчас.
1: Утренний экспресс. Ежедневник.
2: На Ретро-ФМ.
0: 25 сентября 2026 года, пятница. День рождения сегодня отмечает итальянский певец, автор песен Зуккеро. Его часто называют итальянским Джо Кокером. Он не раз выступал на фестивале в Сан-Ремо, прославился как европеец, сумевшийся влиться в культуру американской музыки и встать вровень с лучшими ее представителями. Песни Зуккеро мы с удовольствием слушаем на Ретро-ФМ. А еще день рождения сегодня отмечают американская актриса, обладательница премии «Оскар», жена сегодняшнего юбиляра Майкла Дугласа, Кэтрин Зета-Джонс. Актриса театра и кино, народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина, голливудский актер, режиссер и певец Уилл Смит и испанский кинорежиссер, сценарист, продюсер Педро Альмодовар. В этот день, в 1968 году, в первый, пока единственный раз британский хит-парад возглавила русская песня «Романс с дорогой длинную». Правда, называлась она там «Those were the days». В переводе «Были дни». Исполняла ее Мэри Хопкинг на английском. Этот трек можно также услышать на Ретро-ФМ. Сегодня свое 1163-летие отмечает город-герой Смоленск. Он один из самых древних русских городов. Сейчас в Смоленске проживает около 330 тысяч человек. День города празднует именно сегодня в память об освобождении города от немецко-фашистских захватчиков 25 сентября 1943 году. Сегодня Всемирный день фармацевта. Дата празднования приурочена ко дню основания Международной фармацевтической федерации, которая была образована в этот день в 1912 году. В честь праздника в разных странах проводятся всевозможные флешмобы, семинары, выставки, дни открытых дверей, бесплатные обследования для посетителей аптек и так далее. Замечу, что в ряде государств установлена своя отдельная дата профессионального праздника фармацевтического работника. Так, например, в Беларуси он отмечается 15 октября, а в России день фармацевта празднуется 19 мая. Вернемся к ежедневнику через час, ну а прямо сейчас ваша любимая музыка, Альбан и Рамина Пауэр.
1: Ежедневник.

Albano y Romina Power дарят вам свою большую, красивую музыкальную любовь. Ну а далее это буду делать Ванесса Паради и Алексей Глызин, а сразу после я буду читать ваши позитивные послания, которые вы присылаете к нам в мессенджере Макс под постом «Позитив». На кону, напомню, тостер.

0: утренний экспресс. Позитив.
1: На Ретро-ФМ.
2: Дабуди-дабудай. Давайте посмотрим, что у нас имеется в мессенджере Макс. Под постом позитив. Юлия Гага из Тольятти на связи. Юлия передает привет всем, делится своим позитивом, пишет: сегодня дадут аванс. Ну, тогда гуляем. Евгения далее пишет, что сегодня ездит в горы. Аккуратнее там, Женечка, будьте осторожны. Горы все-таки штука серьезная, но и красивая в то же время. Юлия делится своим позитивом, цитирует, цитирую, моей любимой маме 85. Наши поздравления. Всем-всем-всем доброго утра. Это уже следующее послание. У меня все прекрасно. Сегодня иду в школу и после уроков еду с друзьями в лагерь. Подпись Риана. Риана, план огонь. Удачи. Доброе утро. Хочу выразить огромную благодарность камере на скорость. Штраф пришел, очень взбодрил с утра. Знакомо. А Денис, это сообщение, которому я, конечно же, немножко сочувствую. Следующая порция ваших сообщений через полчаса. Друзья, оставляйте свои послания в мессенджере Макс под постом позитив. Тостер ждет своего счастливого обладателя.

0: красили, дубы стояли князями, но не они, а ясени без спросу росли.
1: Москва не зря надеется, что вся в листву оденется. Москва найдет для девица хоть краешек

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 6 часов в пятничной Москве. Всем доброго и бодрого. Утренний экспресс мчит нас в новый день.
1: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.

0: чего ждать от сегодняшнего дня и какие рекомендации на эту пятницу дают звезды, мы узнаем прямо сейчас.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: 25 сентября, пятница. Внимание к себе сегодня принесет больше пользы, чем интенсивная внешняя деятельность. Далее по порядку. Овны, найдите время для тишины без телефона и новостей, ведь иногда важно услышать себя. Тельцы, мечты стоит отделять от реальных шагов, наметьте направление, но оставьте сроки гибкими. Близнецы, найдите сегодня время на что-то простое и приятное. Теплый чай, любимая музыка, интересная книга. Раки, взгляните на происходящее иначе, и вам откроются новые грани, ранее скрытые от взора. Львы, сегодня вы можете быть рассеянными или задумчивыми. Запишите важные дела, чтобы ничего не упустить. Девы, у вас, возможно, внезапные деловые контакты, но все пройдет в спокойном режиме. Весы, уделите внимание тому, что давно откладывали, разбору вещей и наведение порядка в документах. Скорпионы, вашей семье сегодня будут нужны тепло, забота и эмоциональное спокойствие. Стрельцы, в разговорах с близкими постарайтесь больше слушать, чем говорить. Козероги, вас ждет приятный результат, если во главе общения с другими будет стоять доброжелательность. Водолей, сегодня тишина, залог интересных идей в материальных делах. Ну и, наконец, рыбы, важно не бояться быть собой, независимо от ожиданий окружающих.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Експрес. Позитив.
1: На Ретро-ФМ.
2: Ура, ура, выходные, мы будем кричать уже завтра. Ну а пока встречаем пятницу и читаем ваше сообщение. Привет всем, кто в автобусе 8А едет на шинный завод. Хорошего дня вам, шинники. Ретро-ФМ, вы поднимаетесь настроение перед работой. Спасибо вам, вы лучшие, написала Светлана. Пожалуйста, Светлана, все для вас. Ретро-ФМ, доброе утро, передайте привет моей бригаде. Орлы и ласточки моей пятой бригады. Смена подходит к концу, мы это сделали. Спасибо за поддержку, нервы, кофе и результат. Инструкция на выходные, расслабиться и получить удовольствие. До понедельника не беспокойтесь, я буду плакаться над сериалами. Подпись ваша, бригадир Ирина. Ирина, классного отдыха. Могу посоветовать сериалы для слез. Доброе утро. Я в отпуск вышел и с утра во дворе копошусь. Не знаю, чем заняться. Вот первым делом включил любимый Ретро-ФМ. Всем привет. Эльдар. Подписался. Да, под Ретро-ФМ копошиться во дворе куда веселее. Добрейшего пятничного утречка всем. Хочу поддержать позитивом вашего радио мою коллегу, повара кафе «Надежда» города Энгельса, Ольгу Зицик. Бедняжка работает без выходных почти 2 месяца. Держись, Ольга, найдем повара, и ты убежишь в долгожданный отпуск. Только верь, поддержите девчонку позже. Пожалуйста, видимо, Леся написала. Ну, давайте поддержим, Ольга, мы вас поддерживаем. Держитесь там, как говорится. Спасибо нашим поварам за то, что вкусно варят нам. Канал Ретро-ФМ в Максе, пост «Позитив», социальные сети Ретро-ФМ. Отправляйте свое послание. Через полчаса у нас подведение итогов и награждение победителя. Кому-то из вас за самое позитивное сообщение подарю тостер
0: «Позитив»
1: на Ретро-ФМ.
3: Ретро-ФМ, Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 15-00-95 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: Алиэкспресс. Ежедневник.
1: На Ретро-ФМ.
2: 6.30 в Москве. Прямо сейчас расскажу, чем знаменателен сегодняшний день и каким он был в истории. На календаре пятница, 25 сентября 2026 года. В этот день, в 1920 году, родился Сергей Бондарчук, актер, режиссер, сценарист, педагог, народный артист СССР. Он слыл мастером грандиозных батальных сцен «Война и мир», «Ватерлоу». В советское время он был одним из немногих режиссеров, которым было позволено снимать и сниматься за железным занавесом. День рождения сегодня отмечает американский киноактер и продюсер, обладатель двух премий «Оскар» Майкл Дуглас. Пик его популярности пришелся на 80-90-е, когда он сыграл лучшие свои роли в фильмах «Роман с камнем», «Жемчужина Нила», «Роковое влечение», «Уолл-стрит», «Основной инстинкт» и других. Всего фильмография актера более 40 ярких киноролей. 25 сентября в 1945 году в СССР полковник Василий Романюк совершил затяжной прыжок из стратосферы, который стал мировым рекордом как по высоте, так и по длительности падения с нераскрытым парашютом. Барографы показали, что спортсмен покинул самолет на высоте 13 108 метров. В свободном падении он пробыл 167 секунд. За испытание парашютной техники и проявленные при этом мужество, отвагу и героизм, Романюк первый среди парашютистов-испытателей был удостоен звания Героя Советского Союза. Сегодня все любители комиксов отмечают День комиксов. Интересно, что родиной этого красочного жанра является не Америка, как считают многие. Комикс – изобретение, да будет вам известно, европейцев. Хотя справедливости ради стоит сказать, что рисунки с краткими подписями, графические истории известны еще с незапамятных времен наскальной живописи. Также сегодня отмечается Всемирный день фармацевта, Всемирный день мечты, День тикающих часов, День математических рассказов, День дочери, День лобстера и День кесадилии. Ну и главный праздник, который отмечают все без исключения, это пятница, с чем я вас поздравляю.
0: Ежедневник.
1: На Ретро-ФМ.
3: Где-то на белом свете, там, где всегда мороз, трутся спиной медведи, а земной.

0: будто на белом свете.
1: Уверен, вы, как и я, послушали песню и как фильм пересмотрели. Ну а какой фильм, я думаю, напоминать не стоит. Тут и так все понятно. Пока трутся об ось медведи, мы с вами продолжаем крутить пластинку под названием «Жизнь». А в пятницу, знаете ли, жизнь особенно прекрасна. Так что поздравляю. Ну и добавлю этого задорного пятничного настроения. Через пару минут «Корона», «The Rhythm of the Night» только для вас.

кому-то снится зеленая трава, мы тут раздаем тостеры. Времени осталось мало, так что давайте сразу к сообщению, за которое подарю подарок. Здравствуйте, любимая радио Ретро-ФМ. Мы работницы столовой в городе Комсомольске-на-Амуре, педагогическом университете. Наше утро с вами всегда начинается с позитива. Студенты юные, энергичные, могут часто и танцевать под песни типа «It's my life». Преподаватели очень любят ваши песни и часто подпевают. Все дни проходят с хорошим настроением. В нашей столовой очень не хватает тостера, чтобы делать хрустящие и горячие бутерброды. Не только персоналу, но и всем студентам. Наши двери всегда для всех открыты, ведь не только вкусная еда, но и лучшая музыка звучит с любимой колонки. Всем прекрасного дня и море позитива. Это все прислала нам Ксения. Ксения, ну что, дарим вашей столовой за то, что вы все там такие позитивные. Тостер от Retro FM. Я вас поздравляю. Ну и на этом прощаюсь, друзья. Далее встречайте шоу «Первая смена». Саша Светлов, Рит Субботина здесь через несколько минут. Я Тимур Соколов. Говорю всем пока и желаю вам классной пятницы.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Встречаем пятницу в отличном настроении. Это первая смена в столице 7.00. И, конечно, у нас для вас есть новости. Есть Вадим Ривман. Доброе утро, Вадим.
1: Да, уже рассказываю. Привет всем. Доброе утро. Итак, новые единые учебники для старшеклассников российских школ планируют внедрить к 1 сентября следующего года. Об этом заявила замминистра просвещения Ольга Колударова. Обновленные пособия должны появиться одновременно с введением нового федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования. Он начнет действовать как раз с 1 сентября 2027. Изменится подход к изучению предметов в старших классах. Если сейчас школьники обязаны осваивать минимум две дисциплины на углубленном уровне, то после изменений все предметы учебного плана можно будет изучать только на базовом уровне. При отражении массированной атаки беспилотников на Ульяновск есть пострадавшие, им оказывают необходимую помощь, об этом сообщил глава Ульяновской области. По словам Алексея Русских, сейчас отражение атак продолжается. Ранее глава Пермского края сообщил, что дроны минувшей ночью атаковали промышленный объект в регионе, а губернатор Воронежской области рассказал об отражении воздушных атак над Воронежем и пригородами. Там информация о повреждениях уточняется. Американские СМИ рассказали о встрече Кирилла Дмитриева в Нью-Йорке со Стивом Уиткофом и Джаредом Кушнером. Глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента России, в четверг провел встречу со спецпредставителем президента США и зятем Дональда Трампа. По информации источников телеканала CNN, на встрече обсуждалось сотрудничество России и США, а также урегулирование украинского конфликта. Из Франции накануне вечером пришла новость о том, что не стало знаменитой актрисы, певицы, жены Владимира Высоцкого Марины Влади. Ей было 88 лет. Про себя Влади говорила: «Я русская, только с французским паспортом». Марина Влади в девичестве Полякова, родилась в семье белых эмигрантов. В Советском Союзе огромной популярностью пользовался фильм «Колдунья» с Мариной Влади, снятый по мотивам повести Куприна «Олеся». А всего актриса сыграла более сотни ролей в театре и кино. Берлин официально отозвал свою заявку на право принимать Олимпиаду и Паралимпиаду. Об этом сообщил бургомистр немецкой столицы, не объяснив, правда, почему именно городские власти решили отказаться от борьбы. У Германии теперь есть всего два дня, чтобы определиться, какой город выдвинуть в качестве кандидата на прием Олимпиады в 2036, 40 или 44 году. И еще курсы валют на сегодня. Доллар 84 рубля 91 копейка, евро 96,89. А на Ретро FM начинается первая смена. С добрым утром.
2: На Ретро FM с 7 до 11.
0: Классная пятница, ребята. 7.03 на столичных часах.
3: Доброе утро.
0: Саша Светлов, Рита Субботина на местах. Ричка, расскажите, чем займемся.
3: Конечно, а кофе вам принести? Нет, просто как бы нейрохит.
0: Только не слишком горячий, я берегу горло.
3: Кто-то захочет попить, а кто-то захочет кофеечек попить. Вот. Да, еще сегодня Всемирный день информации. Авто об этом тоже поговорил. Не впрямую, конечно, придумали интересненькую тему для вас. И музыку хорошую послушаем. Все правильно, Александр?
0: Но мы же ждем дорогих гостей, Маргариточка. Почему об этом не говорим?
3: А это вам, как мужчине, чтобы больше, понимаешь, чтобы интереснее слушать было. Пожалуйста, представьте.
0: Постоим, так сказать, у мангальчика, попереворачиваем обязательно с нашим специальным гостем, телеведущим Вадимом Токменевым с 10.00.

0: Гороскоп на Ретро-ФМ.
1: Гороскоп на пятницу на 25 сентября. Но сначала желание загадайте. 0707, как-никак.
2: Я загадала.
1: Поехали. Внимание к себе сегодня принесет больше пользы, чем интенсивная внешняя деятельность.
2: Овны, найдите время для тишины без телефона и новостей, ведь иногда важно услышать себя.
1: Тельцы, мечты стоит отделять от реальных шагов. Наметьте направление, но оставьте сроки гибкими.
2: Близнецы, найдите сегодня время на что-то простое, приятное, теплый чай, любимая музыка, интересная книга.
1: Раки, взгляните на происходящее иначе, и вам откроются новые грани, ранее скрытые от взора.
2: Львы, сегодня вы можете быть рассеянными или задумчивыми, запишите важные дела, чтобы ничего не упустить.
1: Девы, у вас, возможно, внезапные деловые контакты, но все пройдет в спокойном режиме.
2: Весы, уделите внимание тому, что давно откладывали, разбору вещей, наведение порядка в документах.
1: Скорпионы, вашей семье сегодня будут нужны тепло, забота и эмоциональное спокойствие.
2: Стрельцы, в разговоры с близкими постарайтесь больше слушать, чем говорить.
1: Козероги, вас ждет приятный результат, если во главе общения с другими будет стоять доброжелательность.
2: Водолей, сегодня тишина – залог интересных идей в материальных делах.
1: Рыбы, важно не бояться быть собой, независимо от ожиданий окружающих.

0: Между тем. На ретро-ФМ.
1: На часах 7.14. Всем привет.
2: Здрасте.
1: Саша, Рита на местах. Всех поздравляем с пятницей. Ну, а фармацевтов мы сегодня поздравляем с профессиональным праздником. Да, Всемирный день фармацевта, который, конечно, выбрал не случайно, потому что в 1912 была официально основана Международная фармацевтическая федерация. Люди, которые на страже нашего здоровья, выручают нас очень часто, меня в частности, еще вчера, которым огромное спасибо.
2: Ой, это вообще, ты знаешь, у меня лучшие друзья, это доктора, вот, а потом, ну, подружки, это вот фармацевты, так сказать, которые я с одним поболтала и ко второму сразу же иду. Вот, ну, мы, конечно, как всегда, не очень серьезные будем. Мы хотим вот что от вас сегодня. Чтобы вы придумывали лучшее лекарство с оригинальным названием в честь, ну, не знаю, себя, вымышленного героя. Только обязательно нужно расшифровывать, почему такие лекарства существуют.
1: Ну да, например, в честь нашего коллеги можно назвать Ривманзол. Применять при высоких курсах валют.
2: Да, Владосташевин, чтобы сердце не болело и радовало женщин. Что-нибудь такое.
1: Чтобы хотелось кого-то звать в ночи, да?
2: Да, Саня звукорежиссер. Кстати, всегда в хорошем настроении, всегда всех подкармливаю. Вот, гитару недавно купил.
1: За 5 минут дейты применять. Саша, да, Саша Ридфорд. Принимать внутрь каждое утро по будням с 7 до 11. Запущенные утренние анабиозы, нежелание вылезать из-под одеяла, острый дефицит бодрости. Это все поправим.
2: Хорошо. Ну, в общем, вот, ребят, вот какие-то такие истории нам очень нужны сегодня. Пишите во всех наших соцсетях. Мы все это, как всегда, с удовольствием прочитаем.

0: пятница, ребята. На столичных часах 7:18. Это первая смена.
1: Короче, я тебе хочу сказать, что мы с тобой вообще работники. Мы вообще такие с тобой работники. Ну, Саня на втором месте. А знаешь почему? Потому что мы с тобой, ну, не открываем рабочие чатики в нерабочее время. Есть же такая история?
0: Конечно.
1: А вот любители кидать мемы в рабочий чат работают хуже других, сказали работодатели. Потому что они единственное, что делают, это мемчики
0: свои
1: кидают.
0: Создают видимость работы своими мемчиками. Да,
1: сами работники,
0: дни.
1: Кстати, не согласны и даже прислали очередной мем по этому поводу.
0: Котик недоволен.
1: Да, о, плачущий. Говорят, что успевают и задачи закрывать, и мемы искать. Вот, а еще говорят, что чаще всего картинками делятся сотрудники в возрасте до 35 лет. С чем я, ну, не знаю, мне кажется, не согласна. А вот я думаю, хорошо, тогда вот эти все мамины. Хорошего дня, сегодня день грибника, который она бесконечно...
0: Воскресенье, открыточки
1: присылает,
0: праздничные.
1: Да. Там за 35, человечек, понимаешь? Вот я со своей стороны оправдаюсь. Я, ну, еще тот тоже мемный душнила, но у меня для этого есть определенная группка и люди определенные. И вот им я уже делаю в других чатиках
0: пожалуйста,
1: рассылку.
0: Соблюдайте чатную субординацию.
1: Хотелось
0: присылайте
1: бы
0: мемчики в нужные чатики.
2: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: Во Владикавказе сегодня ожидается облачная погода без осадков. Температура воздуха около 17 градусов тепла. Ветер южный 1 метр в секунду.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: В пекарне «Рагунцалх» на Васо Абаева 46 начинается акция 5 плюс 1. При покупке 5 фитчинов каждый шестой в подарок. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
6: Осень – время домашнего уюта, время теплого одеяла, мягкой подушки и уютного пледа. В магазине «Хоумберри» весь ассортимент домашнего текстиля и декора проверенного качества. Барбашова, 26. Телефон 62-00-00. Пусть осень будет уютной вместе с «Хоумберри».
7: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары с 23 по 29 сентября. Масло сливочное, традиционное, вкуснотеево. 82,5% жирности, 340 граммов, 399 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения, полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
2: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: И самая актуальная информация, вот что ждет нас в ближайшее время, потому что Вадим Ривман уже, я вижу, направляется к нашей студии, а значит, готов поделиться чем-то очень свеженьким.
1: Курс доллара. А, вот так же.
0: Половина восьмого. Новости. Вадим Ривман.
2: Обязательно будут. Привет, доброе утро. Итак, министр иностранных дел Сергей Лавров провел переговоры с генсеком ООН Антонио Гутерришем в Нью-Йорке. Встреча состоялась на полях недели высокого уровня Генассамблеи. Одной из главных тем стал конфликт на Украине и его глобальные последствия. В российском МИДе добавили, что стороны также обсудили дальнейшую работу организации и возможные направления ее реформирования. Кроме того, Лавров передал Гутерришу подготовленный в России доклад о событиях в Буче и предложил изучить изложенные в нем материалы. Ранее Лавров также провел переговоры с госсекретарем США Марко Рубио. Федеральным льготникам до 1 октября нужно определиться, в какой форме получить набор социальных услуг в следующем году. В него входят бесплатные лекарства, санаторное лечение и проезд к месту лечения. Вместо всего набора или его части можно выбрать денежную компенсацию. Подавать заявление нужно только тем, кто хочет изменить прежний вариант. Если ничего менять не требуется, то ранее выбранная форма поддержки продолжит действовать автоматически. В Ульяновске есть пострадавшие после массированной атаки беспилотников, повреждены объекты промышленной и гражданской инфраструктуры. Занятия в школах Ульяновска сегодня отменены, но детские сады продолжают работать. С раннего утра атаку беспилотников отражают и в Пермском крае. Там один из дронов атаковал промышленный объект. По предварительным данным, пострадавших нет. В этом году появился новый вариант гонконгского гриппа. Однако пандемии специалисты не ожидают. Об этом рассказала вирусолог Елена Малинникова. Гонконгский грипп обычно отличается быстрым началом болезни. С учетом нового варианта в этом сезоне изменили состав вакцины от гриппа. Для профилактики специалисты рекомендуют вакцинацию, регулярное мытье рук и проветривание помещений. В людных местах также советуют соблюдать меры респираторной гигиены и по возможности избегать контактов с заболевшими. Почти две трети россиян хотя бы иногда работают дольше обычного графика. Об этом пишет газета «РУ» со ссылкой на опрос. Главная причина переработок – это дополнительный заработок. Часть сотрудников остается дольше из-за интересных проектов или рассчитывает таким образом продвинуться в карьере. Напомню, с сентября этого года работодатели могут увеличить годовой лимит сверхурочной работы со 120 до 240 часов, если это предусмотрено коллективным или отраслевым соглашением. И еще курсы валют: доллар 84 рубля 91 копейка, евро 96,89. А с вами остается первая смена на Ретро-ФМ. Я желаю всем хорошего дня.

0: Так, ну что, пора поиграть, ребята. Пятница, 7:34. Давайте.
1: А уже пора петь, потому что это же пятница. И поэтому наш нейрохит уже готов. Наша нейросетка уже взяла песенку, изменила полностью всю музыку, слова оставила. И подготовили подарки. Но это уже мы, это не нейросетка, потому что она, знаете ли, не совсем справляется. А вот беспроводные наушники уже здесь сидят, летят, лежат и готовы лететь к вам. 23-24-88-3, код Москвы, 495.
2: Реклама. Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
3: Меню для счастливого человека.
2: С 9 до 14 часов завтрак.
3: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
2: На обед вкуснятина.
3: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
2: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
3: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
2: Кафе «Юг-34». 34.
3: Счастье есть.
2: Джанаева, 34.
3: Доставка 8-999-844-34-34.
2: Или через приложение Яндекс.Еда.
4: Подходи, налетай, мед чистейший покупай. Кто попробует наш мед, очень долго проживет. Лавка меда у Блинова. Собирай мед по всему региону в экологически чистых местах. Большое разнообразие сортов, в том числе элитных. И даже мед с уникальных медоносов. Только натуральный мед лавка меда продает. Пчелы честно признаются, даже мамою клянутся. Лавка меда у Блинова. Мед и продукты пчеловодства. А еще травы, орехи, сухофрукты, варенье и джемы на любой вкус и полезнейшая пыльца сосны. Рынок Алан. Вход с Владикавказской. Телефон 999-282.
5: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
6: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ. 54-11-00.

0: Доброе утро. В нейрохите мы разыгрываем беспроводные наушники. Здесь искусственный интеллект берет известный хит и изменяет его музыкальную составляющую. Слова не трогает. Сейчас предстоит разгадать нейрохит Светлане из Саратова. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Дорогие ведущие.
0: Здрасте.
2: Так приятно.
1: Саша и Рита.
2: Ой. Здрасте, здрасте, Светлана. Че, как дела у вас?
1: Я хочу первый раз принять участие в игре нейрохит.
0: А давайте мы дадим вам такую возможность.
2: А петь вы планируете спасибо. Первый раз?
1: Ну, попробую.
2: Это хорошо.
0: Ну, тут такая песня, которую, знаете, не то что петь, тут горланить ее можно.
2: Да.
0: Кричать, орать, танцевать,
1: хорошо.
0: Да что угодно. Хит на все времена. Я напоминаю, что слова не изменились. Вслушивайтесь. Вот, у нас были две подсказки и беспроводные наушники. Погнали.
1: Хорошо.

0: сказал, что неплохо.
1: Совсем по-другому, конечно, но что-то вот в этой версии хита есть.
2: Ну, может быть, это Сергей Кузнецов.
1: А что за песню имеете в виду?
2: А, нет, минутку.
1: Они долгий вечер, они долгий вечер.
2: Ну это Юрий Шатунов, скорее всего, «Седая ночь».
1: Думаете?
3: Ну давайте припев еще послушаем в таком же исполнении нейросеточки.

0: Ни к чему.
1: В конце вот это хорошо было. Ну что, остаемся при своем мнении?
2: Да, да, обязательно. Но я не помню, как она звучит точно.
3: Ну, рассказали ее Рашидуну.
2: Только ей доверяю.
1: Очень похоже. А мы сейчас послушаем.
3: Вот так она звучит.
2: Я, конечно, оригинал не повторю.
1: Это в целом и не надо.
3: Вы сделали все, что нужно для того, чтобы стать победительницей.
1: Но обещайте, что сейчас мы ее послушаем. А вы потанцуете хотя бы, хорошо?
3: Да, у себя в Саратове.
1: Все,
2: да.
1: Супер, тогда мы договорились.
3: Ну а беспроводные наушники уже отправляются в славный город Саратов под оригинал Юры Шатунова.

0: хочется завершить свою работу и передать кому-то из наших вечерних коллег. Но нет, мы только начинаем, мы только разогреваемся и предлагаем вам пообщаться вот на какую тему.
1: Итак, ребятушки, сегодня Всемирный день фармацевта. Во-первых, всех поздравляем, кто имеет отношение. Во-вторых, придумываем вместе лучшее лекарство с оригинальным названием в честь, ну, может быть, себя, может быть, еще кого-то. Вот как мы уже говорили, ривманзол, да, там применять при высоких курсах валют. Ну и так далее.
0: Понедельник капс. Ну, средство, чтобы мгновенно превратить утро понедельника в вечер пятницы. Хотя и там мы делаем первосменин.
1: Пятница! Вот такое что-нибудь тоже есть. Пишите во все наши соцсети, а мы очень скоро все прочитаем.
2: Реклама. Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
5: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника для разных людей. Для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
6: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-Банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк».
7: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7.

0: Доступно на сайте agencytde.ru/16+.
1: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным – полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым – проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
6: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.

0: Между тем на ретро-ФМ.
1: А между тем, сегодня Всемирный день фармацевта. Всех профессиональным праздником поздравляем фармацевтов, аптекарей, кто как себя называет. И придумываем сегодня лучшие лекарства с какими-то оригинальными названиями и, конечно, расшифровкой. Елена предлагает пятницилин. Успокаивающая, расслабляющая нервную систему. Принимать в конце рабочего дня пятницы. Дозировка строго под контролем друзей, подруг или родственников, чтобы не пришлось на следующее утро принимать апохмелин и освежитель памяти.
2: Аленусь нам пишет, мое самое лучшее лекарство называется юрагурианин. От всех невзгод помогает. Принимать на этой неделе с 11 до 2, по субботам с часу до 2, противопоказаний не имеет, только положительный эффект.
1: Хорошо. Александра пишет, асфальтум форте. Рекомендуется к применению в весенний период против сезонных растрескиваний на всех дорогах страны.
2: Кирилл пишет, а я каждый день употребляю ретро-эфамилин. Состав первая смена, Рит Субботин, Саша Светлов, Вадим Ривман. Там еще Саня есть, если что. Вот, это он сейчас только что сделал.
1: А
2: Дмитрий мне, наверное, должен был сказать, не бухтин. Ну, как бы, ну, Саня есть, мы и так знаем, в конце-то концов.
1: Поменьше ля-ля-лин. Может быть, кто любит в тишине посидеть, знаете, дайте тишины.
2: Да.
1: Просто комфортно восстановиться.
2: Так, Ольга пишет, доброе утро, Рит, Саша. А после юрагурианина, если, не дай бог, не помогло, принимать нужно филичитин.
1: Аналог... Тимур Форте.
2: Да, Тимур Форте, аналог Антона Веселин. Вот,
1: хорошо,
2: вот такое,
1: Веселин
2: вот
1: принимается.
2: А, Алин пишет нам выходналгин. Вот, лекарство для расслабления и отдыха.
1: Окей, мы разберем еще все лекарства обязательно из всех соцсетей. Пишите, обязательно расшифровывайте, что это и почему. Нам интересно узнать ход ваших мыслей. Ну а пока давайте вернемся к хитам. Touch My Heart.

0: Алиса 8. Ну что, как ваша пятница? Делайте погромче первую смену и начнем выходные вместе. Время 8, время новостей. А на Ретро-ФМ с нами Вадим Ривман.
1: Обязательно будут новости. Доброе утро. Итак, в России предлагают ужесточить ограничения для авиадебоширов. Об этом пишет парламентская газета. Сейчас пассажиру, который серьезно нарушил порядок на борту, может отказать в перевозке конкретная авиакомпания. Законопроект предлагает расширить список нарушений, за которые человека смогут внести в такой реестр, и обязать перевозчиков обмениваться информацией. Тогда пассажир не сможет просто купить билет у другой компании. Для повторных нарушителей срок ограничения на полеты предлагают увеличить с 1 года до 3 лет. Банк России утвердил правила допуска на рынок криптовалют. Для легальной работы на российском рынке криптовалют компаниям потребуется регистрация в специальных реестрах Центробанка. Об этом пишет газета «Коммерсант». Новые требования коснутся криптообменников, цифровых депозитариев и других участников рынка. При регистрации им нужно будет предоставить сведения о деятельности и руководстве, а также подтвердить соответствие требованиям регулятора. Для компаний, которые уже работают на рынке, предусмотрен упрощенный порядок. Новые правила вступят в силу 5 октября. Американские СМИ рассказали о встрече Кирилла Дмитриева в Нью-Йорке со Стивом Уиткофом и Джаредом Кушнером. Глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента России, в четверг провел встречу со спецпредставителем президента США и зятем Дональда Трампа. По информации источников телеканала CNN, на встрече обсуждалось сотрудничество России и США, а также урегулирование украинского конфликта. Россияне могут попытаться оспорить перевод, если деньги ушли мошенникам. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на эксперта Ивана Советкина. В первую очередь необходимо заблокировать карту, чтобы предотвратить новые списания. После этого необходимо обратиться в банк, подробно описать произошедшее и приложить подтверждение, например, уведомление об операциях или переписку. Ну и последние космонавты из России, Америки и Японии полетят в совместную экспедицию. НАСА обнародовала планы по отправке миссии Крю-14 к Международной космической станции. Это произойдет не ранее весны следующего года. В состав группы из 4 человек войдут представители 3 космических агентств, включая российского космонавта Арутюна Кеверяна. Также в экспедицию отправятся астронавты американского агентства и представитель японского агентства аэрокосмических исследований. В НАСА особо подчеркнули, что космическое путешествие станет первым полетом на орбиту как для российского, так и для японского специалиста. И еще курсы валют: доллар 84 рубля 91 копейка, евро 96,89. А на Ретро-ФМ продолжается первая смена. Я желаю всем отличного дня.

0: 9 столицы. Доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Саша Светлов, Рита Субботина и Вадим. Вот часто мы так представляемся, да, и все подразумевают Вадима Ривмана. Но сегодня это трио обретет новые краски после 10.00.
1: Сегодня можно будет загадывать желание между двух Вадимов, потому что к нам придет еще и известный телеведущий Вадим Токменев. Ой, ребят, какой состав у нас сегодня будет?
0: И ну, состав прям просто. Суперстар какой-то намечается.
1: Как сказал.
0: Ладно, об этом еще поговорим. У нас Руссо-туриста будет скоро игра. Иностранные языки обсудим. Обязательно разыграем термокружку. Ну и продолжаем общаться на тему фармацевтики. Да, сегодня профессиональный праздник.
1: Сегодня мы придумаем лучшее лекарство. Ну, каким-нибудь оригинальным названием, чтобы оно веяло. Например, пятницин, Вадим Ривмин. Ну или там, что там, Юра Гурьянин. Да вообще любые. Можете, давайте в честь себя, в конце концов, что-нибудь назовем и объясним, почему. Пишите во все соцсети. Мы очень скоро прочитаем.
0: Как говорили в известной рекламе, вы этого достойны.

0: Гороскоп на Ретро FM.
1: Гороскоп на пятницу на 25 сентября. Внимание к себе сегодня принесет больше пользы, чем интенсивная внешняя деятельность.
2: Овны, найдите время для тишины без телефона и новостей, ведь иногда важно услышать себя.
1: Тельцы, мечты стоит отделять от реальных шагов. Наметьте направление, но останьте сроки гибкими.
2: Близнецы, найдите сегодня время на что-то простое и приятное. Теплый чай, любимая музыка, интересная книга.
1: Раки, взгляните на происходящее иначе, и вам откроются новые грани, ранее скрытые от взора.
2: Львы, сегодня вы можете быть рассеянными или задумчивыми, запишите важные дела, чтобы ничего не упустить.
1: Девы, у вас, возможно, внезапные деловые контакты, но все пройдет в спокойном режиме.
2: Весы, уделите внимание тому, что давно откладывали, разбору вещей, наведение порядка в документах.
1: Скорпионы, в вашей семье сегодня будут нужны тепло, забота и эмоциональное спокойствие.
2: Стрельцы, в разговорах с близкими постарайтесь больше слушать, чем говорить.
1: Козероги, вас ждет приятный сюрприз, приятный результат, если во главе общения с другими будет стоять доброжелательность.
2: Водолей, сегодня тишина – залог интересных идей в материальных делах.
1: Рыбы, важно не бояться быть собой, независимо от ожиданий окружающих.
2: А еще важно не забыть, что сегодня пятница!

0: Отличная пятница, ребята.
1: Здрасте.
0: Саша Светлов, Рит Субботина на местах. Первая смена. Сегодня мы поздравляем с праздником всех фармацевтов. Ну, в первую очередь, страны, кто нас сейчас слышит. И придумываем новые, удивительно несерьезные лекарства. Да, зачем-то, для чего-то и расшифровываем их с оригинальными названиями. Но, в принципе, если вдаваться в тему, да, то не всегда и лекарства настоящие нужны. Ведь у нас же мозг — это мощнейшая внутренняя аптека. Есть эффект плацебо, да, вот когда даешь человеку там какую-нибудь витаминку, да, авторитетно заявляешь, что это суперсовременное средство от головной боли. Все. Больше половины шансов, что подействует и голова пройдет.
1: А еще как специалист по таблеткам, у которых очень много всякой... Цвет таблетки имеет значение.
0: А ну-ка,
1: ты знаешь,
0: расскажи.
1: Социологи и психологи выяснили удивительную вещь. Цвет подсознательно влияет на эффективность. Вот люди считают почему-то, что желто-оранжевые таблетки самые бодрящие, поднимающие настроение. Голубые успокоительные, а белые, конечно, вот со строго серьезной медициной. А я еще от себя хочу сказать, у меня очень часто, я только дойду до врача, только куплю таблетки, у меня все проходит. Все. Но я обязательно их покупаю, поэтому они просто валяются какими-то тоннами у меня.
0: Да-да-да, у меня есть знакомый, да, которому один раз неожиданно назначили клизму. Все, выздоровел человек, тогда больше год не обращался к врачу больше. Да, а еще же есть такое направление, как гелотология. Это смехотерапия. Документально подтверждено, что да-да-да, 10 минут искреннего Маргарита, искреннего хохота снижает уровень стресса, да, нормализует давление, ну, вообще помогает жизни. Так что, ну, наверное, можно сказать, что все то, чем мы здесь занимаемся, это что, создаем лицензированную микстуру для радостной жизни.
1: Ну, кстати, про смех, вот ты сказал, что искренний смех, ты знаешь, что ты же где-то, я читала, такие мы заумные, конечно же. Что если просто улыбаться, даже если не хочется улыбаться, вот прям заставить
0: настроение
1: тебя.
0: Настроение начинает
1: меняться,
0: конечно. Через
1: какое-то время настроение меняется. И, соответственно, что тоже будет, ну, ощущение здоровья лучше.
2: А вот если вот так трубочку складывать губы, как ты сейчас, это как меняется, это к здоровью?
1: Это значит, что у меня вот сейчас зубы появятся.
2: Или к процедурам после обеда, да, поеду?
1: Не знаю.
2: Чуть-чуть подколоться.

0: время поиграть в первой смене. Саша и Рита на местах. Итак, Риток, сейчас делаем следующий вопрос.
1: Давай.
0: Я начинаю детскую дразнилку, ты ее продолжаешь. Mm-hmm. И я говорю, на самом деле, из какого ты города.
1: Ну, давай.
0: То, что ты типа москвичка, мы знаем. Но готово?
1: Давай.
0: Жадина, говядина.
1: Турецкий барабан.
0: Ой, вот прям так, да? Ну, а как дальше было?
1: Кто на нем играет, кто-то таракан какой-то там.
0: Вот я хочу сейчас ко всей России, да, обратиться. Вы вот это слышали, нет?
1: Потому что... Вон Саня похлопал, он из Москвы.
0: Да, да, да. Москвичи и Пенза поют про, ну, говорят, про турецкий барабан, противный таракан. Санкт-Петербург, Урал и Сибирь продолжает. Жадина, говядина, пустая шоколадина. Шоколадку съела, пузо заболела.
1: Чего?
0: Не менее удивительно. Ну, и теперь то, что привычно для нас, россияне. Жадина, говядина, соленый огурец. По полу валяется, никто его не ест. Про огурец было первоначально. Чего вы начинаете тут?
1: Ну, мы, конечно, такое слышали. Но вот второй я вообще никогда не слышала.
0: Ну, конечно, вы же с Москвы.
1: Есть такая.
0: Ладно, вот мы и разобрались, да, в каких регионах что происходит. Кстати, друзья, вы поделитесь, вот серьезно. Вы какую версию слышали в детстве своем и какую использовали? Потому что, ну, как для меня было удивительно сейчас у этого есть, так и ребята. Ну,
1: не забудь сказать, как
0: турецкий.
1: Ты сейчас сказал, мы же россияне, как для тебя, для россиянина.
0: Как человек с недавно московской это пропиской, корни-то,
1: это
0: я
1: ты
0: помню.
1: Своим ипотечным этим теперь скажи, а я россиянин, да что ж вы с меня отбираете, как с москвича теперь?
2: Ретро FM Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро FM.
3: Во Владикавказе сегодня ожидается облачная погода без осадков. Температура воздуха около 17 градусов тепла. Ветер южный 1 метр в секунду.
2: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: В пекарне Рагунцалх на Васо Абаева 46 начинается акция 5 плюс 1. При покупке 5 фитчинов каждый шестой в подарок. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
6: А что, если ваш следующий отпуск никогда не закончится? Добро пожаловать в дом у озера Мане. Красивая жизнь у озера. 5 домов, закрытая территория, низкая плотность застройки. Внутри детский сад, сквер и подземный паркинг. Отпуск – это образ жизни в Мане. Узнайте о квартирах с террасами. Звездочка 18-00. Кисловодск. Застройщик ООО SZ21UC. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Подробности на сайте dom-mane.ru.
7: Осень за окном – это повод для перемен. До 30 сентября салоны «Элитный мебель Грант» и «Мебельный континент» дарят осеннее тепло и грандиозные скидки от 30 до 70% на все. Вы не ослышались! До 70% на всю мебель! И рассрочка с сохранением скидки. Торопитесь! «Грант», Гадеева 81А, «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка от Пивака. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Вот это поворот! Теперь заказать любимую еду можно, не выходя из машины. В «Автовкусной точка». Скоро открытие по адресу. Владикавказ, улица Московская, 16Б.
9: Мы продолжаем КВН. 16 октября. Полуфинал Центральной лиги «Алания». Команды КВН из Новороссийска, Ставрополя и Владикавказа встречаются на сцене концертного зала «Согу». Билеты на kvnalania.ru. Интернет-провайдер лиги «М2 Connect».
10: Что? Меня снизили!
11: Что? Я ниже всех! Кто-нибудь остановите скидки!
12: Успокойтесь! Это новый магазин «Фрост всем» на 6-й промышленной 5. Здесь так будет всегда!
13: «Фрост всем» – 6-я промышленная 5. Выгода крупного поставщика. Теперь и для каждого покупателя.
14: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
15: Командные випки на 5 мест.
14: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
15: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
14: Клуб CyberX.
15: Мощное железо и топовая периферия.
14: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
15: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
14: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
15: Круглосуточно.
16: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ 54 11 00.

0: Вот так скажет Шайнон, и солнце, должно появиться.
1: Ну, давай насчет три. 3, 2, 1. Нет, не появилось. Но, может, в другом каком-то городе, знаешь,
0: опа,
1: мы сказали.
0: Саратов, привет. Хоба, Владивосток, и солнышко сразу ярче светить стало. Ну что ж, желаем всем классного такого солнечного настроения. Пусть прям бабье лето будет и на улице, и на душе. Ну, а мы продолжаем пятничную первую смену на Retro FM. Восемь тридцать. Новости от Вадима Ривмана.
2: Уже рассказываю. Доброе утро. Итак, в российских вузах вырос конкурс на педагогические специальности. Об этом сегодня пишут ведомости со ссылкой на Минпросвещение. В этом году в подведомственных министерствах учебных заведениях на одно место претендовали больше 7 человек. При этом на бюджет в среднем направили по 15 заявлений. В прошлом году их было 12. Кроме того, со следующего года для будущих учителей планируют ввести профильный ЕГЭ, например, поступающим на преподавателя математики потребуется сдавать математику. Опрошенные эксперты считают, что новые правила могут повысить качество отбора абитуриентов. Губернатор Ульяновской области привел данные о пострадавших при атаке беспилотников. Алексей Русских сообщил о 8 раненых. 5 из них находятся в средней степени тяжести, остальные в легкой. Системы жизнеобеспечения и снабжения коммунальными ресурсами в Ульяновской области не нарушены. Аэропорт города вернулся к штатному режиму работы. В Москве пошла на спад простудная волна. В начале этой недели число заболевших ОРВИ в столице снизилось на 20%. Врачи отмечают, сейчас в городе доминируют риновирусы. На них приходится около половины всех случаев, но сама болезнь протекает легко. По словам заммэра Анастасии Раковой, сезон гриппа в Москве еще не начался. Его доля среди пациентов составляет меньше 1%. Самый эффективный способ защиты от вирусов – вакцинация. Сделать прививку можно бесплатно во всех городских поликлиниках, а также в 18 мобильных пунктах у станций метро, МЦК и МЦД. Социальный фонд назвал самые популярные имена в этом году. Так, самым популярным мужским именем является Михаил. Чаще других родители также дают сыновьям имя Александр и Артем, а замыкают топ-5 самых распространенных мужских имен Матвей и Тимофей. Среди девочек лидирует София. На втором и третьем местах Анна и Ева, соответственно. Кроме того, в топ-5 женских имен попали Мария и Василиса. В этом году среднемесячная зарплата в России, согласно прогнозам, превысит 112 тысяч рублей. Это означает рост показателя более чем на 10% по отношению к прошлому году. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минэкономразвития. В ведомстве пояснили, что данный показатель отражает доходы сотрудников организации до уплаты налогов. И еще курсы валют. Доллар 84,91, евро 96,89. А далее первая смена на Ретро-ФМ. Я желаю всем доброго утра.

0: Саша Светлов и Рита Субботина на Ретро-ФМ.
1: Так, ребят, уже 8.35. Точное московское время. Это первая смена. Саша Светлов, Рита Субботина. И мы готовимся отправиться в путешествие. О, это из «Кунг-фу панды» главный герой. А теперь расскажи про игру.
2: Я почему-то подумала, что мы сейчас будем играть в родную речь. А it's not right, you know, потому что у нас сейчас будет рост туриста, а там мы куда-нибудь отправимся, правда? Потому что...
3: Ух, что, Саня, не соврал, что ли? Вот даешь.
2: Отправляемся в новую страну, учим язык, за это еще и получаем классные подарки. Поэтому 23-24, 88-3, код Москвы, 495.
4: Реклама.
5: Время подарков в Арктике. Покупая стиральную машину по интересной цене, вы получаете до 19 тысяч бонусных рублей в подарок. Время подарков в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
6: Осень.

0: 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка от Сити-банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Добро пожаловать в Алания Синема. С 24 сентября. Юра Борисов в фантастическом боевике «Девятая планета». Несчастный случай возвращает механику память о службе за пределами Земли. Билеты в кассах кинотеатра, на сайте и в мобильном приложении. Ждем вас в Алания Синема.
0: Свет – это главный акцент в интерьере. До 30 сентября салон «Мебельный континент» дарит скидку 15% на все. Освещение от премиального бренда Adeon Light. Эксклюзивно в «Мебельном континенте». Барбашова, 72. Рассрочка OTP банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то «Батарейка».
1: В сети магазинов «Стейтон» скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса: Куйбышева, 20, Сум, первый этаж. И круглосуточные. Доватора, 25А, Гакаева, 1Б. «Стейтон» – первый. Всегда первый.
3: Время выгодных покупок в «Арктике». Скидки на обеденные столы и стулья до 40%. Так только сейчас. Стол «Детройт» вы можете приобрести всего за 10 990 рублей. «Арктика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультантов.
4: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: на Ретро FM.
1: И у нас на связи Александра из Москвы. Здравствуйте.
2: Доброе утро.
3: Доброе
1: Александр,
3: утро.
1: Ну можно честный вопрос. А вот у вас тоже жадина говядина, прям про турецкий барабан.
2: Что, простите?
1: А вот детская дразнилка, как, помните?
2: Да, да.
1: Жадина, да, говядина.
2: А, я поняла, сегодня будет турецкий язык. Я слышала, что в пятницу он будет.
3: Ничего себе, как завернули. Ну, есть такое. А вообще, на самом деле, еще...
2: в начале недели я слышала, что в пятницу будет турецкий. Но я, к сожалению, его не знаю.
1: Да, мы-то тоже не особо. Да, ну да ладно.
3: Ну что ж, тогда давайте без интриги. Мы с Сашей в Стамбуле. В общем, купили на рынке сувенир, а продавец вдруг говорит нам какую-то фразу. И я думаю, ну все, сейчас начнется торг, я проиграю, ненавижу торговаться. А он, значит, и говорит.
1: Эстерсенес даха уджузуны гестеребиллерим.
3: Что он сказал? Если хотите дешевле, придется взять сразу 10 штук. Второе. Если хотите, я могу показать вам вариант подешевле. Или, если споете таркана, я сделаю вам скидку.
1: Наверное,
2: третий вариант.
3: Если споете таркана, я сделаю вам скидку.
2: Ну, я так думаю.
1: Принимается.
3: Ну, пой, чё. Ну, на самом-то деле, конечно...
1: Гульбебек тио.
3: Что ты еще?
2: На самом деле, наверное, первый, да?
3: Нет, на самом деле, второй. Если хотите, я могу показать вам вариант подешевле. Ну, потому что он смотрит на меня и такой, ну, откуда у нее денежки, в конце концов?
1: Да, сегодня без термокружки, без подарка. Но зато с хорошим настроением. Александра, спасибо большое.
2: Да, спасибо вам большое.
1: Внесли вместе с собой это настроение. Я уверен, пронесете его и в пятницу, и в субботу, и в воскресенье. А потом забегайте к нам снова в первую смену и в следующий раз обязательно победите.
0: Руссо Туристо.

0: Небольшая порция смолки до 9 утра и продолжение в компании с Retro FM. Вот такой рецепт хорошей пятницы на сегодня.
1: Да, мы сегодня говорим в Всемирный день фармацевта, какое лучшее лекарство нам нужно придумать. Ну, какое-нибудь. А я поняла, что мне нужно возраста панимин, потому что я сейчас так активно под смоки, ну ты видел, головой мотала, что она у меня закружилась.
0: Да-да-да, хруст мы слышали все вместе.
1: Вот, ребятушки, а какие вы лекарства можете забавные придумать? И главное, для чего? Расшифруйте и напишите в наши соцсети, а мы очень скоро все прочитаем.
2: Реклама. Выгода до 900 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует только до конца сентября. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограничено и действует до конца сентября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум 2026 года выпуска и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
3: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
4: Эргоферон.
5: Мы всей семьей им лечимся.
3: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
6: Эргоферон сочетает в себе действия сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, четыре действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. Oh.

0: Предложение доступно на сайте agencytde.ru/16+.
1: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
2: Обновленный Хавейл Джолион. Создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным. Полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым. Проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Хавейл Джолион. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте хавейл.ру. 12+.
3: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
5: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
6: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на авито.ру 12+.
7: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско... Я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.

0: на Ретро-ФМ.
1: А между тем, сегодня день фармацевта. Поздравляем с профессиональным праздником всем-всем-всем, кто нас сейчас слушает из фармацевтов, аптекарей или какое слово вам ближе. А нам писали, кстати, в Максе, да, вам привет от фармацевта. Вот, пожалуйста, первую очередь принимайте, товарищи.
2: Так, очень хотелось бы это сообщение прочитать. Я на него уже несколько минут смотрю. Елена написала: микстура ретин и ее аналог Сашин. Принимает с утра, повышает общий тонус, улучшает настроение. Вот, перепишу, пожалуйста.
1: Хорошо. Аля пишет: позитив экспресс.
2: Почему ты никак не отреагировал?
1: Ну, как произнесено, так и среагировал. От Олега Орлова: экспресс-средство для поднятия настроения. Состав: порция позитива плюс щепотка эрудиции. Принимать при приступах ничего не радует, действует почти мгновенно.
2: Оксана вот написал классное сообщение: доброго времени суток. Было бы здорово всем принимать умную всевитаминку. Попадая в организм, она бы сама определила, кому, чего и сколько не хватает. Кому-то доброты, кому-то здоровья, кому-то веснушек на носу.
1: Так, Вадим, доброе утро. Первая смена вашему вниманию предоставляется Санремо Форте. Две песенки с утра и вам. Обеспечены хорошее настроение как в солнечной Италии, а не в пасмурной Гренландии. Имеется противопоказание. Перед применением проконсультируйтесь в игре Рус-туриста.
2: Класс. Марина пишет нам: доброе утро, Саша, Рита. Мечта исполнен. Выпил таблеточку и исполнилось все, что задумал.
1: Так, так, так. Леонтий: по утрам принимаю Суббалакс. Рыжие капсулы для хорошего настроения и бодрости. А также хондросветин для подвижности суставов, чтобы утренняя зарядка была легкой, как танцы Александра Светлова. Вечером Мориспан. Еще в запасе есть Гурьянспан и Ковальзан для активизации мозговой деятельности и улучшения памяти.
2: Я вначале даже поверил, что такие таблетки существуют. Там что-то хондрин какой-то был.
1: Суббалакс и хондросветин.
2: Суббалакс и хондросветин.
1: Формулировали круто, Лена.
2: Да, кайф.
1: Отличается, да, от того, что мы перед этим обсуждали. Ждем ваши новые поступления. Я думаю, минут через 20-30 обязательно вернемся и все разберем, разложим по полочкам, чтобы все лекарства в кавычках, да, лежали на своих местах и в нужный день к нам приходили. Ну, хотя бы в виде музыки.

0: Вадим Ривман уже готов поделиться новостями.
1: Обязательно прочитаю. Доброе утро. Итак, операторы связи предупредили, что с 15 октября могут начать блокировать звонки банков без обязательной маркировки. Минцифра обратилась в Центробанк с просьбой помочь решить вопрос до этого срока. По данным операторов, договоры на маркировку уже заключили более 90% участников банковского рынка, однако часть крупных кредитных организаций пока этого не сделала или не выполняет условия соглашений. Маркировка позволяет абоненту видеть на экране название организации, которая ему звонит. Для компании она является обязательной еще с сентября прошлого года. Россия и Китай обсуждают условия, которые позволят гражданам ездить между странами на личных автомобилях. Об этом сообщил замглавы МИД Андрей Руденко. По его словам, после введения безвизового режима интерес россиян к поездкам в Китай заметно вырос, в том числе на собственных машинах. Сейчас профильные ведомства двух стран готовят необходимую правовую основу. В обсуждении участвуют, в частности, транспортные ведомства. Действующий безвизовый режим позволяет россиянам находиться в Китае до 30 дней, но для поездок на личном авто требуются отдельные процедуры и правила. В результате атаки беспилотников на Ростовскую область поврежден Новошахтинский завод нефтепродуктов. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь. По данным главы региона, во время отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожено около 50 беспилотников, пострадавших нет. Новошахтинский НПЗ на время приостановил работу, уточнил Слюсарь. Добавлю, что в ночь на пятницу при атаке дронов также пострадали промышленные объекты в Ульяновске и в Пермском крае. Китайские власти направят двух больших панд в Соединенные Штаты Америки в качестве символа дружбы между государствами. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин во время торжественной церемонии в Белом доме перед началом переговоров с Дональдом Трампом. «Панда – символ дружбы между китайским и американским народами, и у меня есть хорошая новость. Через несколько дней две панды – Пин-Пин и Фэшуан – прибудут в свой новый дом в зоопарке Атланты и встретятся с американцами», – так сказал Си Цзиньпин. Напомню, большая панда считается неофициальным символом Китая и находится под строгой государственной защитой. Отправка этих животных в другие страны уже стала устоявшейся традицией, которую в мире нередко называют дипломатией панд. И еще курсы валют. Доллар 84 рубля 91 копейка, евро 96,89. А с вами остается первая смена Ретро-ФМ. Я желаю всем отличного дня.
0: На столичных 9.03. Здравствуйте.
2: Доброе утро.
0: Саша Седло говорит, в субботе на первая смена на Ретро-ФМ приглашает вас.
2: Да, приглашает вас, во-первых, сыграть с нами в родную речь очень скоро. А еще хотелось же сказать, да что такое сегодня? Да потому что даже не один Вадим, от которого иногда кружится голова, а целых два у нас сегодня будет, потому что очень скоро, буквально через час, в эту студию придет Вадим Токменев. И можно будет загадывать желание между двумя Вадимами. Вот такое сегодня у нас утро.
0: Да, скоро будут новости спорта. Еще и обязательно устроим для вас игру «Родная речь», где проверим грамотность слова со сложными ударениями. Ну а сейчас «Атаван». Здесь мы все знаем.

0: Шевченков на Ретро FM.
1: Так, сегодня пятница, 25 сентября. Внимание к себе сегодня принесет больше пользы, чем интенсивная внешняя деятельность.
2: Овны, найдите время для тишины без телефона и новостей, ведь иногда важно услышать себя.
1: Тельцы, мечты стоит отделять от реальных шагов, наметьте направление, но оставьте сроки гибкими.
2: Близнецы, найдите сегодня время на что-то простое и приятное, теплый чай, любимая музыка и интересная книга.
1: Раки, взгляните на происходящее иначе, и вам откроются новые грани, ранее скрытые от взора.
2: Львы, сегодня вы можете быть рассеянными или задумчивыми. Запишите важные дела, чтобы ничего не упустить.
1: Девы, у вас, возможно, внезапные деловые контакты, но все пройдет в спокойном режиме.
2: Весы, уделите внимание тому, что давно откладывали. Разбор вещей, наведение порядка в документах и дома.
1: Скорпионы, вашей семье сегодня будут нужны тепло, забота и эмоциональное спокойствие.
2: Стрельцы, в разговорах с близкими постарайтесь больше слушать, чем говорить.
1: Козероги, вас ждет приятный результат, если во главе общения с другими будет стоять доброжелательность.
2: Водолей, сегодня тишина, залог интересных идей в материальных делах.
1: Рыбы, ваш важно не бояться быть собой, независимо от ожиданий окружающих.
2: Так, а сейчас на спорт, буквально через несколько минут.

0: Физкульт-привет! В первой смене на Ретро-ФМ.
1: Доброе утро! Для любителей хоккея сообщаю, в фонд Б чемпионате КХЛ Акбарс победил Сибирь 3-2 по буллитам. Автомобилист проиграл Северстали со счетом 2-5. Спартак уступил Авангарду 1-2, там все решилось в овертайме. А Динамо Москва обыграла Динамо Минск 4-3, там тоже все решилось в овертайме. Далее, футбольный клуб Ростов объявил об уходе Джонатана Альбы с поста главного тренера. Сам клуб сообщает, что руководство, цитата, «считает необходимым, чтобы тренерский штаб был полностью сосредоточен на решении турнирных задач, а не тратил время на сборную». При этом инсайдеры указывают на финансовые проблемы. Далее, в Лиге Наций первые матчи под руководством новых тренеров провели Португалия, Германия и Нидерланды. Ну и если команде Жорже Жезуса, португальцам, удалось победить Уэльс 1-0, несмотря на не лучшую игру Криштиану Роналду, то команды Юргена Клоппа и Хави разделили очки. Нидерланд, Германия 1-1. Также Норвегия победила Данию 3-2. Израиль после глупого удаления уступила Австрии 1-3. Ну а Косово победила Ирландию 1-0. И в завершении всем поклонникам бокса. Бой в тяжелом весе между бывшими чемпионами мира Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа пройдет 11 декабря в Кардиффе. Ранее планировалось, что поединок состоится в Нью-Йорке в ноябре. Будем дальше следить за развитием сюжета. Ну а сейчас послушаем Алфавиль на Ретро-ФМ.
0: Физкульт-привет! В первой смене на Ретро-ФМ.

0: Светло Субботина на местах. Продолжаем.
1: Так, у меня тоже спортивные новости, спортивно-литературные. Итак, я сейчас расскажу, как футболист заставил Бразилию читать Льва Толстого. А вот как это было. Короче, повесть «Смерть Ивана Ильича» возглавил список бестселлеров, потому что полузащитник Атлетико Минейро Густаво Скарпа записал и выложил в свои соцсети разбор произведения. Короче, сказал, что это пересказ истории о чиновнике, который перед смертью переосмысливает прожитые годы и в итоге внезапно набрал сотни тысяч просмотров. Ну а после рекомендации, вот это самое классное на самом деле, болельщики бросились покупать книгу и даже создали свой собственный книжный клуб. Вот такой футбол нам очень
0: такие
1: сильно
0: читающие
1: нравится.
0: Читающие футболисты, да?
1: Да, очень здорово.
0: А вот какие интервью потом будут давать? Это же великолепно.
1: Так это же еще, понимаешь, там идет про переосмысление жизни чиновникам, поэтому кто-то сделает свои классные, интересные и, может быть, правильные
0: выводы. Да что ж я за навесы-то такие кривые, безответственные
1: концепты,
0: это делал в своей карьере?
1: Для
0: вот теперь
1: чего
0: все
1: моя
0: поменяется.
1: Жизнь создана?
2: Реклама.
3: Время подарков в Арктике. Покупая стиральную машину по интересной цене, вы получаете до 19 тысяч бонусных рублей в подарок. Время подарков в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
4: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары с 23 по 29 сентября. Масло сливочное, традиционное, вкуснотеево. 82,5% жирности, 340 граммов, 399 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения, полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
5: Мы продолжаем КВН. 16 октября. Полуфинал Центральной лиги «Алания». Команды КВН из Новороссийска, Ставрополя и Владикавказа встречаются на сцене концертного зала «Согу». Билеты на kvnalania.ru. Интернет-провайдер лиги «М2 Connect».
6: Осень закрыта.

0: 70% на все. Вы не ослышались. До 70% на всю мебель. И рассрочка с сохранением скидки. Торопитесь. Гранд. Гадеева 81А. Мебельный континент. Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка от Пивака. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66. И Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
2: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
3: Командные випки на 5 мест.
2: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
3: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
2: Клуб CyberX.
3: Мощное железо и топовая периферия.
2: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
3: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
2: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
3: Круглосуточно.
4: Время выгодных покупок в Арктике. Скидки на обеденные столы и стулья до 40%. Так только сейчас. Стол Детройт. Вы можете приобрести всего за 10 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультантов.
5: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ. 54 11 00.

0: Не волнуйтесь, тетя, не волнуйтесь, дядя. Если вдруг пропустили программу Ю или «Дорогие гости», или, может быть, по каким-то неведомым причинам пропустите это эфир с нашим гостем, вы всегда можете зайти на Радио Хаб и найти подкасты.
1: Да, друзья, оставайтесь с нами 24/7. Ну, мы же нормальная такая компания.
0: И нормальный такой новостник, мужик. Вадим Ривман на Ретро-ФМ. Давай, расскажи,
2: грех,
0: пожалуйста,
2: не присоединиться к такой компании. Доброе утро. О новостях. Итак, в России предлагают ужесточить ограничения для авиадебоширов. Об этом сегодня пишет парламентская газета. Сейчас пассажиру, который серьезно нарушил порядок на борту, могут отказать в перевозке, но только конкретная авиакомпания. Законопроект же предлагает расширить список нарушений, за которые человека смогут внести в такой реестр, и обязать перевозчиков обмениваться информацией. Тогда пассажир не сможет просто купить билеты у другой компании. Для повторных нарушителей срок ограничения на полет предлагают увеличить с 1 года до 3 лет. Федеральным льготникам до 1 октября необходимо определиться, в какой форме получать набор социальных услуг в следующем году. В него входят бесплатные лекарства, санаторное лечение и проезд к месту лечения. Всего вместо набора или части можно выбирать денежную компенсацию. Подавать заявление нужно только тем, кто хочет изменить прежний вариант. Если ничего менять не требуется, то ранее выбранная форма поддержки продолжит действовать автоматически. В этом году появился новый вариант гонконгского гриппа, однако пандемии специалисты не ожидают, об этом рассказала вирусолог Елена Малинникова. Гонконгский грипп обычно отличается быстрым началом болезни. С учетом нового варианта в этом сезоне изменили и состав вакцины от гриппа. Для профилактики специалисты рекомендуют вакцинацию, а также регулярное мытье рук и проветривание помещений. Перед началом отопительного сезона россиянам советуют проверить состояние радиаторов, об этом сообщает Роскачество. Если на соединениях появились следы протечек, ржавчина или влажные пятна, лучше обратиться в управляющую компанию. Самостоятельно сливать воду или менять батареи специалисты не рекомендуют, чтобы не нарушить работу общей системы. Также радиаторы советуют не закрывать плотными шторами и мебелью. Новые единые учебники для старших классов российских школ планируют внедрить к 1 сентября следующего года. Об этом заявила замминистра просвещения Ольга Колударова. Обновленные пособия должны появиться одновременно с введением нового федерального образовательного стандарта. Изменится подход к изучению предметов в старших классах. Если сейчас школьники обязаны осваивать минимум 2 дисциплины на углубленном уровне, то после изменений все предметы учебного плана можно будет изучать только на базовом уровне. И еще курсы валют на сегодня. Доллар 84 рубля 91 копейка, евро 96.89. А далее первая смена на Ретро-ФМ. Всем удачного дня.

0: Переходим к одной из самых интригующих игр первой смены на Ретро-ФМ.
1: Именно там, где мы с вами, ребятушки, пытаемся понять, какое ударение же нужно ставить. А это, оказывается, не так очевидно. 23-24-88-3, код Москвы 495. Звоните, будем играть в родную речь. Будем выигрывать денежки до 5000 рублей.
2: Реклама.
3: В пекарне «Рагунцалх» на Васо Абаева 46 начинается акция 5 плюс 1. При покупке 5 фитчинов каждый шестой в подарок. Телефон доставки 97 29 39. 97 29 39.

0: 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка от Сбербанка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Новый магазин Homeberry на Барбашова 72. Это целых 200 квадратных метров женского счастья. Все необходимое для приготовления вкусных блюд, оформления праздничного застолья и уютных домашних трапез. Ассортимент кухонного инвентаря, посуды и текстиля удивит вас своим разнообразием и приятными ценами. Все для идеальной кухни в Homeberry на Барбашова 72, строение 2, район Шамиля Джикаева. Телефон 62-00-00.
0: Свет – это главный акцент в интерьере. До 30 сентября салон «Мебельный континент» дарит скидку 15% на все. Освещение от премиального бренда «Odeon Light». Эксклюзивно в «Мебельном континенте». Барбашова, 72. Рассрочка OTP банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Вот это поворот! Теперь заказать любимую еду можно, не выходя из машины. В «Автовкусной точка». Скоро открытие по адресу. Владикавказ, улица Московская, 16Б.
3: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
4: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: смене на Ретро-ФМ.
1: Доброе утро, на столичных 9.40. Мы начинаем игру, в которой еще ни разу не выигрывали максимальный приз 5000 рублей. Игра на грамотность, на сложные ударения. И сегодня пицца за деньги будет Наталья из Ярославля. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Наталья, у вас вот как с русским языком? Может быть, в школе, в институте, может быть, сейчас как-то связаны?
2: На четверку.
3: Хорошо. У нас больше четверки, если честно, никто не забирал. Ну, кто знает, как будет сегодня, давайте пробовать стараться.
1: Да, мы приводим вам слова, а вы должны отвечать не первое, а второе, а прям произносить слово, как вы считаете, оно должно правильно звучать. Готовы?
2: Да.
1: Тогда поехали, удачи вам.
3: Итак, первая двойка. Полифония или полифония?
2: Полифония.
3: Приняли.
1: Далее, про автономный округ. Ненецкий или Ненецкий?
2: Ненецкий.
1: Угу.
3: Далее, кашлянуть или кашлянуть?
2: Кашлянуть.
3: Приняли. Так.
1: Зонты или зонты?
2: Зонты.
1: Угу.
3: Знамение. Господи, как сложно. Знамение или знамение?
2: Знамение.
1: Есть. Давайте разбираться. Какое же было прекрасное начало. Полифония. Правильно. 1000 рублей. Ненецкий автономный округ. Да, правильно. Еще 1000. Кашлянуть. Удивительное слово. Но именно так оно и должно произноситься. 3000 рублей из 3. А вот куда ж мы потом повернули? Зонты. Все-таки это неправильно. Надо говорить зонты. Ну и сложное слово знамение. Вот так оно звучит. А вы сказали знамение. Поэтому здесь 1000 тоже не получаем. Но сегодня очень сложные задания были. И я считаю, вы прекрасно справились, Наталья.
3: Мы вам
1: аплодируем. 3000 рублей вы абсолютно заслуженно получаете от Ретро-ФМ.
2: Спасибо большое.
3: Вы молодец.
1: Да, спасибо и вам. А мы продолжим с группой «Форум. Белая ночь».
0: Родная речь. В первой смене на Ретро-ФМ.

0: Итак, у нас состоялась родная речь. В первой смене на Ретро FM мы выучили еще 5 сложных, интересных, но нужных нам слов. Внимание, как их нужно произносить. Полифония, ненецкий, кашлянуть. Да, именно так. Зонты и знамение.
1: Ой, ребятушки, нам нужна какая-то таблетка, называется... Помнечтин какой-то, вот. Потому что невозможно запомнить все эти ударения. Мало того, у меня, наоборот, развилось или развелось чувство паники теперь. Потому что я теперь постоянно думаю, как же правильно ставить ударение, и знаю, что я ничего не знаю. А какие еще таблетки нам нужно придумать? Вот это, пожалуйста, вы нам распишите. У нас буквально осталось еще один разочек, чтобы все это прочитать. Пишите нам во все соцсети. Ну, давайте что-нибудь более веселое, чем я сейчас предложила, да, такое в позитив, что шло. А мы через несколько минут все это прочитаем.
2: Реклама.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта Мир Суприм. С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке.
4: Мир. Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
7: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
8: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, Майсол Висар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Майсол Висар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Салвисар.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
11: Берем кредиты.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальный» на совкомбанк.ру.
13: Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
14: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить.
15: Привяжите к приложению «Мирпэй» карты разных банков и платите в одно касание.
7: «Мир. Каждый день в твоих руках».
5: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
16: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника для разных людей. Для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
17: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».

0: Между тем.
1: А между тем, сегодня Всемирный день фармацевта. Поздравляем с профессиональным праздником всем, кто имеет отношение к этому. И разбираемся, какие еще интересные, необычные лекарства с креативными названиями можно было бы создать и для чего, прям с рекомендациями. Поехали.
2: Мне Дмитрий пишет. Лекарство для понимания собеседника. Ясен пень, ух ты ж. Ин, я бы еще добавила.
1: Можно полторы порции, пока не работает. Да? А, далее, Рамиль пишет. Доброе утро, Юра Лазалин. Чтобы ваш плод всегда был на плаву.
2: Так, хорошо, а? Сезонные таблеточки. Люби дождин, люби снег, люби жарунг. Вот. Павел написал, катаглодин. Применяется при временном на отсутствии рядом кота.
1: Тоже хорошо, да. Радио антистресс. Капли на основе эфирных масел и лучших эфиров первой смены.
2: Рита Веселина. От депрессии для хорошего настроения принимать постоянно. Александр, как? Согласишься?
1: Знаешь, с тем голосом, которым ты это подала, как будто он там не на веселин настраивает, а на что-то другое.
2: Дмитрий предлагает китайское лекарство «Не жру лин ночью». Мне такое нужно. Мне не получается.
1: Здравствуйте, Саша и Рита. Снотворное, сонник и персонаж Ёжик Сонник. Вот так.
2: Вот такая вот история еще. Хорошо. Так, далее. Рита Субботин, Светло. Противопоказания к применению отсутствуют. Вот. Принимать 7:11 ежедневно, после завтрака, вместе с завтраком. Вот такая вот история еще.
1: Прекрасно.
2: У нас есть.
1: Спасибо большое. Я думаю, что в первую очередь надо напомнить о том, а что же будет через 5 минут на Ретро-ФМ.
2: Через 5 минут у нас будет интерестин, я бы сказала, потому что к нам придет, ребятушки, Вадим Такменев.
1: И вот, кстати, люди пишут насчет лекарств. Шоуменфорт. Капсулы в честь Вадима и Такменевка. Универсальный тоник от скуки в честь Вадима Такменева. Принимать по одному интересному факту в день.
2: Ну, я думаю, мы ему расскажем. Может быть, даже спросим, что какие он принимает всякие. Ну, хотел бы тоже принимать вместе с нами. Может быть, тоже интересно ли первая сменин. И вы, кстати, тоже можете участвовать в наших играх, писать сообщения. Но мы об этом всем чуть позже расскажем. А пока просто давайте пригласим гостей и дождемся его все вместе.

0: И с нами Вадим. Пока Ривман. Да. Новости на Ретро-ФМ.
1: Пока я обязательно прочитаю. Доброе утро. Итак, с октября в России вступит в силу ряд новых законов. О наиболее заметных изменениях рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин. Покупатели маркетплейсов смогут обращаться к продавцу по поводу недостатков товара непосредственно через цифровую платформу. Новые правила также устанавливают требования к карточкам товаров, ценам и скидкам. Изменения затронуты и микрозаймы. Микрофинансовая организация не сможет выдать человеку третий заем стоимостью более 200% годовых, если два таких займа у него еще не погашены. Кроме того, регионы начнут по новым правилам определять территории вокруг школ и других.

Специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. По словам синоптика, столица сегодня окажется под влиянием холодной части циклона, уходящего на восток акватории Балтийского моря. В связи с этим ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдут кратковременные дожди, более интенсивные в восточной части области, ну а воздух в столице прогреется до плюс 13-15 градусов. Россиянин выиграл в лотерею почти 60 миллионов рублей, при этом не угадав ни одного числа. Житель Воронежской области стал обладателем суперприза почти в 58 миллионов рублей, хотя не угадал ни одного числа в лотерейном розыгрыше. Об этом сообщили в операторе государственных лотерей нашей страны. Мужчина приобрел билет всего за 700 рублей, и судьба преподнесла ему невероятный сюрприз. Особенность этой лотереи, как отмечается, в том, что суперприз можно получить двумя способами. Либо угадав все 12 чисел, либо, напротив, не угадав ни одного из них. Именно второй, крайне редкий сценарий и сработал в этот раз. И еще курсы валют на сегодня. Доллар 84 рубля 91 копейка. Евро 96.89. А далее первая смена на Ретро-ФМ. Всем отличного дня.

0: отличной пятницы всем, кто с первой смены. У нас сегодня большой гость. Друзья, если уж на ретро-ФМ есть хиты, проверенные несколькими поколениями, то на телевидении есть ведущие, проверенные несколькими десятилетиями. Друзья, у нас в гостях один из самых узнаваемых телеведущих современности. Трехкратный обладатель ТЭФИ, да и вообще один из самых узнаваемых людей в стране, Вадим Токменев сегодня с нами. Доброе утро.
1: Доброе утро.
2: Доброе утро. Я бы еще сказала, один из самых сильных телеведущих нашей страны.
0: Ой, ну ладно.
3: О, да.
2: Я, знаете, что только сейчас поняла? Я увидела фирменные очки Вадима и такая, я же хотела надеть вот эти свои черные кожи. Я отбегу.
0: А, нет.
2: Они там лежат на столе. Я для фотографий их надела.
0: Да, ну, во-первых, спасибо, Вадим. Мы знаем, а мы привыкли к вам как все-таки вечернему ведущему. А тут утро, 10 часов. Это вдвойне ценно для нас.
1: Спасибо огромное. Ну, на самом деле тяжело, но, казалось бы, вот знаете, все артисты наши, которые через нас прошли, их около 100, они все твердят одно и то же. Мы, пожалуйста, не ставьте репетицию утром, пожалуйста, не ставьте съемки рано. Но я, на самом деле, просыпаюсь очень рано, поэтому это не про меня история.
0: А это больше про работу или какой-то график, режим дня, спорт? Почему рано просыпаетесь? Занятость?
1: Ну, и про работу, конечно, и потому что с утра можно как-то посвятить немножко времени себе. В том числе и спорт, да.
2: Так, хорошо, а мы сразу с места в карьер, так сказать.
0: Давайте.
2: Вот первый вопрос такой. Как случилось в свое время, что такой серьезный человек, который брал интервью у главных элит страны, поменял свою направленность в качестве, то есть в сторону чего-то более развлекательного?
1: Ну, я не поменял.
0: Ну, сохранили и информационную серьезную составляющую.
2: Расширили амплуа,
0: до развлекательного амплуа. Да. Как произошло? Это вынужденная мера или ваше личное решение?
2: Сейчас суперстар без вас просто невозможно, естественно, представить.
0: Ну да, вы как символ этих программ, ты супер.
1: Но дело в том, что это началось не 5, не 6 лет назад, в 2007 году, еще в далеком, параллельно, когда не было еще центрального телевидения, но при этом я работал в разных информационных программах, появился суперстар.
2: Угу.
1: Первый, вот самый первый как бы формат на НТВ. И я его тоже вел. И мне это настолько понравилось. А впоследствии для меня это является, ну, просто такой профессиональной отдушиной. Если бы этого не было, я не знаю, в информационном обещании все мне нравится до сих пор, несмотря на то, что прошло уже почти 30 лет.
0: Да.
1: Мне все нравится, все комфортно, но для того, чтобы продолжать заниматься этим с там, большим энтузиазмом, mm-hmm. нужно какое-то, ну, скажем так, хобби.
2: Mm-hmm.
1: Поэтому музыкальное направление для меня это профессиональное хобби, которым я с огромным удовольствием занимаюсь.
0: И которое спасает от выгорания, судя по всему.
1: Это точно.
0: Да?
1: Это абсолютно.
0: Прекрасно. Пусть и продолжается, а может быть, еще новые сферы появляются, да, в карьере. Но об этом мы еще обязательно поговорим, как и о главных премьерах этой осени на телевидении, буквально через несколько минут, с нашим гостем Вадимом Токменевым. Оставайтесь с нами.

0: 7 до 11. Продолжаем нашу радино-телевизионную пятницу. За первое отвечаем мы, Саша и Рита. Ну, а за второе наш специальный гость, телеведущий Вадим Токменев. Доброе утро.
1: Доброе утро.
2: Доброе утро.
0: А давайте об актуальном поговорим, о том, что уже случилось в сентябре. На НТВ стартовал 10-й юбилейный сезон «Ты супер». А давайте напомню для слушателей. «Ты супер» — это международное музыкальное телешоу, в котором принимают участие дети, оставшиеся без попечения родителей. Мы знаем, что это необычный сезон. Там поменялись некоторые правила, как и участники, но можно от вас из первых уст узнать, чем будет удивлять 10-й сезон.
1: Ну, 10-й сезон уже удивляет, и не только зрителей, но и нас самих. Правила особо не менялись. Поменялось главное, что мы на этот 10-й юбилейный сезон собрали детей, которые уже не дети, которые уже выросли, и которые принимали участие в течение вот этих 10 лет. И для нас это, конечно, для всех, кто организовывал и организовывает это шоу, этот проект, я бы даже не называл это шоу, для нас это самый трепетный сезон, потому что мы встречаемся с детьми, которых мы безумно любим, и видели маленькими сопливыми девчонками и мальчишками. Mm-hmm. Сейчас приходят огромные дяди и тети, и это, конечно, удивительно. Это потрясающе.
0: А у вас есть вот такое ощущение, знаете, какой классный руководитель, которому на встречу выпускников приходят его дети, да, и вы видите, какие они уже успешные. Кто-то чуть лучше устроился, кто-то еще начинает, да, свой путь. Вот есть трепет какой-то внутри, такое свое личное отношение,
1: ну,
0: к каждому участнику?
1: Естественно, трепет есть, и есть ощущение, что мы все как-то причастны к тому, что они не просто выросли, они окрепли с точки зрения какого-то внутреннего, что ли, убеждения, что они классные, они супер. В том числе с точки зрения профессиональной, потому что они очень круто все поют. Но на самом деле гложет мысль одна. Самое главное, что, блин, неужели старость не за горами? Потому что...
2: Да нет, вы что?
1: Ну, правда.
0: Глядь на вас, точно нет.
1: Да ладно.
2: А я, знаете, что хотел сказать, пока мы разговариваем, немножечко всех отвлечь. Ты заметил, как только что, когда к нам пришел Вадим Токменев, очень медленно около студии прошел Вадим Ривман. Это наш главный новостник, который просто туда-обратно прошел и такой пу-пу-пу. Я никогда еще не видела, чтобы Вадик вот так внимательно смотрел.
0: Рыбак рыбака.
2: Да-да-да, своего увидел.
0: Привет. В программах воспитывался телевизионных, да, человекных. Да, ну что, сейчас еще немного наших любимых хитов проверенных временем. А затем нашего гостя ждет игра, как и вас, уважаемые слушатели. Называется она «Фейк-контроль». Если хотите дозвониться, набирайте уже сейчас. 8-495-23-24-88-3.

0: Фейк-контроль. Первые СМИ.
1: Да-да-да, это вам хорошо знакомый фейк-контроль, но сегодня он будет необычным, потому что мы не одни в нашей гостеприимной телестудии. Видишь,
2: смотри-ка,
1: как уже...
2: Смотри-ка, а уже здесь
1: это все атмосфера нашего гостя.
2: Куда-то он пробирается.
1: Сколько у нас камер? Подожди, я не предупредил.
3: Главное, чтобы мне сейчас не вернуться в телецентр и не называть радиостудии нашей.
1: Да-да-да, но...
2: Александр сейчас... О, резюмешечку свою так просто положит.
1: Ребята.
2: Просто на всякий случай.
1: А кто знает? С нами телеведущий Вадим Токменев. Доброе утро.
3: Доброе
2: утро. А мы на самом деле уже не втроем. Нам звонился Николай из Москвы. Николай, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
2: Все очень просто. Мы будем называть факты или фейки, но Николаю нужно будет понять, что из этого правда, а что ложь. Естественно, все вопросы сегодня будут о Вадиме Токменеве. Ну и за правильный ответ вы получаете либо 5000 рублей, либо 3000 рублей, либо термокружку. Начнем играть?
4: Да, давайте начинать.
2: Ну, погнали.
1: Он же наш постоянный, видимо, проверенный тоже временем слушатель. Наш верный человек. Погнали. Итак, внимание. Наш гость Вадим Токменев начал карьеру журналиста в 6 классе. Правда или ложь?
4: Ой. Ну, пусть будет правда.
1: Ну, предположим.
2: Так, и это?
1: Было что-то такое?
3: И это правда. Я начал заниматься журналистикой. В 6 классе в местной газете в маленьком сибирском городке с названием Анжеро-Судженск.
2: Итак, 1 балл у вас уже есть. А второй факт, или, может быть, фейк, я не знаю пока что. Значит, наш гость Вадим Токменев является автором и вдохновителем программы «Давай поженимся». Правда или ложь?
4: Ой, «Давай поженимся» один раз смотрел краем глаза, но я думаю, что не похож Вадим на того человека, который был... вдохновителем эта программа. Наверное, нет.
1: Вот если смотреть на него, да, то как-то не ассоциируется.
2: Давайте узнаем.
3: Нет, конечно, я не имею никакого отношения к «Давай поженимся», хотя очень люблю Ларису Кузееву.
1: Лично, да, хорошо знакомая. Так, ну и давайте.
2: К нам приходила, собственно...
1: Да-да-да, Роза Сибитова.
2: Роза Сибитова, да, и, в общем...
1: Чуть замуж не выдала девочку.
2: Да нет, уже сказала поздно. Такой, как она сказала, материал.
1: Надежду никогда не
3: лететь. Никогда не поздно.
2: Вот, понятно?
1: И на этой позитивной ноте хочется перейти к третьему факту, а может и не факту. Вадим, можно вас попросить лично вот о себе рассказать его для нашего гостя?
3: Третий факт. Я знаю, как безболезненно сбросить 14 килограммов.
1: Знает или нет наш гость Николай?
4: Ну, давайте поверим человеку. Если так уверенно говорит, значит, наверное, знает.
2: Он профессионал.
3: Ну, я, конечно...
1: Сказать он может убедительно что угодно, вы понимаете, да? Человек как бы много лет работает.
3: На самом
4: деле. Я понимаю. Ну, видите, если бы вы сказали 15 килограмм там, или 20, а 14, ну, вот вроде похоже на правду.
1: Как будто возможно. Хорошо, мы примем ответ как правда, а теперь момент истины.
3: Ну, во-первых, не 14, а 18. Я точно знаю, как их сбросить, но вдаваться в подробности не будем, потому что... Там не только спорт принимал участие в этом, но на самом деле было тяжело, сложно, но сбросил.
1: Вот возможно.
3: Возможно. И 2 года я держу этот вес и очень доволен.
1: А результатами этого процесса вы сможете насладиться в наших соцсетях, когда мы после интервью сделаем несколько фотографий с нашим гостем.
2: Мало того, я честно предложила конфеты в начале интервью. Сказали,
1: решила проверить.
2: Сладкое не ешь.
1: Шоколад
2: предложила. У нас было свое расследование, наконец-таки, в духе НТВ. У нас получилось.
3: Да, именно так.
1: Ой, ну что, пора поздравить Николая. Мы так не заметили.
2: Да. Получается,
1: это
2: Николай.
1: Сертификат на 5000 рублей. О-хо-хо! Николай, вы чемпион.
4: Ура!
3: Супер.
1: Кажется, так играючи вообще разделался с 3 фактами. Николай, поздравляю. Оставайтесь на связи. Мы расскажем, как сертификат уже отправляется к вам. Ну а сейчас я небольшую паузу и через несколько минут продолжим наш приятный утренний разговор с гостем Вадимом Токменевым.
0: Фейк-контроль. Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
5: Во Владикавказе сегодня ожидается облачная погода без осадков. Температура воздуха около 17 градусов тепла. Ветер южный 1 метр в секунду.
0: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
6: Реклама.
7: Время подарков в Арктике. Покупая стиральную машину по интересной цене, вы получаете до 19 тысяч бонусных рублей в подарок. Время подарков в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
8: Осень.

0: 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка от Сбербанка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Жизнь так насыщена делами. Но есть Стейтон. Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов Стейтон. Вкусно, как дома.
2: Подходи, налетай, мед чистейший покупай. Кто попробует наш мед, очень долго проживет. Лавка меда у Блинова. Собирай мед по всему региону в экологически чистых местах. Большое разнообразие сортов, в том числе элитных. И даже мед с уникальных медоносов. Только натуральный мед лавка меда продает. Пчелы честно признаются, даже мамою клянутся. Лавка меда у Блинова. Мед и продукты пчеловодства. А еще травы, орехи, сухофрукты, варенье и джемы на любой вкус и полезнейшая пыльца сосны. Рынок Алан. Вход с Владикавказской. Телефон 999-282.
3: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
4: Командные випки на 5 мест.
3: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
4: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
3: Клуб CyberX.
4: Мощное железо и топовая периферия.
3: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
4: Для новых гостей приветственный 500 бонусов на баланс.
3: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
4: Круглосуточно.
5: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ 54 11 00.

0: знаете, невозможно, мне кажется, представить на телевидении человека, чья миссия в одной из телепрограмм настолько похожа на миссию радиостанции «Ретро-ФМ». Мы говорим сейчас конкретно о проекте «Суперстар» и ее бессменном ведущем Вадиме Токменеве. Сегодня он с нами. Доброе утро.
1: Доброе-доброе утро.
2: Доброе утро. Нет, на самом деле это же так, потому что «Суперстар», как и легенда «Ретро-ФМ», они как будто бы делают одну миссию. Они иногда даже возвращают какие-то группы на большую
0: сцену.
2: Да, которые
0: уже вместе не выступают, а тут раз, вернулись, а потом как корпоративы пошли, как карьера возобновилась.
1: Как снова разошлись, как правило.
0: Ну ничего, мы их снова соберем потом.
2: Да. Давай. Что, давайте поговорим про «Суперстар». Естественно, новый сезон у нас уже завтра начинается в эфире НТВ. Там, естественно, тоже не обошлось без сюрпризов. Во-первых, будет «Виа Суперстар». Участвуют коллективы, не просто индивидуальные исполнители, о чем мы уже, собственно, говорили. И давайте назовем несколько участников, которые нам еще и очень сильно близки. Потому что это Чингисхан, Самоцветы, Белый Орел, Веселые Ребята, Город 312. Вот как у вас все-таки получилось сделать такой международный на данный момент проект? Было ли это сложно?
1: Ну, конечно, было сложно. Тем более, учитывая, что с трудом Чингисхан, солист этой группы, добирался до Москвы. Нам помог МИД, Мария Захарова. То есть все участвовали в этом. Спасибо им огромное. Было сложно, но это то, к чему мы шли и продолжаем организовывать «Виа Суперстар». Да и, собственно, сольные проекты, мы сольные, как бы, вариант «Суперстара». Очень хотим, чтобы подтягивались звезды, которых мы очень хорошо знаем и помним из нашего детства, не знаю, из вашей юности.
0: Совсем юности.
1: Вот, поэтому это было классно.
0: А вот всегда хотелось спросить насчет сценария. Скажите, насколько прописан сценарий «Суперстар»? Или там больше половины на импровизацию как-то полагаетесь?
1: Значит, смотрите, «Суперстар», я заявляю только не как ведущий, как продюсер этого проекта, сценария нет вообще. Никакого. Мало того, если поначалу мы очень долго воспитывали наше жюри, что они должны жить естественно в павильоне, ничего не прописано, никакие роли не прописаны. Ни за кого мы не будем топить или топить в смысле
2: поддерживать.
1: Или кого-то топить в смысле сливать. Нам все дороги участники. И вот мы их воспитывали порядка там 3-4 лет. И теперь, спустя годы, это у нас третий уже сезон «Виа Суперстар», и будет в январе начнется 7-й сезон или 6-й, господи, забыл, сольного «Суперстара». И в результате сейчас, когда мы хотим кому-то помочь из артистов, говорим, ну, давайте поддержим. Мы, в общем, отправляемся в направлении в каком-то непонятном.
2: Воспитали на свою голову.
1: Да, воспитали, и теперь это неуправляемый процесс, и это нам очень всем нравится.
2: Классно.
0: Нам тоже нравится. Как говорила киногерой, да, давайте дружить домами.
1: Давайте, с удовольствием.
0: Да, друзья, я напоминаю, у нас в гостях известный телеведущий, телепродюсер Вадим Токменев. Сейчас новости послушаем немного, а затем вернемся и продолжим наш пятничный разговор.
3: И снова мы с Вадимом, но уже Вадимом Ривманом. Новости слушаем на радио.
4: Обязательно будут. Привет, доброе утро. Итак, операторы связи предупредили, что с 15 октября могут начать блокировать звонки банков без обязательной маркировки. Минцифра обратилась в Центробанк с просьбой помочь решить вопрос до этого срока. Маркировка позволяет абоненту видеть на экране название организации, которая ему звонит. Для компании она является обязательной еще с сентября прошлого года. Россия и Китай обсуждают условия, которые позволят гражданам ездить между странами на личных автомобилях. Об этом рассказал замглавы МИД Андрей Руденко. По его словам, после введения безвизового режима интерес россиян к поездкам в Китай заметно вырос. Действующий безвизовый режим, напомню, позволяет россиянам находиться в Китае до 30 дней. Однако для поездок на личном автомобиле требуются отдельные процедуры и правила. Число пострадавших после ночной атаки на Воронеж выросло до 13 человек. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев. Несколько человек госпитализированы. За ночь над Воронежской областью сбили 88 беспилотников. В городе повреждены жилые дома, автомобили и другие здания. В Пермском крае после атаки на промышленный объект погиб мужчина. По данным губернатора Дмитрия Махонина, над регионом уничтожили 39 дронов. Угрозы для жителей из-за загрязнения воздуха нет. В Москве пошла на спад простудная волна. В начале этой недели число заболевших ОРВИ в столице снизилось на 20%. Врачи отмечают, сейчас в городе доминируют риновирусы. На них приходится около половины всех случаев, но сама болезнь протекает легко. По словам заммэра столицы Анастасии Раковой, сезон гриппа в Москве еще не начался. Его доля среди пациентов составляет меньше 1%. Самый эффективный способ защиты от вирусов – вакцинация. Сделать прививку можно бесплатно во всех городских поликлиниках, а также в 18 мобильных пунктах у станций метро, МЦК и МЦД. Московский климат за последние 30 лет стал теплее в среднем на 1,5 градуса. Об этом РИА Новости рассказал синоптик Евгений Тишковец. По его словам, за последние 100 лет столичный климат приблизился к тому, который раньше был характерен для Воронежа. При этом субтропиков в столице синоптик не ожидает. Более того, Москва занимает третье место среди самых холодных столиц мира после Улан-Батора и Астаны. И еще курсы валют: доллар 84,91, евро 96,89. А на Ретро FM продолжается утреннее шоу «Первая смена». С добрым утром!

0: утро. Сегодня в гостях у первой смены человек, с голосом которого у многих звезд ретро-ФМ связаны самые приятные эмоции последних лет. Это ведущий шоу «Суперстар» Вадим Токменев. Доброе утро.
1: Доброе утро.
2: Доброе утро. Хочется задать такой вопрос. Мы заметили, что вы частенько, если снимаетесь или ведете шоу, то делаете это в паре, вдвоем. Это потому что требование формата или так как-то, ну, приятней, да, Саша?
1: Сами захотели.
3: Но всегда, когда рядом находится потрясающая дама, это всегда круто. И такой дамой была Лолита, сейчас Наташа Королева. Я их люблю обеих. И без девушки рядом невозможно вести программу, потому что это сложно.
2: Вот так же не и скажешь. Да. И больше никаких вопросиков.
0: Да, надо верить.
3: Да, именно так.
0: Это наше профессиональное. Друзья, про любимые шоу, про любимых артистов, про соведущих Вадима Токменева мы обязательно поговорим через несколько минут. Нашего гостя еще ожидает игра «Нейрохит» на ретро-ФМ. Не пропустите.
4: Реклама.
5: В пекарне «Рагунцалх» на Васо Абаева 46 начинается акция 5+1. При покупке 5 фитчинов каждый шестой в подарок. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
6: Хотите iPhone BU или новый, Android и аксессуары по доступным ценам? Срочно! Mix Mobile. При покупке смартфона, чехол, стекло и беспроводные наушники в подарок. Генерала Плиева 26 и Куйбышева 46. Кредит-рассрочка от Банка Халва. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Свет – это главный акцент в интерьере. До 30 сентября салон «Мебельный континент» дарит скидку 15% на все. Освещение от премиального бренда Adeon Light. Эксклюзивно в «Мебельном континенте». Барбашова 72. Рассрочка ОТП банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
9: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
10: Время выгодных покупок в Арктике. Скидки на обеденные столы и стулья до 40%. Так только сейчас. Стол Детройт. Вы можете приобрести всего за 10 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультантов.
11: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ. 54 11 00.

0: утро, 7-7-7.
1: А это пятничное утро с нами встречает легенда отечественного телевидения.
0: Да ладно, Вадим, так
2: господи, я бы уже как только меня не...
3: Давай, Саш, ну назови-ка.
1: Заслуженный деятель телевизионных искусств Российской Федерации.
3: Искусств?
0: Ничего подобного.
1: В первую очередь, очень приятный собеседник.
3: Да, вот.
2: Ну, это вот хороший...
1: Да, и большой друг наших артистов. Уж кто на RetroFM звучит, кто выступает, суперстар и не только, да, хорошо знают, дружат, ценят.
3: Сейчас будет игрушка нейрохит, мы ее очень тепло любим, играем в нее в эфире. У нас есть такая домашняя нейросетка. Мы ее просим взять какой-то очень известный хит, полностью меняется музыка, мы не знаем сами, что там происходит, но слова остаются те же самые. Uh-huh. Но сегодня, естественно, мы ее будем делать по мотивам игры, которые обожают миллионы шоу «Суперстар». Скорее всего, эти люди вам будут знакомы.
1: Давайте, готовы?
3: Мы точно не знаем, но можем предположить.
1: Тогда первый
3: попробуем.
1: Нейрохит через 3, 2, 1.
4: Ты уедешь скоро, опустеет шумный город.
2: Ой, круто, круто. Кстати, обожаю нейросетки, честно. Музыканты их все ненавидят. Мы, кстати говоря, вот представьте, что... Ну, это «Желтый тюльпан» Наташи Королевой.
1: Конечно.
2: И, кстати, классная версия. Надо ее взять на заметку.
3: Вообще, такая она прям...
1: Ну, не всегда удается нейросети так делать.
2: Не всегда, не всегда. Но музыканты... Потому что представьте, вот у нас сейчас мы подошли к рубежу, когда вот новый сезон, да, это будет новый пакет. То есть 800 песен позади. Или 900 песен. И аранжировщики уже не понимают, как менять музыку, потому что хочется, конечно, что-то свежее, новое.
1: И здесь
2: я
1: выручает,
2: говорю,
1: да?
2: Идите к нейросетям. Угу. Музыканты их ненавидят. Ну, я знаю, что точно уверен, что они просто ревнуют.
3: Ну, это продюсерская уже такая точка зрения, понимание вообще.
1: А давайте оригинал, фрагмент поставим для всех слушателей. Напомним, как это было. И та самая Наташа Королева, одна из любимых соведущих нашего гостя.
2: Да, Анатольчике, привет.
3: Ну что, давайте вторую послушаем.
1: Давайте, пожалуйста,
3: погнали.
1: Еще нейрохит.

0: понятно, Лолита, да, ориентация.
1: Конечно, да-да. Еще одна любимая соведущая.
0: Тоже клевая версия.
2: Не, ну Лолитина, она такая трушная.
0: Это понятно.
2: Мощная,
0: да. Это понятно.
3: Здесь прямо сразу и характер, типаж.
0: Другая песня. Другая песня тоже неплохая.
1: Ну, у нас есть еще третий нейрохит. Здесь уже не про соведущих девушек, а...

0: Шурик.
1: Который все возвращается и возвращается. Суперстар и все побеждает и побеждает.
2: Кстати, мы сейчас, ну, сейчас послушаем реальную версию.
1: Оригинал,
2: и скажем
1: можно?
2: Небольшой инсайт. Почему холодная луна
1: мне дарит утро? Да.
2: А ты помнишь, что было в том году?
1: Как?
2: Когда Шурак нам сюда пришел?
1: Что было?
2: Он пришел до финала, и он сказал нам, сидя здесь, естественно, еще никто не знал, что будет в финале, он сказал, я пришел выигрывать. Я это сделаю. Вот, вот так.
0: И сделал.
1: Да, вот. настрой решает.
2: Да.
1: Ну, особенно у талантливых людей, да, когда это подкрепляется действительно реальными способностями. Что, Лолита, Наташа Королева, Шура, все разгаданы. Спасибо, Суперстар.
3: Да.
2: Это
3: спасибо,
2: было приятно. Спасибо, наша нейросетка. Ты молодец, Наташа Королева.
1: Почти не испортила.
0: Да, да, ну почти нет.
1: Да, ну что, после небольшой паузы устроим еще блиц для нашего гостя. Оставайтесь в компании с первой сменой.

0: 7 до 11. Доброе утро от команды первой смены. Я бы сказал уже от трех друзей. Саша, Рита и Вадим Токменев с нами. Здравствуйте.
1: Доброе утро. Слушай, ну я опять. У нас Саша, Рита и Вадим. У нас каждое утро, как мы уже говорили, Вадим Ривман. Ох, чувствую, конкуренция будет какая.
0: Ну ты поменьше, да. Сейчас центральное телевидение начнется.
2: Надо уже с ним познакомиться немедленно. Сейчас после эфира.
1: Он подойдет как
0: раз. Выводите Ривмана.
1: Так, ну что, сейчас у нас будет блиц. Еще одна такая игрушка, очень короткая. Мы вам задаем какой-то вопрос. Очень простой. Например, курица, рыба, черная или белая. Понятно. Вы выбираете то, что вам ближе. Можете коротко, а можете объяснять то, что вам нравится.
0: Хорошо. Ну, давайте начнем совсем легкого. Так, море или горы?
2: Море.
1: Так, посложнее. Ты супер или суперстар?
2: Ох, это очень сложно.
1: Можно сказать и то, и то.
2: Да?
1: Да.
2: И то, и то.
0: Так, получить признание коллег индустрии или любовь миллионов зрителей?
2: И не то, и не другое.
0: А что, пожалуйста?
2: Я бы выбрал семейный уют, любовь внуков, которых у меня уже двое, так. И своих детей.
1: Вот так.
0: Спасибо за признание.
1: А вместе с ними чай или кофе?
2: Кофе, конечно.
0: Успех на телевидении приходит к талантливым и харизматичным или дисциплинированным и работящим?
2: А без одного не бывает другого.
1: Так.
2: Есть.
1: Выйти в магазин просто в удобной одежде или к этому все-таки тоже нужно готовиться?
2: В удобной одежде.
0: Так, оставить автограф от руки или лучше сделать селфи?
2: Селфи.
0: Ем.
1: Так, в отпуске не забываем про диету или все-таки это отпуск, отрываемся по полной?
2: К сожалению, не забываем.
0: Держаться.
1: Самое сложное.
0: Так, а лучшая программа на ТВ – это франшиза уже известных шоу или, может быть, отечественные разработки? Как вы считаете?
2: Я думаю, что франшиз очень много успешных, но отечественные разработки, они ценнее.
1: Ну и последний вопрос, хотя как будто бы мы уже знаем на него ответ. Что важнее, трижды обладатель Тэффи или дважды дедушка?
2: Дважды дедушка.
0: Лучше финала не придумаешь для этого блица. Друзья, напоминаю, сегодня с нами не только популярный телеведущий, но и просто очень душевный семейный человек Вадим Токменев. Через несколько минут мы вернемся к нашему разговору.
3: Реклама.
4: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только в приложении Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров, вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на додопицца.ру и приложение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
5: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам. В этом весь ты. И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
6: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
7: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
8: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
9: Выгода до 900 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует только до конца сентября. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
10: Предложение ограничено и действует до конца сентября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум 2026 года выпуска и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
11: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
10: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, ОГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
12: Мы только из поликлиники, нам эргоферон, пожалуйста. Эргоферон.
13: Мы всей семьей им лечимся.
12: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
3: симптомов.
13: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
14: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
15: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду. За спасибо.
16: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
17: Я Пирелли беру в колесо.ру. На-на-на.
18: Дорогой, а что это ты напеваешь?
17: А это Пирелли в колесо.ру. Там вся линейка зимних шин под любой тип и размер.
18: О, нам давно нужна зимняя резина.
17: Так я и говорю, Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
19: Я Пирелли беру в колесо.ру.
20: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
21: Интернет-поток RetroFM 70-е. Это лучшая музыка 70-х, круглосуточно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 70-е. 12+.

0: Отличной пятницы всем-всем-всем. Мы сегодня с гостем. Сейчас слушаем его в режиме радиостанции, а уже завтра вечером увидим в новом сезоне «Суперстар» Вадим Токменев на Ретро-ФМ.
1: Здравствуйте. И, кстати, 21.20 вы ни разу времени назвали.
2: 21.20. Дважды сейчас назвали, ребята. Вспоминаем, записываем.
0: А в воскресенье ты супер в 20.20.
1: Значит, в субботу «Суперстар» 21.20, да. А в воскресенье ты супер 20.20.
2: Вот зафиксировали. Так. Слова, так сказать, немножечко.
0: Центральное телевидение, по-моему, 19.00.
1: 19.00.
2: Защитно. Так, ну что же, сейчас поговорим серьезно. Как зам генерального продюсера информационно-развлекательных программ НТВ, вам приходится постоянно искать какие-то новые форматы. И вот хочется как раз поговорить про какие-то громкие премьеры, эксперименты, которые ждут в новом сезоне зрителей НТВ.
1: Слушайте, ну, во-первых, поиском форматов, разработкой и вообще стратегией занимается генеральный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн. Это абсолютно... Он этим умеет заниматься и знает, что нужно зрителям в данный момент. У меня есть своя поляна, на которой я копаю с удовольствием. И на этой поляне пока новых проектов нет, потому что старые, любимые и устоявшиеся, и полюбившиеся зрителям проекты, они идут один за другим, потому что у нас два раза в год «Суперстар» и «Виа Суперстар». И поэтому вы не представляете, времени пока нет думать о чем-то.
0: Рита, просто хотел сказать, вы как-то слишком хорошо выглядите, как будто не работаете. А там съемки на съемках. Да. Напомню, кстати, в январе же стартует уже не «Виа Суперстар», а «Суперстар».
1: И сейчас идет активная подготовка. Уже известны все 10 участников, но я их, конечно, не назову.
0: Даже попытка.
1: И это будет круто.
0: Ну ладно, дождемся.
2: Ждем.
0: Да, ну и напоследок можно несколько приятных слов пожеланий нашим слушателям.
1: Я желаю всем, конечно, здоровья. Во-вторых, спокойствия. А в-третьих, давайте вместе слушать Ретро-ФМ, потому что, вы знаете, ностальгия и какие-то воспоминания из детства, юности, они так помогают, они так вдохновляют, и они, волна из прошлого, она очень помогает чувствовать себя классно настоящим и думать о будущем.
0: Да, друзья, сегодня мы встретились с человеком, да, который уж точно не хуже нас понимает ценность ностальгии. Ведущие «Суперстар», да и не только этой программы, этого проекта на НТВ, Вадим Токменев. Мы хотим пожелать вам, чтобы 10-й сезон «Ты супер» просто разорвал все рейтинги, чтобы «Виа Суперстар» зашло не меньше. Потом в январе обязательно дождемся мы, там, где индивидуальные исполнители будут. Ну и, в первую очередь, семейного счастья на внуков тоже время находить.
1: Спасибо вам.
2: Спасибо вам большое за разговор, друзья. Ну а с вами услышимся уже в понедельник. Давайте еще разочек. Не забудьте посмотреть, включить кнопку в 21.20, получается, у нас
0: завтра,
2: в пятницу.
0: Да.
2: В субботу.
0: Да, а в воскресенье в 20.20 ты супер. Ну а для фанатов информационно-развлекательных передач центральное телевидение в субботу в 19.00.
2: А все в 7 утра в понедельник услышимся с вами. Хороших выходных. Пока.
0: Пока-пока.
3: На Ретро-ФМ с 7 до 11.
4: Ретро-ФМ.

От вида устройства, а также от того, есть ли сведения о его марке и модели в специальном справочнике. Новый механизм планируют запустить с 1 декабря. В Минпромторге рассчитывают, что собранные средства пойдут на дополнительную поддержку российской радиоэлектронной промышленности. Россиянам могут дать налоговый вычет за содержание питомцев. В Комитете по бюджету и налогам предложили возвращать гражданам часть средств, которые они потратили на лечение, вакцинацию и содержание домашних животных. По мнению депутатов, следует учитывать расходы до 50 тысяч рублей в год на одного питомца. Это позволит вернуть из уплаченного НДФЛ до 6 500. Для животных, которых забрали из приюта или системы отлова, лимит предлагается увеличить до 80. Ну и еще одна инициатива. Депутаты предложили бороться с избыточной упаковкой. Речь идет о случаях, когда небольшой товар продается в слишком большой коробке или используется несколько ненужных слоев. Вице-спикер Борис Чернышов предложил официально ввести понятие «избыточная упаковка» и определить требования к ее размерам. Например, для производителей и импортеров могут ввести дополнительные экологические платежи или другие экономические меры. Инициативу направили на рассмотрение в Минприроды. Минкульт назвал страны, с которыми у России складывается наиболее интенсивное культурное сотрудничество. По словам главы ведомства Ольги Любимовой, это Китай, государства СНГ, страны Юго-Восточной Азии, Ближний Восток, Африка, Латинская Америка. Министр также отметила, в этом году дни русской культуры уже состоялись в Абхазии, Вьетнаме, Камбодже и некоторых других странах. Ну а ранее президент Владимир Путин рассказал, что культура всегда была прочной основой взаимопонимания людей и народов. Тем временем россияне стали чаще покупать недвижимость в Таиланде. Как пишут ведомости, с начала года граждане приобрели более 1000 объектов недвижимости. Количество сделок за год выросло до 40%. По данным аналитиков, россияне заняли второе место среди иностранных покупателей после граждан Китая. Эксперты также связывают рост спроса с тем, что часть покупателей переключилась с недвижимости в Арабских Эмиратах и на страны Азии. Ну и о валюте на эту пятницу. Доллар 84 рубля 91 копейка, евро 96,89. Пока все. А далее на Ретро-ФМ встречайте Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

0: Машечка.
1: Так, значит, во-первых, друзья, ко всем сейчас обращаюсь. Просьба большая от меня лично. Пожалуйста, не болейте, берегите себя. Если вдруг, пожалуйста, все, что нужно, снаружи, там, внутрь себя обязательно принимайте. Растирайте все, что полагается, ну и так далее. Витаминчик там всякий и прочее важное, необходимое. Ну, такое время сейчас. Что-то многие, я смотрю, приболели. В общем, не надо. Вы нам тут здоровенькие все нужны. Так, главная терапия у нас музыка любимая. Скоро Мадонна, Silent Circle, самоцветы. И мы с вами тут тоже все такие из себя драгоценные. Будем наслаждаться и радоваться пятнице. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем здравствуйте. Пришел радоваться вместе с вами.
2: Реклама.
3: В пекарне «Рагунцалх» на Васо Абаева 46 начинается акция 5 плюс 1. При покупке 5 фитчинов каждый шестой в подарок. Телефон доставки 97 29 39. 97 29 39.
4: Осень.

0: Балашова, 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка от Пивака. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Добро пожаловать в Алания Синема. С 24 сентября. Юра Борисов. В фантастическом боевике «Девятая планета». Несчастный случай возвращает механику память о службе за пределами Земли. Билеты в кассах кинотеатра, на сайте и в мобильном приложении. Ждем вас в Алания Синема.
2: Осень. Время домашнего уюта. Время теплого одеяла, мягкой подушки и уютного пледа. В магазине «Хоумберри» весь ассортимент домашнего текстиля и декора проверенного качества. Барбашова, 26. Телефон 62-00-00. Пусть осень будет уютной вместе с «Хоумберри».
3: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 23 по 29 сентября. Масло сливочное, традиционное, «Вкуснотеево». 82,5% жирности, 340 граммов, 399 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения, полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
4: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
5: Меню для счастливого человека.
4: С 9 до 14 часов завтрак.
5: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
4: На обед – вкуснятина.
5: Пряный том-ям. Томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
4: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
5: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
4: Кафе «Юг-34».
5: Счастье есть!
4: Джанаева, 34.
5: Доставка 8-999-844-34-34.
4: Или через приложение «Яндекс.Еда».
6: Объявление на «Ретро-ФМ».
7: Заводу в Южной Осетии требуется оператор печного и тростильного цехов. Приветствуется желание учиться и развиваться профессионально. График работы сутки через трое. Зарплата от 35 до 70 тысяч в месяц. Обращаться с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00 по адресу. Селение Приз, ООО «Ирбазальт». Телефон для справок 8-929-804-51-61.
6: Телефон рекламной службы 54 11 20.

0: певица Мадонна, знаменитый хит «Hung Up». Кстати, в концертном райдере певицы Мадонны много всяких интересных требований. Ну, например, она повсюду возит на гастроли, в те места, где она останавливается, свою собственную мебель. Представляете? И обставляет это... Просто объясняет тем, что хочет чувствовать себя как дома. Ну, тоже, знаете, иногда тянет, конечно, с собой на работу прихватить диванчик любимый с телевизором и холодильником. С вкусняшками. Между прочим, про Мадонну... размечтался, конечно. Про Мадонну рассказывал подробно в одном из выпусков программы «Ю». Можно все это послушать в подкастах, как и все остальные выпуски на сайте, в мобильном приложении RetroFM. А на этой неделе нас ждет премьерный выпуск, как всегда, по субботам. Ну, то есть прямо завтра. Расскажу о другой легенде, о певице Уитни Хьюстон в 13 часов по Москве в программе «Ю». Пожалуйста, не пропустите.
1: Реклама. Время подарков в Арктике. Покупая стиральную машину по интересной цене, вы получаете до 19 тысяч бонусных рублей в подарок. Время подарков в Арктике. Подробности в ТК «Арктика». Свет – это главный акцент в интерьере. До 30 сентября салон «Мебельный континент» дарит скидку 15% на все. Освещение от премиального бренда «Адеон Лайт». Эксклюзивно в «Мебельном континенте». Барбашова, 72. Рассрочка ОТП банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Мы продолжаем КВН. 16 октября. Полуфинал Центральной лиги «Алания». Команды КВН из Новороссийска, Ставрополя и Владикавказа встречаются на сцене концертного зала «Согу». Билеты на kvnalania.ru. Интернет-провайдер лиги М2 Connect.
3: Что? Меня снизили.
4: Что? Я ниже всех. Кто-нибудь остановите скидки.
5: Успокойтесь. Это новый магазин «Фрост всем» на 6-й промышленной 5. Здесь так будет всегда. «Фрост всем». 6-я промышленная 5. Выгода крупного поставщика. Теперь и для каждого покупателя.
6: Сосредоточься на главном. «Югстройинвест» разыгрывает квартиру. Звони и забери ключи. Это твой шанс. Прямо сейчас. Подробности по номеру звездочка 1400.
7: Не оферта. 17 августа по 18 декабря 2026. Покупатель квартиры получает билет на участие в розыгрыше. Участвуют ЖК «Моя легенда» и «Мане». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте domdefismane.ru. Застройщик ООСЗ-21 «Югстройинвест». ООСЗ-20 «Югстройинвест». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф.
8: М2 Connect. Для бизнеса как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
9: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ. 54-11-00.

0: я уже говорил, что осень — это мое любимое время года. Говорил или нет? Ну, на всякий случай. Но только после лета. После лета. И после весны тоже. И после... А нет, хотя не надо, все, хватит уже. А так, конечно, красота. Осень — просто чудо какое-то. Пейзажи, вот это все. А между тем, в Центральной России пообещали теплое, как будто бы даже сухое начало октября. Да, все там будет немного выше нормы, и давление атмосферное, и температура, ну, тоже атмосферная. Будем ждать, будем ждать. А вообще, всем городам вещания Ретро-ФМ желаю отличной погоды, друзья. Ну что, мы не заслужили, что ли? Имеем право. Ну и по умолчанию еще одна привилегия слушателей Ретро-ФМ. Это классная музыка. Скоро все продолжится. Рикардо Фоли поблизости и песня бременских музыкантов. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем еще раз здрасте.
1: Реклама.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
6: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, Майсол Висар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Майсол Висар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Салвисар.
7: Имеются противопоказания. Необходимо консультироваться со специалистом.
8: За спасибо я куплю за бонусы спасибо и скажу в кино я за спасибо.
9: Оплачивайте бонусами спасибо билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн.
10: При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
11: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
12: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, ОГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
13: Я Пирелли беру в колесо.ру. На-на-на.
14: Дорогой, а что это ты напеваешь?
13: А это Пирелли в колесо.ру. Там вся линейка зимних шин под любой тип и размер.
14: О, нам давно нужна зимняя резина.
13: Так я и говорю, Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
15: Я Пирелли беру в колесо.ру.
16: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
17: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
18: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить.
19: Привяжите к приложению «Мирпэй» карты разных банков и платите в одно касание.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама. АО «НСПК» 6+. Информация о сервисе «Мирпэй», порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/мирпэй. «Мирпэй». Мобильное приложение от платежной системы «Мир».

0: Москве полдень. Продолжается пятница. Развратница. 25 сентября сегодня.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Ретро-ФМ Владикавказ. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — мультибрендовый салон «Мебельный континент». Глава Северной Осетии Сергей Миняйло поручил благоустроить въезд в Россию со стороны Верхнего Ларса. Территория между пунктом пропуска и грузинским КПП долгие годы была в ненадлежащем состоянии. Специалисты Упордор Кавказ приведут в порядок участок дороги и прилегающую территорию. В буферной зоне уложат новый асфальт, установят барьерное ограждение и санузлы. Остовы брошенных автомобилей уберут с обочин и передадут на ответственное хранение. Прием заявлений на ежегодную семейную выплату продолжается до 30 сентября включительно. Как сообщает региональное отделение Социального фонда России, получить ее могут работающие родители с двумя и более детьми, чей доход не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума в регионе проживания. Выплата предоставляется в виде возврата части уплаченного НДФЛ в прошлом году, ставка которого снижается до 6%. Заявление можно подать через портал госуслуг, оформить в МФЦ или клиент.

0: метров установлен у входа в Центральный парк со стороны улицы Горького. Автором памятника является народный художник республики, скульптор Борис Соскиев. Добавлю, писатель Гайто Газданов родился в Санкт-Петербурге в осетинской семье. Детство и юность провел у дедушки во Владикавказе. В прошлом году ходатайство инициативной группы деятелей культуры об установке памятника было рассмотрено на заседании топонимической комиссии города. И в конце выпуска о курсе валют. Курс доллара на сегодня – 84 рубля 91 копейка. Курс евро – 96 рублей 89 копеек. Это были новости на Ретро-ФМ. Спонсор выпуска – мультибрендовый салон «Мебельный континент».
1: Мультибрендовый салон «Мебельный континент». Безграничный выбор в каждый дом. Люстры, мягкая мебель, спальни, гостиные, кухни, декор. У нас вы найдете все и на любой вкус. «Мебельный континент». Барбашова, 72. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: Blue System, который активировал свою деятельность и активировал и активизировал после первого распада группы Modern Talking. Создан он Дитером Боленом, одним из участников Modern Talking, в поисках быстрого вдохновения для названия. В какой-то момент, по его собственным словам, Дитер Болен посмотрел по сторонам и увидел на пуговицах, на заклепках джинсов своих надпись с лейблом Blue System. Ну, вот так и вышло. Blue System в каком-то смысле проспонсировала другую Blue System, уже музыкальную. А Дитер Болен совершил прыжок, как он сам говорит, из своих шелковых спортивных штанов в рваные джинсы. А сам Дитер тоже иногда подкидывал журналистам варианты перевода названия. Blue System — это «Вселенная тоски». Ну, романтично, поэтично. А драматично в каком-то смысле. Дальше с нами много про любовь, про жизнь. Ким Уайлд, «Русский размер», Тото Кутуньо. Все наши любимые здесь на Ретро FM обязательно соберутся, и этим мы ограничиваться тоже не будем. Меня зовут Юрий Гурьянов. У нас с вами, напомню, продолжается пятница. Это прекрасно.
1: Шоу «Дорогие гости»
2: с Максимом Ковалевским
1: на Ретро FM.
3: Друзья, на этой неделе у меня в гостях шоумен и КВНщик Сергей Гореликов. Он любезно согласился проиграть свои собственные деньги и ответить на ваши занимательные вопросы. Сколько и кому он проиграет, узнаем уже в это воскресенье. Я жду ваши вопросы на сайте retrofm.ru.
2: Каждое воскресенье в час дня.
1: «Дорогие гости» на Ретро FM.
2: Реклама.
4: Добро пожаловать в «Алания Синема». С 24 сентября Юра Борисов в фантастическом боевике «Девятая планета». Несчастный случай возвращает механику память о службе за пределами Земли. Билеты в кассах кинотеатра, на сайте и в мобильном приложении. Ждем вас в «Алания Синема».
5: Свет – это главный акцент в интерьере. До 30 сентября салон «Мебельный континент» дарит скидку 15% на все. Освещение от премиального бренда «Адеон Лайт». Эксклюзивно в «Мебельном континенте». Барбашова, 72. Рассрочка ОТП Банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
7: Командные випки на 5 мест.
6: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
7: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
6: Клуб CyberX.
7: Мощное железо и топовая периферия.
6: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
7: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
6: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72.
7: Круглосуточно.
8: Осетия. Место, где отдых вкусный.
9: Первый супермаркет республики Стейтон предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтон. Вкусно, как дома.
10: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
11: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
12: Объявление на Ретро-ФМ.
13: Заводу в Южной Осетии требуется оператор печного и тростильного цехов. Приветствуется желание учиться и развиваться профессионально. График работы сутки через трое. Зарплата от 35 до 70 тысяч в месяц. Обращаться с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00 по адресу. Селение Приз, ООО «Ирбазальт». Телефон для справок 8-929-804-51-61.
14: Телефон рекламной службы 54 11 00.

0: Retro FM певица Ким Уайлд. You keep me hanging on.
1: Ты держишь меня в подвешенном состоянии. Ну, как-то так себе. Не подвешенное, что-то не очень. Давайте так. Ты держишь меня в неопределенности. Вот давайте так лучше. Это, знаете, это как будто про цены вокруг поют. Непонятно, что там подорожает или останется. Может быть, на прежнем уровне, если повезет, наверняка. Знаю только, что всегда останется бесценным и доступным для всех слушателей Retro FM. Это музыка любимая. Скоро Рик Эсли, Брайан Адамс, Михаил Боярский. В Москве уже 12 часов и 35 минут.
2: Реклама.
3: В пекарне «Рагунцалх» на Васо Абаева 46 начинается акция 5 плюс 1. При покупке 5 фитчинов каждый шестой в подарок. Телефон доставки 97 29 39. 97 29 39.
4: Осень

0: 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка от Пивака. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Хотите iPhone БУ или новый? Android и аксессуары по доступным ценам? Срочно! Mix Mobile. При покупке смартфона, чехол, стекло и беспроводные наушники в подарок. Генерала Плиева 26 и Куйбышева 46. Кредит-рассрочка от Банка Халва. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Новый магазин Homeberry на Барбашова 72. Это целых 200 квадратных метров женского счастья. Все необходимое для приготовления вкусных блюд, оформления праздничного застолья и уютных домашних трапез. Ассортимент кухонного инвентаря, посуды и текстиля удивит вас своим разнообразием и приятными ценами. Все для идеальной кухни в Homeberry на Барбашова 72, строение 2, район Шамиля Джакаева. Телефон 62-00-00.
3: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
4: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ. 54-11-00.

0: Кэсли, Together Forever. Кстати, до того, как стать звездой, работал, между прочим, водителем на ферме своего отца и по вечерам играл на барабанах в местных музыкальных группах. Ну, вот такое совмещение. Потом в пользу музыки все-таки шагнул Рик Эсли. Дальше еще одни шагнувшие и укоренившиеся в музыке Натали Гулькина звезды. А также много всего хорошего нас ждет впереди, включая дискотеку. Ну, естественно, друзья. 12 часов 50 минут. Это московское время. Меня зовут Юрий Гурьянов. Продолжаем наслаждаться пятницей.
1: Реклама.
2: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
4: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на «Спасибо Travel». Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы «Сбер Спасибо» доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы «Спасибо.Сбербанк.ру» в разделе «Travel». Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
5: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь «Соловисар» с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь «Соловисар» – обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. «Соловисар» –
6: имеется противопоказание. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение «Додо Пицца», пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 см. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на «Додо Пицца.ру» и приложение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
8: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в «Лимана Про» нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10%. Совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в «Лимана Про».
9: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, ОГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
10: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
11: Опять назад пустым ехать? Забудь! Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам, машину до 40 по лет.
12: А что с оплатой?
11: До 75% после загрузки.
13: В Азии Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех.
14: Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vazi.ozon.ru. 18+.
15: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
16: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
17: Эргоферон.
18: Мы всей семьей им лечимся.
17: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
19: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
20: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
21: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
22: Берем кредиты в Совкомбанке.
23: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
24: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Лучшая музыка, любимые ведущие, подкасты популярных шоу и интернет-потоки. Запускайте и слушайте Ретро-ФМ, где бы вы ни находились.
25: 12+.

0: Московское время 13 часов 25 сентября, пятница. Как будто вот все, что нужно знать. Но нет, кое-что еще все-таки надо услышать. У Дмитрия Королева есть новости. Дим, пожалуйста.
1: Спасибо, Юра. Приветствую, друзья. Явка на выборах в Госдуму достигла почти 60%. Об этом сообщила председатель ЦИК Алла Памфилова. И это больше, чем в предыдущей избирательной кампании. По результатам голосования в Нижней палате парламента будет 6 партий. Единая Россия, КПРФ, ЛДПР, Новые люди, Справедливая Россия и Родина. Кроме того, в парламент прошли 4 самовыдвиженца. Памфилова отметила, что Госдума помолодела. Средний возраст депутатов составил 53 года, снизившись с 57. Ну а ранее сообщалось, что первое пленарное заседание Госдумы 9-го созыва состоится 30 сентября. Конкретики по организации трехсторонней встречи по Украине пока нет. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он отметил, что спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев продолжает контакты с американскими переговорщиками и концентрируется на вопросах потенциального экономического взаимодействия. Сейчас Дмитриев находится в Нью-Йорке. Экзамен по истории станет обязательным для поступления в российские вузы. Определено 35 направлений. Новые правила начнут действовать с марта будущего года. В частности, историю потребуется сдавать будущим юристам, политологам и социологам, а также поступающим на международные отношения, госуправление и таможенное дело. Сейчас вузы и сами определяют, какой предмет нужен для поступления на такие направления. Фитнес-центры решили бороться с неспортивным поведением своих клиентов. Национальное сообщество, которое объединяет почти 3500 клубов, обратилось с письмом к премьер-министру Михаилу Мишустину. Предполагается дать клубам возможность прекращать договор с клиентом, если тот неоднократно

о валюте на эту пятницу. Доллар 84,91 рубля, евро 96,89. Пока все. А далее на Ретро-ФМ Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

0: Светке тоже. Так, розовые розы для всех. Ну, даже если вдруг как-то так вышло по какой-то причине, что вы не Светка, то все равно вам тоже полагается, так и знаете. В общем, для всех приличных людей, а других, как известно, среди слушателей Ретро ФМ просто не бывает, поэтому дальше, давайте не торопясь, осторожник так, по-пятничному, чтобы ничего не сломать, не поцарапать, продолжаем раздавать классную музыку. Скоро с нами группа Аква, певица Сандра, прямо здесь, на Ретро ФМ. Меня зовут Юрий Гурьянов, в Москве уже сколько-сколько? Уже 13 часов и 18 минут. Ничего себе, время летит.
1: С Юрием Гурьяновым.
0: На этой неделе легендарная Уитни Хьюстон. Обязательно вспомним, с чего все началось. И при чем тут принц Египта? Расскажу уже завтра, в субботу, в час дня.
1: Программа «Ю» на Ретро FM.
2: Реклама.
3: В пекарне «Рагунцалх» на Васо Абаева 46 начинается акция 5 плюс 1. При покупке 5 фитчинов каждый шестой в подарок. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
4: Подходи, налетай, мед чистейший покупай. Кто попробует наш мед, очень долго проживет. Лавка меда у Блинова. Собирай мед по всему региону в экологически чистых местах. Большое разнообразие сортов, в том числе элитных. И даже мед с уникальных медоносов. Только натуральный мед. Лавка меда продает. Пчелы честно признаются. Даже мамою клянутся. Лавка меда у Блинова. Мед и продукты пчеловодства, а еще травы, орехи, сухофрукты, варенье и джемы на любой вкус и полезнейшая пыльца сосны. Рынок Алан. Вход с Владикавказской. Телефон 999-282.
5: Осень за окном.

0: 70% на все. Вы не ослышались. До 70% на всю мебель. И рассрочка с сохранением скидки. Торопитесь. Грант. Гадеева 81А. Мебельный континент. Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка от Пивака. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Что? Меня снизили.
2: Что? Я ниже всех. Кто-нибудь остановите скидки.
3: Успокойтесь, это новый магазин «Фрост Всем» на 6-й промышленной 5. Здесь так будет всегда. «Фрост Всем» – 6-я промышленная 5. Выгода крупного поставщика. Теперь и для каждого покупателя.
4: Хотите iPhone BU или новый, Android и аксессуары по доступным ценам? Срочно! Mix Mobile. При покупке смартфона, чехол, стекло и беспроводные наушники в подарок. Генерала Плиева 26 и Куйбышева 46. Кредит-рассрочка от банка «Халва». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Свет – это главный акцент в интерьере. До 30 сентября салон «Мебельный континент» дарит скидку 15% на все. Освещение от премиального бренда «Адеон Лайт». Эксклюзивно в «Мебельном континенте». Барбашова 72. Рассрочка ОТП Банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Сосредоточься на главном. Югстройинвест разыгрывает квартиру. Звони и забери ключи. Это твой шанс. Прямо сейчас. Подробности по номеру звездочка 1420.
7: Не оферта. 17 августа по 18 декабря 2026. Покупатель квартиры получает билет на участие в розыгрыше. Участвуют ЖК «Моя легенда» и «Мане». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте domdefismane.ru. Застройщик ОСЗ-21 Югстройинвест ОСЗ-20 Югстройинвест. Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф.
8: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
9: Командные випки на 5 мест.
8: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
9: А еще две комнаты с PlayStation 5.
8: Клуб CyberX.
9: Мощное железо и топовая периферия.
8: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
9: Для новых гостей приветственный 500 бонусов на баланс.
8: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
9: Круглосуточно.
10: Время выгодных покупок в Арктике. Скидки на обеденные столы и стулья до 40%. Так только сейчас. Стол Детройт. Вы можете приобрести всего за 10 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультантов.
11: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ. 54 11 00.

этого сразу не поймешь. А просто летний дождь прошел, нормальный летний дождь мелькнет.

0: классная песня «Enjoy the Silence», Depeche Mode, «Наслаждайся тишиной». Это один из вариантов получения удовольствия. Сейчас расскажу про другие. Ну, давайте про одно пока. Например, это касается слушателей шоу «Игры, дорогие гости», куда по воскресеньям в 13:00 к Максиму Ковалевскому приходят знаменитости и отвечают на неожиданные вопросы. Неожиданные, каверзные, смешные, которые, кстати, присылаете вы, наш слушатель, слушатель RetroFM, на сайт retrofm.ru. А там есть такая особенность в игре. Если дорогой гость отвечает неверно, то можно заработать приличную сумму денег. На самом деле, так часто и случается. Очень выгодно, как мне кажется. В ближайшее, кстати, воскресенье на этой неделе в шоу-игру «Дорогие гости» придет актер, юморист, комик и телеведущий Сергей Гореликов. Не пропустите. Включайте RetroFM в воскресенье в 13:00. Скучно точно не будет.
1: Реклама.
2: Время подарков в Арктике. Покупая стиральную машину по интересной цене, вы получаете до 19 тысяч бонусных рублей в подарок. Время подарков в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
3: Осень

0: Шова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка от Пивака. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Магнит предлагает скидки на любимые товары. С 23 по 29 сентября. Масло сливочное, традиционное, вкуснотеево. 82,5% жирности, 340 граммов, 399 рублей 99 копеек. Магнит. Цена что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
2: Мы продолжаем КВН. 16 октября. Полуфинал Центральной лиги Алания. Команды КВН из Новороссийска, Ставрополя и Владикавказа встречаются на сцене концертного зала «Согу». Билеты на kvnalania.ru. Интернет-провайдер лиги «М2 Connect».
3: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
4: Меню для счастливого человека.
3: С 9 до 14 часов завтрак.
4: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
3: На обед вкуснятина.
4: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
3: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
4: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
3: Кафе «Юг-34». 34.
4: Счастье есть.
3: Джанаева 34.
4: Доставка 8-999-844-34-34.
3: Или через приложение Яндекс.Еда.
5: Вот это поворот! Теперь заказать любимую еду можно, не выходя из машины. В «Автовкусной точка». Скоро открытие по адресу. Владикавказ, улица Московская, 16-Б.
6: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
7: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
8: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Пару важных напоминалок в это время, в пятницу. Во-первых, не забываем про Фили Чту. Она через 10 минут здесь, на Ретро FM. Это значит, будет возможность передавать, поздравлять, признаваться. Все, как мы любим, начиная с 2 часов по Москве. Ну, еще одна важная вещь. Это просто самое ценное. Для меня лично, во всяком случае, программа «Ю» в 13 часов по Москве. Завтра, в субботу, буду рассказывать вам про Уитни Хьюстон. Я надеюсь, что вы придете. Очень вас жду с нетерпением. Все, прощаюсь до завтра. Хороших выходных. Всем пока. Меня зовут Юрий Гурьянов.
1: Реклама. В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
2: Опять назад пустым ехать? Забудь! Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам, машина до 40 палет.
3: А что с оплатой?
2: До 75% после загрузки.
4: В Азии Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vazi.azon.ru. 18+.
5: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности.

0: 14.00 в столице. Время дарить счастье, быть счастливыми с любимой музыкой.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Ретро-ФМ Владикавказ. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — мультибрендовый салон «Мебельный континент». Глава Северной Осетии Сергей Миняйло поручил благоустроить въезд в Россию со стороны Верхнего Ларса. Территория между пунктом пропуска и грузинским КПП долгие годы была в ненадлежащем состоянии. Специалисты УПРДОР «Кавказ» приведут в порядок участок дороги и прилегающую территорию. В буферной зоне уложат новый асфальт, установят барьерное ограждение и санузлы. Остовы брошенных автомобилей уберут с обочин и передадут на ответственное хранение. Прием заявлений на ежегодную семейную выплату продолжается до 30 сентября включительно. Как сообщает региональное отделение Социального фонда России, получить ее могут работающие родители с двумя и более детьми, чей доход не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума в регионе проживания. Выплата предоставляется в виде возврата части уплаченного НДФЛ в прошлом году, ставка которого снижается до 6%. Заявление можно подать через портал госуслуг, оформить в МФЦ или клиентской службе фонда. Ордону и Моздоку могут присвоить звание «Населенный пункт воинской доблести». Соответствующие законопроекты в первом чтении поддержали депутаты парламента Северной Осетии. Высокий статус предлагается присвоить для увековечения памяти защитников Отечества, проявивших мужество, стойкость и героизм в ожесточенных сражениях на территории республики в годы Великой Отечественной войны. Добавлю, ранее почетного звания были удостоены селения Сурхдигара, Гизель, Майрамадак и Эльхотова. Памятник Гайто Газданову открыли во Владикавказе. Монумент высотой около 2,5 метров установлен у входа в Центральный парк со стороны улицы Горького. Автором памятника является народный художник республики, скульптор Борис Соскиев. Добавлю, писатель Гайто Газданов родился в Санкт-Петербурге в осетинской семье. Детство и юность провел у дедушки во Владикавказе. В прошлом году ходатайство инициативной группы деятелей культуры об установке памятника было рассмотрено на заседании топонимической комиссии города. И в конце выпуска о курсе валют. Курс доллара на сегодня 84 рубля 91 копейка. Курс евро 96 рублей 89 копеек. Это были новости на Ретро-ФМ. Спонсор выпуска — мультибрендовый салон «Мебельный континент».
1: Мультибрендовый салон «Мебельный континент». Безграничный выбор в каждый дом. Люстры, мягкая мебель, спальни, гостиные,

0: прошелся лунной походкой по студии, не удержался, друзья. Это Майкл Джексон, Билли Джин, Феличите на Ред ФМ. Читаю ваше сообщение. Михаил Субаев из Москвы поздравляет с днем рождения Анастасию Николаевну. Желает улыбаться, наслаждаться красивой жизнью, фантастических доходов и здоровья. Алексей Петюнов, или Петюнов, не знаю, из Ростова-на-Дону, поздравляет свой коллектив «Вагон дефектоскопа номер 500. Огромный привет Павлу, Николаю, Андрею. Поздравляю всех с пятницей и желаю приятных выходных и хорошего настроения. Ну а сестрички из Воскресенска, Лилия и Олеся, поздравляют любимую старшую сестренку Ларочку с днем рождения. Желают ей самое главное здоровье, чтобы никакие препятствия не мешали ей добиваться всех поставленных целей. Делай то, что нравится, и получай от этого кайф. Будь счастлива.
1: Отправляйте смс на номер 5.

0: Ольга из Хабаровска передает привет своим замечательным родителям Ивану Ивановичу и Людмиле Анатольевне. Вы самые лучшие. Ну и своему прекрасному мужу Максиму тоже привет. Спасибо вам, мои любимые, пишет Ольга. Наталья из Калининграда. С днем ангел поздравляет Алексея. Здоровья, благополучия, успехов в работе, денежек. Саша Дмитриев из Пскова передает привет подруге Оле. Оль, никогда ни о чем не переживай, пишет Саша. Ну, мне кажется, хороший совет.
1: Ежедневно с 2 до 3.
2: На Ретро-ФМ.

0: Шмарданова из Иркутска. Передает привет любимым семьям Шмардановых и Топорковых. Едем из Иркутска в Братск. Вечереет, идет дождь, дорога долго. Но ретро-ФМ не дает нам скучать. Поем, вспоминаем, веселимся. Ребята, так держать, ура! Это же я от себя добавил. Юлька передает привет Элитхаус Курск. И Настюха, не скучай. Такое загадочное сообщение, но, надеюсь, все, кому нужно, разобрались. А Зоя Самарина поздравляет своих дорогих коллег с профессиональным праздником. Анну Юрину Тимонину, Наталью Владимировну Кузнецову, Нину Вячеславовну Жилко с Международным днем фармацевта. Здоровья всем, добра, хороших покупателей, мира, любви, достойной зарплаты. Аптека Антей, Костромская область.
1: Реклама.
2: В пекарне «Рагунцалх» на Васо Абаева 46 начинается акция 5 плюс 1. При покупке 5 фитчинов каждый шестой в подарок. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: Что? Меня снизили.
4: Что? Я ниже всех. Кто-нибудь остановите скидки.
5: Успокойтесь. Это новый магазин «Фрост всем» на 6-й промышленной 5. Здесь так будет всегда. «Фрост всем». 6-я промышленная 5. Выгода крупного поставщика. Теперь и для каждого покупателя. Свет – это главный акцент в интерьере. До 30 сентября салон «Мебельный континент» дарит скидку 15% на все. Освещение от премиального бренда «Адеон Лайт». Эксклюзивно в «Мебельном континенте». Барбашова, 72. Рассрочка OTP банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Осень – время домашнего уюта. Время теплого одеяла, мягкой подушки и уютного пледа. В магазине Homeberry весь ассортимент домашнего текстиля и декора проверенного качества. Барбашова, 26. Телефон 62-00-00. Пусть осень будет уютной вместе с Homeberry.
6: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары с 23 по 29 сентября. Масло сливочное, традиционное, вкуснотеево. 82,5% жирности, 340 граммов, 399 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения, полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
7: Добро пожаловать в «Алания Синема». С 24 сентября Юра Борисов в фантастическом боевике «Девятая планета». Несчастный случай возвращает механику память о службе за пределами Земли. Билеты в кассах кинотеатра, на сайте и в мобильном приложении. Ждем вас в «Алания Синема». Cinema.
8: Вот это поворот! Теперь заказать любимую еду можно, не выходя из машины. В «Автовкусная точка». Скоро открытие по адресу. Владикавказ, улица Московская, 16-Б.
9: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
10: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54-11-00.

0: дочки Алина и Диана. Передают привет своей любимой мамочке Ире и папе Саше. Они сейчас на работе. Пусть скорее закончится рабочий день, а вечером едем на дачу. Пожелайте прекрасных выходных. Желаем с удовольствием. Тройниковые Рафикова и Броер из Калининграда поздравляют любимую бабушку, маму Анну Ивановну Довгашей с юбилеем, 90-летием. Анна Ивановна всю жизнь работала учителем, сейчас с радостью общается с правнуками и внуками. А еще, несмотря на возраст, активно трудится на своей даче, выращивая обалденные помидоры. Здоровья ей и мирного неба.
1: Телефон в Москве 495-2324-88,3.

0: Дарья Зыгалова передает привет девчонкам из отдела группы приема образцов. Желает им спокойно доработать сегодня и дождаться выходных. Евгения из Москвы передает привет своим обожаемым коллегам из бухгалтерии компании «Модулар» Людмиле и Геляне. Желаем им уютной и вкусной пятницы в этот дождливый вечер. Александр из города Отрадное Ленинградской области передает привет своей любимой жене Марине. Ты самая лучшая. Желаю скорейшего возвращения домой. Жду тебя, пишет Александр. Ну и, наконец, Маргарита поздравляет коллег из Минстроя города Курска с Днем города. Вера, Лена, Юля, Настя, Катя, вы лучшие.
1: Реклама.
2: Время подарков в Арктике. Покупая стиральную машину по интересной цене, вы получаете до 19 тысяч бонусных рублей в подарок. Время подарков в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
3: Осень за окном – это повод для перемен. До 30 сентября салоны элитной мебели «Гранд» и «Мебельный континент» дарят осеннее тепло и грандиозные скидки от 30 до 70% на все. Вы не ослышались! До 70% на всю мебель и рассрочка с сохранением скидки. Торопитесь! «Гранд», Гадеева 81А, «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка от «Пивака». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Мы продолжаем КВН. 16 октября. Полуфинал Центральной Лиги «Алания». Команды КВН из Новороссийска, Ставрополя и Владикавказа встречаются на сцене концертного зала «СОГУ». Билеты на kvnalania.ru. Интернет-провайдер лиги «М2 Connect».
5: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд». Эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
6: В сети магазинов «Стейтон» скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса: Куйбышева 20, ЦУМ, первый этаж. И круглосуточные. Доватора 25А, Гакаева 1Б. «Стейтон» – первый. Всегда первый.
7: Время выгодных покупок в «Арктике». Скидки на обеденные столы и стулья до 40%. Так только сейчас. Стол «Детройт» вы можете приобрести всего за 10 990 рублей. «Арктика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультантов.
8: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

Жан-Мишель Жар, Феличите на Ретро-ФМ, друзья. Илья и Оксана Прокопенко из Ногинска поздравляют своих друзей Алю и Андрея Метелкина с праздником их любви и передают привет Азамату и Руслану. Наталья передает привет своему замечательному коллективу управления поставок НПО «Алмаз». Желаю силы духа, пишет Наталья, здоровья, новых свершений. Ну а Андрей Безумов передает привет в славный город Тюмень, поздравляет дорогого брата, дядю Владимира Аркадьевича Дрехлова с днем рождения, с юбилеем. Друзья, не забывайте подписывать сообщения

0: и Элли из Тольятти. Я вас обожаю, пишет Александр. Это что же, сразу двух? Опасный вы человек, Александр. Леонид Басков передает привет всем сотрудникам отеля «Аэростар», особенно кухне. Сын Евгений поздравляет маму Татьяну Золотареву, которая сейчас живет в Иерусалиме, с днем своего рождения. Молодец. Крепкого ей здоровья, долголетия, хорошего настроения. А Альфия Каримовна поздравляет с юбилеем Анжелику из Магнитогорска. Желает ей здоровья, удачи и мира.
1: Реклама.
2: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
3: Берем кредиты в Совкомбанке.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. Пао Совкомбанк. Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
5: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение «Додо пицца», пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указано за три пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок, при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на додопицца.ру и приложение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, Горсовскар.
6: За спасибо, я куплю за бонусы спасибо, и скажу в кино я за спасибо.
7: Оплачивайте бонусами спасибо, билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы «Сберспасибо» предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН 111-774-668-98-40, 0+.
8: Я Пирелли беру в колесо.ру.
9: Дорогой, а что это ты напеваешь?
10: А, это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
9: О, нам давно нужна зимняя резина.
11: Я Пирелли беру в колесо.ру.
12: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
13: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
14: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, Майсол Висар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Майсол Висар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Салвисар.
15: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
16: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
17: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
18: Любимой музыки много не бывает.
19: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение.
18: И включай интернет-потоки RetroFM.
19: 12+.

завершает сегодняшнюю филичиту на Ретро-ФМ. Друзья, в Москве 14.55. Меня зовут Антон Веселов. Несколько сообщений в конце программы. Александра поставляет участок металлических изделий с окончанием очередной рабочей недели. Желает в будущем поменьше адреналина от горящих сроков и побольше стабильности. Сестра Мария из Наро-Фоминска передает привет Сергею в Посад, брату Дмитрию Лынову, скорее выздоравливай. Мама Татьяна Гумунюк передает привет из Северодвинска своим взрослым детям Леночке и Андрею. Сын гостит сейчас у дочери в Москве. А Александр передает привет дружной автобусной компании «Вес-сервис», в отдельности маршруту 206. Мира и добра вам, ребята. Берегите себя. Ну вот, пожалуй, на этом и будем завершать сегодняшнюю филичту, друзья. Завтра, как всегда, с 2 до 3 дня на Ретро-ФМ ваши приветы и поздравления.

0: 15.00 в Москве. На Ретро FM впереди Art Company, Шура и группа Joy. И, конечно, новости в начале часа с Дмитрием Королевым. День добрый.
1: Здравствуй, Антон. Приветствую, друзья. Росфинмониторинг подготовил поправки, которые расширяют основания для временной приостановки операций по банковским счетам. Проверку могут проводить, если данные клиента частично совпадут с информацией о человеке, в отношении которого предусмотрена заморозка средств. В таком случае операции предлагают приостанавливать на 5 рабочих дней. Если оснований для дальнейших ограничений не найдут, доступ к финансам восстановят. Но отмечается, сейчас частичное совпадение данных отдельным основанием для блокировки не является. Число пострадавших при атаке ВСУ на Ульяновск выросло до 12. Трое находятся в больницах. Об этом сообщил губернатор Алексей Русских. Глава региона добавил, тяжелых случаев нет. Турция готова внести собственный вклад в возвращение сторон украинского конфликта за стол переговоров и создание условий для мира. Об этом в беседе с американским журналом Newsweek заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган. Ранее турецкое правительство отметило, что надеется вновь начать переговоры до конца текущего года. На выборах в Госдуму за пределами России проголосовали более 280 тысяч избирателей. Об этом сегодня сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова. По ее словам, голосование проходило в 152 странах. По итогам выборов лидирует «Единая Россия» – 349 мандатов, КПРФ – 37, ЛДПР получила 23, «Новые люди» и «Справедливая Россия» – 19 и 17 соответственно. Один мандат у Родины. И как следует из указа президента, первое заседание Государственной Думы 9-го созыва состоится 30 сентября. Пушкинской картой пользуются около 90% российской молодежи. Речь о жителях страны в возрасте от 14 до 23 лет. Такие данные привела вице-премьер Татьяна Голикова. Она отметила, в программе участвуют почти 13 тысяч учреждений культуры, предлагающих около 70 тысяч мероприятий. Голикова подчеркнула, что самым популярным выбором остается кино. Однако у молодых людей присутствует интерес и к музеям, и к театрам. И о валюте на эту пятницу. Доллар 84 рубля 91 копейка, евро 96,89. Пока все. А далее на Ретро FM с вами Антон Веселов. И ваша любимая музыка. Всем отлично. Отличного дня!

empty time, and I think to myself, why now? Why me? Why?

0: Да и осень пока, в общем, выдается замечательно, друзья. Теплая, местами сухая, но сегодня дождик в Москве. Бесснежная, что радует. Шутка. Ну что, бесснежная. Да. В общем, 15-20. Столица, Юрий Антонов на Ретро FM. А уже совсем скоро у нас Эрос Рамазотти, Александр Розенбаум и Пола Абдул. Меня зовут Антон Веселов. Всем доброго дня.
1: Шоу «Дорогие гости»
2: с Максимом Ковалевским
1: на Ретро-ФМ.
3: Друзья, на этой неделе у меня в гостях шоумен и КВНщик Сергей Гореликов. Он любезно согласился проиграть свои собственные деньги и ответить на ваши занимательные вопросы. Сколько и кому он проиграет, узнаем уже в это воскресенье. Я жду ваши вопросы на сайте retrofm.ru.
2: Каждое воскресенье в час дня.
1: «Дорогие гости» на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
4: Во Владикавказе облачная погода, временами небольшой дождь. Температура воздуха около 17 градусов тепла. Ветер юго-восточный 1 метр в секунду.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.
5: В пекарне «Рагунцалх» на Васо Абаева 46 начинается акция 5 плюс 1. При покупке 5 фитчинов каждый шестой в подарок. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
6: Осень за окном.

0: 70% на все. Вы не ослышались. До 70% на всю мебель. И рассрочка с сохранением скидки. Торопитесь. Гранд. Гадеева 81А. Мебельный континент. Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка от Пивака. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Магнит предлагает скидки на любимые товары. С 23 по 29 сентября. Масло сливочное, традиционное. Вкуснотеево. 82,5% жирности. 340 граммов. 399 рублей 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
2: Новый магазин Homeberry на Барбашова 72. Это целых 200 квадратных метров женского счастья. Все необходимое для приготовления вкусных блюд, оформления праздничного застолья и уютных домашних трапез. Ассортимент кухонного инвентаря, посуды и текстиля удивит вас своим разнообразием и приятными ценами. Все для идеальной кухни в Homeberry на Барбашова 72, строение 2, район Шамиля Джикаева. Телефон 62-00-00.
3: Сосредоточься на главном. Югстроинвест разыгрывает квартиру. Звони и забери ключи. Это твой шанс. Прямо сейчас. Подробности по номеру звездочка 1420.
4: Не оферта. 17 августа по 18 декабря 2026. Покупатель квартиры получает билет на участие в розыгрыше. Участвуют ЖК «Моя легенда» и «Мане». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте dom-mane.ru. Застройщик ООСЗ-21 Югстроинвест. ООСЗ-20 Югстроинвест. Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф.
5: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
6: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
7: Объявление на Ретро-ФМ.
8: Заводу в Южной Осетии требуется оператор печного и тростильного цехов. Приветствуется желание учиться и развиваться профессионально. График работы сутки через трое. Зарплата от 35 до 70 тысяч в месяц. Обращаться с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00 по адресу. Селение Приз, ООО «Ирбазальт». Телефон для справок 8-929-804-51-61.
7: Телефон рекламной службы 54 11 00.

0: помните, да, современную сказочку, и стали они жить, поживать, да кредиты набирать. Вот у Эроса Рамазотти тоже сказочная любовная история с фантастическим названием «Огонь в огне» «Фуоко дель Фуоко». В Москве 15:36, уже совсем скоро на РЕД-ФМ. Итая по Андрею Державину и группа «Смоки».
1: Реклама.
2: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
3: Меню для счастливого человека.
2: С 9 до 14 часов завтрак.
3: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
2: На обед вкуснятина.
3: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
2: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
3: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
2: Кафе «Юг-34». 34.
3: Счастье есть.
2: Джанаева 34.
3: Доставка 8-999-844-34-34.
2: Или через приложение Яндекс.Еда.
4: Свет – это главный акцент в интерьере. До 30 сентября салон «Мебельный континент» дарит скидку 15% на все. Освещение от премиального бренда «Адеон Лайт». Эксклюзивно в «Мебельном континенте». Барбашова, 72. Рассрочка OTP банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Хотите iPhone БУ или новый, Android и аксессуары по доступным ценам? Срочно! Mix Mobile. При покупке смартфона, чехол, стекло и беспроводные наушники в подарок. Генерала Плиева, 26 и Куйбышева, 46. Кредит разрочка от Банка Халва. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Подходи, налетай, мед чистейший покупай. Кто попробует наш мед, очень долго проживет. Лавка меда у Блинова. Собирай мед по всему региону в экологически чистых местах. Большое разнообразие сортов, в том числе элитных. И даже мед с уникальных медоносов. Только натуральный мед. Лавка меда продает. Пчелы честно признаются. Даже мамою клянутся. Лавка меда у Блинова. Мед и продукты пчеловодства. А еще травы, орехи, сухофрукты, варенье и джемы на любой вкус и полезнейшая пыльца сосны. Рынок Алан. Вход с Владикавказской. Телефон 999-282.
7: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
8: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ. 54-11-00.

0: Одним это помогает петь, а другим мешает танцевать. Догадались, друзья, о чем это я? Правильно, о микрофоне. Но этому товарищу ничего не мешает петь и танцевать. Уже больше 30 лет он поет и танцует на сцене. Это E-Type на Retro FM в 15 часов и 50 минут. Меня зовут Антон Веселов. А до конца часа с нами Харви Хэнкок и песни из «Бриллиантовой руки».
1: Реклама. Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступны на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
4: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru/12+.
5: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, Мазь Салвисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Салвисар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Салвисар.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва. На поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

губы колдуны что-то шепчут в тумане. У поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын траву на поляне, и от страха

0: 4 часа дня в столице на Retro FM. Впереди Таркан, Игорь Иванов и Bad Boys Blue.
1: Retro FM Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Retro FM Владикавказ. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — мультибрендовый салон «Мебельный континент». Северная Осетия планирует перейти на полностью безналичную оплату проезда в общественном транспорте. Об этом заявил председатель профильного комитета Алан Закаев на пресс-конференции в ТАСС «Кавказ». По его словам, до конца года будет подписано соглашение с одним из крупных банков для внедрения безналичной оплаты. Это позволит сделать доходы перевозчиков прозрачными. Кроме того, безналичная оплата не отвлекает водителя от управления транспортным средством и делает поездку более безопасной. Почетное звание «Народный учитель» учредят в Северной Осетии. Соответствующий законопроект в первом чтении приняли депутаты парламента республики. Звание станет высшей региональной оценкой труда педагогов, которые внесли выдающийся вклад в развитие образования, а также подготовили учеников, добившихся высоких результатов в науке, общественной и профессиональной деятельности. Для обладателей нового звания также предлагается установить ежемесячную выплату. Прием заявлений на ежегодную семейную выплату продолжается до 30 сентября включительно. Как сообщает региональное отделение Социального фонда России, получить ее могут работающие родители с двумя и более детьми, чей доход не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума в регионе проживания. Выплата предоставляется в виде возврата части уплаченного НДФЛ в прошлом году, ставка которого снижается до 6%. Заявление можно подать через портал госуслуг, оформить в МФЦ или клиентской службе фонда. Всероссийский день бега «Кросс нации» пройдет завтра во Владикавказе на территории водной станции. В нем примут участие любители бега в возрасте от 12 до 18 лет. Участники преодолеют различные дистанции. Девушкам предстоит пробежать 500 метров, юношам – 1000 метров. Начало забегов запланировано на 11 часов. Победителей наградят медалями, дипломами и кубками Министерства спорта. Добавлю, акция проводится с 2004 года и охватывает все субъекты страны. Мероприятие организовано в рамках реализации госпрограммы «Спорт России». И в конце выпуска о курсе валют. Курс доллара на сегодня – 84 рубля 91 копейка. Курс евро – 96 рублей 89 копеек. Это были новости на Retro FM.
1: Мультибрендовый салон «Мебельный континент». Безграничный выбор в каждый дом. Люстры, мягкая мебель, спальни, гостиные, кухни, декор. У нас вы найдете все и на любой вкус. «Мебельный континент». Барбашова, 72. Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: повторяют некоторые девушки, идеальные отношения – это когда ты покупаешь ему зубную щетку, а он тебе машину. Об идеальных отношениях Рикардо Фоль на Ретро FM в 16 часов и 20 минут. Меня зовут Антон Веселов. Впереди у нас группа «Статус Кво», Натали и Лайонел Ричи.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым. На этой неделе легендарная Уитни Хьюстон. Обязательно вспомним, с чего все началось. И при чем тут принц Египта? Расскажу уже завтра, в субботу, в час дня. Программа «Ю» на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Во Владикавказе облачная погода, временами небольшой дождь. Температура воздуха около 17 градусов тепла. Ветер юго-восточный 1 метр в секунду.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Время подарков в Арктике. Покупая стиральную машину по интересной цене, вы получаете до 19 тысяч бонусных рублей в подарок. Время подарков в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
5: Осень за окном.

0: 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка от Пивака. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Добро пожаловать в Алания Синема. С 24 сентября. Юра Борисов в фантастическом боевике «Девятая планета». Несчастный случай возвращает механику память о службе за пределами Земли. Билеты в кассах кинотеатра, на сайте и в мобильном приложении. Ждем вас в Алания Синема.
2: Осень. Время домашнего уюта. Время теплого одеяла, мягкой подушки и уютного пледа. В магазине Homeberry весь ассортимент домашнего текстиля и декора проверенного качества. Барбашова, 26. Телефон 62-00-00. Пусть осень будет уютной вместе с Homeberry.
3: Вот это поворот! Теперь заказать любимую еду можно, не выходя из машины. В «Автовкусной точка». Скоро открытие по адресу. Владикавказ, улица Московская, 16Б.
4: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
5: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: пятницы на дворе, нам уже пора ждать дорогих гостей. Друзья, дорогие гости, это шоу с Максимом Ковалевским. Каждое воскресенье в час дня Максим встречает знаменитостей и задает им неожиданные, каверзные и смешные вопросы, которые, кстати, присылаете вы, слушатели РТФМ. Если дорогой гость отвечает неверно, можно заработать приличную сумму денег. Согласитесь, это и выгодно, и интересно. В ближайшее воскресенье в шоу «Игру, дорогие гости» придет актер, юморист, комик и телеведущий Сергей Гореликов. Не пропустите, включайте РТФМ в час дня. Скучно не будет. А ваши вопросы принимаются на нашем сайте retrofm.ru.
1: Реклама.
2: В пекарне «Рагунцалх» на Васо Абаева 46 начинается акция 5 плюс 1. При покупке 5 фитчинов каждый шестой в подарок. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: Свет – это главный акцент в интерьере. До 30 сентября салон «Мебельный континент» дарит скидку 15% на все. Освещение от премиального бренда «Адеон Лайт». Эксклюзивно в «Мебельном континенте». Барбашова, 72. Рассрочка ОТП банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Жизнь так насыщена делами. Но есть «Стейтон». Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов «Стейтон». Стейтас. Вкусно, как дома.
5: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
6: Телефон рекламной службы RetroFM Владикавказ. 54-11-00.

0: А мне кажется, главное в ночи это не форма, а содержание. Если ночь проведена с любимым человеком и любимой музыкой, то совсем не важно, в Бангкоке она проведена или в родной хрущевке. Но спорить не будем, тем более, что с Мюррейхедом спорить. Он далеко. 16:50 в столице. Вы слушаете Ретро-ФМ. Уже совсем скоро нас Юрий Антонов до конца часа споет. Меня зовут Антон Веселов. Прощаюсь с вами до понедельника. Даль на Ретро-ФМ. Встречайте Олега Орлова.
1: Ровно в 21:00 лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Вечеринка Retro FM.
2: Реклама.
3: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
4: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
5: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
6: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
7: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40-0+.
8: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указано за три пиццы 25 сантиметров, вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113-110-118-44, Горск, СКР.
9: Опять назад пустым ехать. Забудь, есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам, машина до 40 палет.
10: А что с оплатой?
9: До 75% после загрузки.
11: Вози Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vozi.ozon.ru 18+.

0: столице 17.00. Алсу и Modern Talking уже готовы порадовать нас своими лучшими песнями на Retro FM. В самом начале часа послушаем новости. И Игорь Акулова, вечер добрый.
1: Всем добрый вечер. Трехсторонняя встреча России, США и Украины может состояться в ближайшее время, однако конкретики пока нет, об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, обсуждение такой встречи действительно имело место во время последнего телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа, где говорили о том, что в ближайшей перспективе она может состояться. Так, Дмитрий Песков прокомментировал предложение США организовать трехстороннюю встречу на техническом уровне в Объединенных Арабских Эмиратах. В электронном голосовании на выборах депутатов Государственной Думы 9-го созыва приняли участие свыше 7 миллионов человек. Об этом сообщила председатель ЦИКа Памфилова. Также ранее в Минцифры сообщали, что итоговая явка на платформе дистанционного электронного голосования составила почти 91%. Элла Памфилова также заявляла о беспрецедентном числе кибератак на платформу, которые успешно отражались и, по ее оценке, носили скоординированный характер. В Госдуме предложили ввести социальный налоговый вычет на расходы, связанные с лечением, стерилизацией, вакцинацией и содержанием домашних животных, в том числе взятых из приютов. Мера может стать стимулом для граждан, которые хотят взять животных из приютов, но опасаются высоких затрат на ветеринарные услуги. Лимит расходов предлагается установить в размере 50 тысяч рублей в год на одного питомца с возможностью вернуть до 6,5 тысяч рублей, а для животных из приютов до 80 тысяч рублей в год. Оформлять вычет можно будет через налоговую декларацию или в упрощенном порядке при передаче данных ветеринарными клиниками. К началу сентября количество дел о банкротстве российских строительных компаний выросло до 1454 случаев. В годовом выражении рост достиг 41%. В основном речь идет о региональных девелоперах, которые не могут закрыть обстоятельства при падении объемов заказов. Инвестиционная активность в экономике упала на 10%, бюджетное строительство и спрос на жилье сокращаются, поэтому у компаний нет денег на платежи по кредитам, налоги и зарплаты. И иностранные туристы тратят в Москве в среднем 200 тысяч рублей за поездку, тогда как российские туристы – 46 тысяч рублей. 95% туристов из Азии и из Ближнего Востока посещают местные кафе и рестораны, а около 80% гостей из Индии и Арабских Эмиратов высоко оценивают российский общепит, тогда как для 57% китайских туристов русская кухня кажется слишком тяжелой. И расскажу о курсах валют на сегодня. Доллар – 84 рубля и 91 копейка, евро – 96 рублей и 89 копеек. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ с вами Олег Орлов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера. Yeah!

0: как у вас, друзья. У меня попытки выдрессировать свою собаку ни к чему не приводят. Пока что дрессирует она меня. Я уже идеально подаю ей вкусняшки перед уходом на работу. Привет всем, кто уже свою работу закончил или заканчивает в эти минуты с делами уходящей трудовой недели. Надеюсь, проблем не возникло, друзья. 17:20 столица, вы слушаете Ретро FM. Меня зовут Олег Орлов. Всех с пятницей.
1: Реклама.
2: В пекарне Рагунцалх на Васо Абаева 46 начинается акция 5+1. При покупке 5 фитчинов каждый шестой в подарок. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 0770. Если аккумулятор, то «Батарейка».
4: Осень закончилась.

0: 70% на все. Вы не ослышались. До 70% на всю мебель. И рассрочка с сохранением скидки. Торопитесь. Гранд. Гадеева 81А. Мебельный континент. Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка от Пивака. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Хотите iPhone БУ или новый? Android и аксессуары по доступным ценам? Срочно. Mix Mobile. При покупке смартфона, чехол, стекло и беспроводные наушники в подарок. Генерала Плиева 26 и Куйбышева 46. Кредит рассрочка от Банка Халва. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Новый магазин Homeberry на Барбашова 72. Это целых 200 квадратных метров женского счастья. Все необходимое для приготовления вкусных блюд, оформления праздничного застолья и уютных домашних трапез. Ассортимент кухонного инвентаря, посуды и текстиля удивит вас своим разнообразием и приятными ценами. Все для идеальной кухни в Homeberry на Барбашова 72, строение 2, район Шамиля Джакаева. Телефон 62-00-00.
3: Свет – это главный акцент в интерьере. До 30 сентября салон «Мебельный континент» дарит скидку 15% на все. Освещение от премиального бренда «Odeon Light». Эксклюзивно в «Мебельном континенте». Барбашова, 72. Рассрочка OTP банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 23 по 29 сентября. Масло сливочное, традиционное, вкуснотеево. 82,5% жирности, 340 граммов, 399 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
5: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
6: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54-11-00.

0: изначально термин «триллер», который лег в название этой песни, появился в английской литературе в конце 19 века. А с развитием кинематографа в начале века 20-го он перекочевал на экраны, обозначая фильмы, которые держат зрителя в постоянном психологическом напряжении. Первым признанным триллером в истории кино считается немой фильм Альфреда Хичкока «Жилец», который вышел на экраны ровно 100 лет назад, в 1926 году. А этому хиту Майкла Джексона в ноябре исполнится всего 44 годика. Вот такая история. А завтра в программе «Ю» на Ретро-ФМ мы услышим историю Уитни Хьюстон. Мой коллега Юрий Гурьянов расскажет историю ее успеха, расскажет, как все начиналось, поставит всем известные хиты певицы, возможно, и какой-нибудь уникальный, малоизвестный трек, любимый многими артистки. Программа «Ю» в субботу на Ретро-ФМ с 13 до 14 часов. Не пропустите!
1: Реклама.
2: Время подарков в Арктике. Покупая стиральную машину по интересной цене, вы получаете до 19 тысяч бонусных рублей в подарок. Время подарков в Арктике. Подробности в ДК «Арктика».
3: Осень за

0: Балашова, 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка от Пивака. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Сосредоточься на главном. Югстройинвест разыгрывает квартиру. Звони и забери ключи. Это твой шанс. Прямо сейчас. Подробности по номеру звездочка 1420.
2: Не оферта. 17 августа по 18 декабря 2026. Покупатель квартиры получает билет на участие в розыгрыше. Участвуют ЖК «Моя легенда» и «Мане». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте domdefismane.ru. Застройщик ООО «СЗ-21 Югстройинвест». ООО «СЗ-20 Югстройинвест». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф.
3: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
4: Командные випки на 5 мест.
3: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
4: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
3: Клуб CyberX.
4: Мощное железо и топовая периферия.
3: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
4: Для новых гостей приветственный 500 бонусов на баланс.
3: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72.
4: Круглосуточно.
5: Время выгодных покупок в Арктике. Скидки на обеденные столы и стулья до 40%. Так только сейчас. Стол Детройт. Вы можете приобрести всего за 10 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультантов.
6: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ. 54 11 00.

0: прекрасно понимаю тех, чьи планы на вечер пятницы – лечь спать, проснуться в понедельник и сделать вид, что ничего не было. Бывает просто так, что надо либо отоспаться и ничего не делать, либо что-то понаделать, но чтобы была возможность в случае чего ничего не вспомнить. Всех с долгожданным окончанием трудовой недели. Поздравляю я, Олег Орлов. Надеюсь, что этот вечер подарит вам исключительно позитивное настроение, в том числе и благодаря песням любимых артистов, что звучат здесь, на Ретро-ФМ. В столице 17:48.
1: Радиоклуб «Что? Где? Когда?» Осенние игры. Только на Ретро-ФМ. Дай правильный ответ на вопрос в легендарной игре и получи до 30 тысяч рублей. «Что? Где? Когда?» С понедельника в 9:45 на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
4: Берем кредиты в Совкомбанке.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
6: Я Пирелли беру в колесо.ру.
7: Дорогой, а что это ты напеваешь?
6: А, это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
7: О, нам давно нужна зимняя резина.
4: Я Пирелли.
8: Акция действительно до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
9: Мы только из поликлиники, нам эргоферон, пожалуйста.
10: Эргоферон.
11: Мы всей семьей им лечимся.
9: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
12: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
13: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
15: Мир. Каждый день в твоих руках.
8: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
16: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
8: Реклама. О, Лимонлит, Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте lemonapro.ru.
17: Опять назад пустым ехать? Забудь! Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам, машина до 40 палет.
18: А что с оплатой?
17: До 75% после загрузки.
19: В Азии Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен для всех заказов. Условия на сайте vazi.ozon.ru. 18+.
20: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО Альфа-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
21: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
22: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
23: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
24: «Мир».
15: каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
10: Retro FM теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Retro FM. Radio Hub. Лучшая музыка и множество интернет-потоков.
11: Radio Hub. 12+.

0: Москве 6 вечера. Лев Лещенко и Secret Service возглавят парад музыкантов нового музыкального часа «Ретро-ФМ».
1: «Ретро-ФМ» Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на «Ретро-ФМ» Владикавказ. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – мультибрендовый салон «Мебельный континент». Северная Осетия планирует перейти на полностью безналичную оплату проезда в общественном транспорте. Об этом заявил председатель профильного комитета Алан Закаев на пресс-конференции в ТАСС «Кавказ». По его словам, до конца года будет подписано соглашение с одним из крупных банков для внедрения безналичной оплаты. Это позволит сделать доходы перевозчиков прозрачными. Кроме того, безналичная оплата не отвлекает водителя от управления транспортным средством и делает поездку более безопасной. Почетное звание «Народный учитель» учредят в Северной Осетии. Соответствующий законопроект в первом чтении приняли депутаты парламента республики. Звание станет высшей региональной оценкой труда педагогов, которые внесли выдающийся вклад в развитие образования, а также подготовили учеников, добившихся высоких результатов в науке, общественной и профессиональной деятельности. Всемирный день туризма отметят на всесезонном курорте Мамисон. Об этом сообщает глава Северной Осетии Сергей Миняйло. Жителей и гостей республики ждут мастер-классы по кожевенному делу, чеканке сувенирных монет и кузнечному ремеслу. Также откроется ярмарка народных художественных промыслов. Любители виртуальной реальности смогут воспользоваться VR-очками. Мероприятие состоится в это воскресенье, 27 сентября. Начало в 13 часов. Всемирная боксерская ассоциация лишила Мурата Гасиева титула WBA Super в супертяжелом весе, вернув ему статус регулярного чемпиона организации. Об этом сообщает чемпионат со ссылкой на Boxing News Online. Гасиев завоевал пояс регулярного чемпиона WBA в прошлом году, нокаутировав болгарина Кубрата Пулева. В июле текущего года он успешно защитил титул, победив немца Питера Кадиру. После того, как Александр Усик освободил пояс WBA Super, Гасиев был повышен до полноценного чемпиона мира. Однако теперь Всемирная боксерская ассоциация приняла решение разыграть вакантный титул «Супер» в бою между Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри. Бой состоится 11 декабря в Великобритании. Курс доллара на сегодня – 84 рубля 91 копейка. Курс евро – 96 рублей 89 копеек. Это были новости на «Ретро-ФМ».
1: Мультибрендовый салон «Мебельный континент». Безграничный выбор в каждый дом. Люстры, мягкая мебель, спальни, гостиные, кухни, декор. У нас вы найдете все и на любой вкус. «Мебельный континент». Барбашова, 72. «Ретро-ФМ». «Ретро-ФМ». Для слушателей старше 12 лет.

0: Сегодня Всемирный день мечты, друзья. Поскольку мечтать не вредно, а полезно, ей посвящен не один день. Помнится, в августе был еще один день мечты. Ну, надеюсь, вашей главной мечтой сегодня не было уйти с работы пораньше. Надеюсь, вы мыслите глобальнее. 18:20, время московское. Кстати, может быть, выходные, которые для многих уже практически наступили, путь к мечте не такой быстрый. Иногда можно сбавить темп. Зато будет возможность и время полюбоваться пейзажами по обе стороны любимого дивана и послушать спокойно любимую музыку. Мадонна на Ретро-ФМ уже скоро сменят Леонид Агутин и Куин. Меня зовут Олег Орлов. Всех приветствую.
1: Шоу «Дорогие гости»
2: с Максимом Ковалевским
1: на Ретро-ФМ.
3: Друзья, на этой неделе у меня в гостях шоумен и КВНщик Сергей Гореликов. Он любезно согласился проиграть свои собственные деньги и ответить на ваши занимательные вопросы. Сколько и кому он проиграет, узнаем уже в это воскресенье. Я жду ваши вопросы на сайте retrofm.ru.
2: Каждое воскресенье в час дня.
1: «Дорогие гости» на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
4: Ночью во Владикавказе будет около 12 градусов тепла. Завтра ожидается облачная погода, временами небольшой дождь. Температура воздуха 17-19 градусов тепла. Ветер восточный 1 метр в секунду.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.
5: Время подарков в Арктике. Покупая стиральную машину по интересной цене, вы получаете до 19 тысяч бонусных рублей в подарок. Время подарков в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
6: Осень

0: 70% на все. Вы не ослышались. До 70% на всю мебель. И рассрочка с сохранением скидки. Торопитесь. Гранд. Гадеева 81А. Мебельный континент. Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка от Пивака. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Что? Меня снизили.
2: Что? Я ниже всех. Кто-нибудь остановите скидки.
3: Успокойтесь, это новый магазин «Фрост всем» на 6-й промышленной 5. Здесь так будет всегда. «Фрост всем» – 6-я промышленная 5. Выгода крупного поставщика. Теперь и для каждого покупателя.
4: Добро пожаловать в «Алания Синема». С 24 сентября Юра Борисов в фантастическом боевике «Девятая планета». Несчастный случай возвращает механику память о службе за пределами Земли. Билеты в кассах кинотеатра, на сайте и в мобильном приложении. Ждем вас в «Алания Синема».
5: Осень – время домашнего уюта, время теплого одеяла, мягкой подушки и уютного пледа. В магазине «Хоумберри» весь ассортимент домашнего текстиля и декора проверенного качества. Барбашова, 26. Телефон 62-00-00. Пусть осень будет уютной вместе с Homeberry.
6: Свет – это главный акцент в интерьере. До 30 сентября салон «Мебельный континент» дарит скидку 15% на все. Освещение от премиального бренда «Adeon Light». Эксклюзивно в «Мебельном континенте». Барбашова, 72. Рассрочка OTP банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Вот это поворот! Теперь заказать любимую еду можно, не выходя из машины. В «Автовкусной точка». Скоро открытие по адресу. Владикавказ, улица Московская, 16Б.
8: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
9: Командные випки на 5 мест.
8: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
9: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
8: Клуб CyberX.
9: Мощное железо и топовая периферия.
8: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
9: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
8: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72.
9: Круглосуточно.
10: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ. 54 11 00.

0: Если путь к сердцу мужчины лежит через его желудок, то путь к сердцу некоторых женщин может лежать через фразу «Сиди, дорогая, я сам все сделаю». Возможно, как раз такого спутника жизни и ищет героиня этой песни Пати Райан. 18:35, время московское, вы слушаете Ретро-ФМ. Через 3 минутки нам споют Сандра, Мари-Клэр Дюбальдо и Виа Синяя Птица. Оставайтесь с нами.
1: Реклама.
2: В пекарне «Рагунцалх» на Васо Абаева 46 начинается акция 5 плюс 1. При покупке 5 фитчинов каждый 6-й в подарок. Телефон доставки 97 29 39. 97 29 39.
3: Осень.

0: Кузнецова, 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка от Пивака. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Осетия. Место, где отдых вкусный.
0: Первый супермаркет республики Стейтон предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтон. Вкусно, как дома.
2: Мы продолжаем КВН. 16 октября. Полуфинал Центральной лиги «Алания». Команды КВН из Новороссийска, Ставрополя и Владикавказа встречаются на сцене концертного зала «Согу». Билеты на kvnalania.ru. Интернет-провайдер лиги «М2 Connect».
3: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 23 по 29 сентября. Масло сливочное, традиционное, вкуснотеево. 82,5% жирности, 340 граммов, 399 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения, полные условия акции, уточняйте на кассе и на magnit.ru.
4: «М2 Connect» – для бизнесса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. «М2 Connect». Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
5: Время выгодных покупок в Арктике. Скидки на обеденные столы и стулья до 40%. Так только сейчас. Стол Детройт. Вы можете приобрести всего за 10 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультантов.
6: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ. 54 11 00.

0: Кому-то по душе ночной покой, а кому-то движуху подавай. Ну, специально для тех, кому покой может только сниться, Сандра на Retro FM о том, какие эмоции порой кипят в эпицентре ночи. Кстати, как шутят некоторые дамы, ночь — это такое время, когда холодильник становится заметно ближе, а совесть засыпает намного позже. Никогда не поздно настроиться на приятный вечер под музыку Retro FM, друзья. В Москве 18:49. Битлз и Игорь Николаев еще порадуют нас под занавес этого музыкального часа. Меня зовут Олег Орлов. Всем отличного настроения!
1: Реклама.
2: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
3: Берем кредиты в Совкомбанке.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
5: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. Хавейл H9. Комфортный и статусный. Это Хавейл Про. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей. Для разных задач. Для одной реальности. Российской. Узнайте больше на Хавейл.ру или приезжайте в дилерский центр Хавейл Про.
6: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО

0: прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
1: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
2: В этом весь ты.
1: И в этом весь ты. Т-банк.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».
3: Выгода до 900 тысяч рублей на «Тэнк 500». Предложение действует только до конца сентября. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. «Тэнк». Управляй прогрессом.
0: Предложение ограничено и действует до конца сентября 2026 года. Выгода действует на модель «Тэнк 500» в комплектации премиум 2026 года выпуска и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах «Тэнк».
4: Опять назад пустым ехать? Забудь! Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам. Машина до 40 по лет.
5: А что с оплатой?
4: До 75% после загрузки.
6: В Азии Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vazi.azon.ru 18+.
7: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
8: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
9: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк. И получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. ООО «Альфа-банк».
10: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Techno Plus. Беспроводная зарядка в Premium и Techno Plus. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Techno Plus. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
11: Интернет-поток RetroFM 90-е. Это горячие хиты 90-х. Непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90-е. 12+.

0: Москве 19.00. Лучшая музыка последних десятилетий для вас, друзья, здесь, на Ретро FM. Не забываем и про новости в студии Геракулов. Вечер добрый.
1: Всем добрый вечер. В Банке России сообщили, что внедрение открытой модели взаимодействия банков и маркетплейсов в финансовой части остается на повестке. Однако сейчас не педалируется, поскольку фокус сместился на обеспечение непрерывности работы крупнейших платформ. Было отмечено, что регулятор приветствует работу Озон по внедрению открытой модели, даже несмотря на то, что компания реализовала ее не совсем в том варианте, который изначально предлагал ЦБ. Острота проблемы начинает спадать, при этом в ЦБ хотели бы понять, как будет функционировать Wildberries, который пошел по другому пути, взяв партнеры крупный банк. Сообщения в соцсетях якобы об утечке ядовитых веществ на заводе на фоне атаки БПЛА на Ульяновск не соответствуют действительности. Об этом сообщил Центр управления регионом Ульяновской области. Сегодня утром Ульяновск подвергся массированной атаке БПЛА. Были сбиты десятки беспилотников. По данным губернатора Алексея Русских, целью было промышленное предприятие, которое получило повреждения, как и жилые дома. По предварительным данным, пострадали 8 человек, трое госпитализированы. Министр финансов Антон Силуанов заявил, что в следующем году минимальный размер оплаты труда в России составит 28 935 рублей. То есть повышение составит 6,8%. Это прогнозный рост заработных плат в следующем году. По его словам, поставлена главой государства задача довести МРОТ до 35 тысяч рублей к 30 году будет выполнена, что позволит ускорить рост заработной платы работников с небольшими доходами. Однако исследования показывают, что желаемая величина МРОТ в зависимости от региона примерно в два раза превышает реальную, которая сейчас составляет 27 093 рубля в месяц. Поставка природного газа из России в Армению, временно приостановленная с 15 сентября, возобновлена. Транспортировка по магистральному газопроводу Северный Кавказ за Кавказе была приостановлена в связи с проведением комплекса планово-профилактических и ремонтных работ на территории России. Армения практически полностью обеспечивает свои потребности за счет российского газа. В прошлом году «Газпром» поставил страну около 2,7 миллиарда кубометров, и еще около 476 миллионов ежегодно поступает из Ирана в рамках программы «Газ в обмен на электроэнергию». И россияне в будущем смогут ездить в Китай на личных автомобилях. Такую возможность обсуждают Москва и Пекин. Об этом сообщил замглавы МИД Андрей Руденко. По его словам, введение безвиза между странами отмечается высокий интерес к подобным путешествиям, а вопрос подготовки соответствующей правовой основы для их организации в настоящее время обсуждается профильными ведомствами двух стран. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар 84 рубля и 34 копейки, евро 95 рублей и 87 копеек. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Ретро FM с вами Олег Орлов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: Как шутят некоторые родители, ничто так не украшает дом, как пятилетний ребенок с фломастерами. Так что завтра с утра сильно не расслабляйтесь, если в вашей семье есть маленькие дети. Они в субботу частенько просыпаются раньше, чем взрослые. 19.19 в Москве. Это Юрий Антонов. Далее в эфире Ретро-ФМ. Лучшие песни Сергея Беликова и Сиси Кетч. Меня зовут Олег Орлов. Добрейшего вечера.
1: Программа с Юрием Гурьяновым. На этой неделе легендарная Уитни Хьюстон. Обязательно вспомним, с чего все началось. И при чем тут принц Египта? Расскажу уже завтра, в субботу, в час дня. Программа «Ю» на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Ночью во Владикавказе будет около 12 градусов тепла. Завтра ожидается облачная погода, временами небольшой дождь. Температура воздуха 17-19 градусов тепла. Ветер восточный 1 метр в секунду.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Время подарков в Арктике. Покупая стиральную машину по интересной цене, вы получаете до 19 тысяч бонусных рублей в подарок. Время подарков в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
5: Осень.

0: 70% на все. Вы не ослышались. До 70% на всю мебель. И рассрочка с сохранением скидки. Торопитесь. Гранд. Гадеева 81А. Мебельный континент. Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка от Пивака. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
2: Командные випки на 5 мест.
1: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
2: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
1: Клуб CyberX.
2: Мощное железо и топовая периферия.
1: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
2: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
1: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
2: Круглосуточно.
3: Мы продолжаем КВН. 16 октября. Полуфинал Центральной лиги Алания. Команды КВН из Новороссийска, Ставрополя и Владикавказа встречаются на сцене концертного зала СОГУ. Билеты на kvnalania.ru. Интернет-провайдер лиги М2 Connect.
4: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
5: Меню для счастливого человека.
4: С 9 до 14 часов завтрак.
5: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
4: На обед вкуснятина.
5: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
4: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
5: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
4: Кафе «Юг-34». 34.
5: Счастье есть.
4: Джанаева 34.
5: Доставка 8-999-844-34-34.
4: Или через приложение Яндекс.Еда.
6: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
7: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Как известно, человек определяется не только тем, на что он способен, но и тем, на что он никогда не пойдет. Но при этом никто из нас от ошибок не застрахован, в чем можно убедиться на примере героя этой песни, что звучит на ретро-ФМ. Уверен, друзья, вы не ошибетесь, если послезавтра в 13.00 решите стать участником шоу игры «Дорогие гости». Каждое воскресенье ее ведущий Максим Ковалевский встречает знаменитостей, задает им неожиданные, каверзные, смешные вопросы, которые присылаете вы, наши слушатели. И если дорогой гость отвечает неверно, он теряет свои деньги, а у вас есть шанс заработать довольно приличную сумму. Согласитесь, это и выгодно, и интересно. Так что оставляйте свои вопросы на нашем сайте retrofm.ru. А в ближайшее воскресенье в шоу-игру «Дорогие гости» придет актер, юморист, комик и телеведущий Сергей Гореликов. Не пропустите! Включайте Retro-FM в это воскресенье в 13.00. Скучно не будет!
1: Реклама.
2: В пекарне «Рагунцалх» на Васо Абаева 46 начинается акция 5+1. При покупке 5 фитчинов каждый шестой в подарок. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: Что? Меня снизили.
4: Что? Я ниже всех. Кто-нибудь остановите скидки.
5: Успокойтесь. Это новый магазин «Фрост всем» на 6-й промышленной 5. Здесь так будет всегда. «Фрост всем». 6-я промышленная 5. Выгода крупного поставщика. Теперь и для каждого покупателя. Свет – это главный акцент в интерьере. До 30 сентября салон «Мебельный континент» дарит скидку 15% на все. Освещение от премиального бренда «Адеон Лайт». Эксклюзивно в «Мебельном континенте». Барбашова, 72. Рассрочка ОТП банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Подходи, налетай, мед чистейший покупай. Кто попробует наш мед, очень долго проживет. Лавка меда у Блинова. Собирай мед по всему региону в экологически чистых местах. Большое разнообразие сортов, в том числе элитных. И даже мед с уникальных медоносов. Только натуральный мед лавка меда продает. Пчелы честно признаются. Даже мамою клянутся. Лавка меда у Блинова. Мед и продукты пчеловодства, а еще травы, орехи, сухофрукты, варенье и джемы на любой вкус и полезнейшие. Пыльца сосны. Рынок Алан. Вход с Владикавказской. Телефон 999-282.
7: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
8: Время выгодных покупок в Арктике. Скидки на обеденные столы и стулья до 40%. Так только сейчас. Стол Детройт. Вы можете приобрести всего за 10 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультантов.
9: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ. 54 11 00.

0: любви до ненависти, как в этой музыкальной истории, зачастую бывает всего лишь один единственный шаг. И зачастую мы сами выступаем в роли катализатора крутых поворотов в поведении своих вторых половинок. Хотя бывают и те, кто, умело маневрируя меж двух огней, скажем так, дипломатично умудряется выйти сухим из воды. Вот про таких, в шутку можно сказать, в связях порочащих его был, но не замечен. Впрочем, это уже герой другой истории, который как-нибудь, наверное, прозвучит на Ретро-ФМ, а эту нам поведала группа Erasure в 19:48 по московскому времени. Меня зовут Олег Орлов, всем приятного вечера. Далее в эфире Ретро-ФМ, норвежское трио АХА и песни из большого космического путешествия.
1: Реклама. В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны. Пао-банк ПСБ. Универсальная лицензия Банк России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета деньги в деле. В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету деньги в деле. Открытому срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
2: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
3: Выгода до 900 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует только до конца сентября. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
4: Предложение ограничено и действует до конца сентября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум 2026 года выпуска и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
5: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
6: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в «Лимана Про» нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в «Лимана Про».
4: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте lemanapro.ru.
7: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
8: Я Пирелли беру в колесо.ру.
9: Дорогой, а что это ты напеваешь?
8: А это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
9: О, нам давно нужна зимняя резина.
10: Я Пирелли беру в колесо.ру.
4: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
11: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо и схожу в кино я за спасибо.
12: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн.
4: При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на Сбербанк.ру. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40, 0+.
2: Ретро-ФМ. Наш сайт retrofm.ru. Мы есть ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий. 12+.

0: Группа Стаса Намина и Pet Shop Boys готовы поприветствовать нас в начале нового музыкального часа в Москве в 8 вечера.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Ретро-ФМ Владикавказ. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – мультибрендовый салон «Мебельный континент». Северная Осетия планирует перейти на полностью безналичную оплату проезда в общественном транспорте. Об этом заявил председатель профильного комитета Алан Закаев на пресс-конференции в ТАСС «Кавказ». По его словам, до конца года будет подписано соглашение с одним из крупных банков для внедрения безналичной оплаты. Это позволит сделать доходы перевозчиков прозрачными. Кроме того, безналичная оплата не отвлекает водителя от управления транспортным средством и делает поездку более безопасной. Почетное звание «Народный учитель» учредят в Северной Осетии. Соответствующий законопроект в первом чтении приняли депутаты парламента республики. Звание станет высшей региональной оценкой труда педагогов, которые внесли выдающийся вклад в развитие образования, а также подготовили учеников, добившихся высоких результатов в науке, общественной и профессиональной деятельности. Всемирный день туризма отметят на всесезонном курорте Мамисон. Об этом сообщает глава Северной Осетии Сергей Миняйло. Жителей и гостей республики ждут мастер-классы по кожевенному делу, чеканке сувенирных монет и кузнечному ремеслу. Также откроется ярмарка народных художественных промыслов. Любители виртуальной реальности смогут воспользоваться VR-очками. Мероприятие состоится в это воскресенье, 27 сентября. Начало в 13 часов. Всемирная боксерская ассоциация лишила Мурата Гасиева титула WBA Super в супертяжелом весе, вернув ему статус регулярного чемпиона организации. Об этом сообщает чемпионат со ссылкой на Boxing News Online. Гасиев завоевал пояс регулярного чемпиона WBA в прошлом году, нокаутировав болгарина Кубрата Пулева. В июле текущего года он успешно защитил титул, победив немца Питера Кадиру. После того, как Александр Усик освободил пояс WBA Супер, Гасиев был повышен до полноценного чемпиона мира. Однако теперь Всемирная боксерская ассоциация приняла решение разыграть вакантный титул «Супер» в бою между Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри. Бой состоится 11 декабря в Великобритании. Курс доллара на сегодня – 84 рубля 91 копейка. Курс евро – 96 рублей 89 копеек. Это были новости на Ретро-ФМ.
1: Мультибрендовый салон «Мебельный континент». Безграничный выбор в каждый дом. Люстры, мягкая мебель, спальни, гостиные, кухни, декор. У нас вы найдете все и на любой вкус. «Мебельный континент». Барбашова, 72. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: летом из солнечной Италии трио Рикки Повери. Как же позитивно они произносят эту фразу «Hasta la vista», что означает «до свидания» или «до скорой встречи». Сразу же начинает хотеться, чтобы новая встреча состоялась как можно быстрее. Забегая чуть вперед, скажу, что эту суперпозитивную группу мы еще услышим сегодня на Ретро-ФМ. А через несколько минут в нашем эфире появится оркестр под управлением Джеймса Ласта и Татьяна Буланова. В Москве 19 минут 9. Меня зовут Олег Орлов. Добрейшего вечера.
1: Радиоклуб «Что? Где? Когда?» Осенние игры. Только на Ретро-ФМ. Дай правильный ответ на вопрос в легендарной игре и получи до 30 тысяч рублей. «Что? Где? Когда?» С понедельника в 9.45 на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Хотите iPhone BU или новый, Android и аксессуары по доступным ценам? Срочно! Mix Mobile. При покупке смартфона, чехол, стекло и беспроводные наушники в подарок. Генерала Плиева 26 и Куйбышева 46. Кредит-рассрочка от Банка Халва. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Новый магазин Homeberry на Барбашова 72. Это целых 200 квадратных метров женского счастья. Все необходимое для приготовления вкусных блюд, оформления праздничного застолья и уютных домашних трапез. Ассортимент кухонного инвентаря, посуды и текстиля удивит вас своим разнообразием и приятными ценами. Все для идеальной кухни в Homeberry на Барбашова 72, строение 2, район Шамиля-Джикаева. Телефон 620000.
5: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 23 по 29 сентября. Масло сливочное, традиционное, «Вкуснотеево». 82,5% жирности, 340 граммов, 399 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения, полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
6: Подходи, налетай, мед чистейший покупай. Кто попробует наш мед, очень долго проживет. Лавка меда у Блинова. Собирай мед по всему региону в экологически чистых местах. Большое разнообразие сортов, в том числе элитных, и даже мед с уникальных медоносов. Только натуральный мед лавка меда продает. Пчелы честно признаются, даже мамою клянутся. Лавка меда у Блинова. Мед и продукты пчеловодства. А еще травы, орехи, сухофрукты, варенье и джемы на любой вкус и полезнейшая пыльца сосны. Рынок «Алан». Вход с Владикавказской. Телефон 999-282.
7: Объявление на Ретро-ФМ.
8: Заводу в Южной Осетии требуется оператор печного и тростильного цехов. Приветствуется желание учиться и развиваться профессионально. График работы сутки через трое. Зарплата от 35 до 70 тысяч в месяц. Обращаться с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00 по адресу. Селение Приз, ООО «Ирбазальт». Телефон для справок 8-929-804-51-61.
7: Телефон рекламной службы 54 11 00.

0: Многие представители сильной половины человечества считают, что у настоящей женщины как минимум две задачи – быть красивой и говорить мужчине, что он молодец. А что касается максимума, то здесь количество пунктов в списке пожеланий и предпочтений, как мужских, так и женских, стремится к бесконечности. Причем настолько, что многие вспоминают о существовании губозакаточной машинки. Но только не герои этой истории. Альбана и Рамина Пауэр, они созданы для друга. Практически настоящий идеал. А сколько историй хороших и разных можно услышать в программе «Ю», друзья. Каждую субботу с 13 до 14 мой коллега Юрий Гурьянов рассказывает историю успеха тех, кто делал любимую музыку, ставят всем известные хиты, а иногда уникальные, малоизвестные треки любимых исполнителей. Программа «Ю». По субботам на Ретро FM с часу до двух дня. Не пропустите. Завтрашний выпуск будет посвящен Уитни Хьюстон.
1: Реклама.
2: В пекарне «Рагунцалх» на Васо Абаева 46 начинается акция 5 плюс 1. При покупке 5 фитчинов каждый шестой в подарок. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
4: Меню для счастливого человека.
3: С 9 до 14 часов завтрак.
4: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
3: На обед вкуснятина.
4: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
3: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
4: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
3: Кафе «Юг-34». 34.
4: Счастье есть.
3: Джанаева 34.
4: Доставка 8-999-844-34-34.
3: Или через приложение Яндекс.Еда.
5: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62 22 22. Наш сайт m2connect.ru.
6: А что, если ваш следующий отпуск никогда не закончится? Добро пожаловать в дом у озера Мане. Красивая жизнь у озера. 5 домов, закрытая территория, низкая плотность застройки. Внутри детский сад, сквер и подземный паркинг. Отпуск – это образ жизни в Мане. Узнайте о квартирах с террасами. Звездочка 18-00. Кисловодск. Застройщик ООО SZ21UC. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте dom-mane.ru.
7: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ. 54-11-00.
8: Hiya, Bobby.
9: Hi, Ken.
8: You wanna go for a ride?
9: Sure, Ken.

0: Из романтичных 80-х доносится этот шикарный музыкальный привет группы Secret Service, под которой очень приятно покружиться в легком танце. И хочется как можно быстрее войти во вкус. Ну, с этим уж точно проблем не будет, друзья. Без 11 минут 9 в Москве наступает время тех, кто уже очень давно хочет пуститься в пляс. С 21.00 до полуночи в нашем эфире вечеринка Ретро-ФМ. Будем отдыхать под лучшие танцевальные хиты в уникальном миксе. Встречайте Руслана Романова. Ну а я, Олег Орлов, желаю всем отличных выходных и прощаюсь до понедельника.
1: Реклама.
2: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынка платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru 16+.
3: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
4: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Радио Хаб. Лучшая музыка и множество интернет-потоков. Радио Хаб. 12+.

0: Наконец-то, скажете вы. О да, друзья, это финал пятницы. И вместе с тем старт уникального супермикса, который осчастливит всех ценителей лучшей дискотечной музыки нескольких десятилетий. Пламенный всем привет и отличное настроение. Надеюсь, что сегодня другим оно быть не может. Руслан Романов с вами до полуночи. Всех приветствую на вечеринке Retro FM.
1: Реклама.
2: В пекарне «Рагунцалх» на Васо Абаева 46 начинается акция 5 плюс 1. При покупке 5 фитчинов каждый шестой в подарок. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
1: Осень – время домашнего уюта, время теплого одеяла, мягкой подушки и уютного пледа. В магазине «Хоумберри» весь ассортимент домашнего текстиля и декора проверенного качества. Барбашова, 26. Телефон 62-00-00. Пусть осень будет уютной вместе с «Хоумберри».
3: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары с 23 по 29 сентября. Масло сливочное, традиционное, «Вкуснотеево». 82,5% жирности, 340 граммов, 399 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения, полные условия акции, уточните на кассе и на magnit.ru.
4: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
5: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ. 54-11-00.

0: Beyoncé. И главное, конечно же, Believe, то есть верил, с поправкой на эту песню прекрасной Шер. Дождались, разумеется, само собой, неповторимый супермикс в эфире для самого позитивного вечера пятницы. Но справедливости ради отмечу, друзья, что вечеринка Ретро-ФМ в эфире для вас ежедневно с 21 до полуночи. Все, я, пожалуй, не отвлекаю вас от танцев, будем двигаться дальше.
1: Реклама.
2: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
3: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
4: Командные випки на 5 мест.
3: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
4: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
3: Клуб CyberX.
4: Мощное железо и топовая периферия.
3: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
4: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
3: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
4: Круглосуточно.
5: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ. 54 11 00.

0: то есть «Петя в ответ» призывает всех британский дуэт с совсем не британским названием «Молоко». Ну и думаю, что призыв этот не останется без внимания, ведь на вечеринке Retro FM мы и танцуем, и поем. В общем, весело живем, особенно накануне выходных, то есть в финале пятницы. 21.49. Точное московское время.
1: Шоу «Дорогие гости»
2: на Retro FM.
1: Вопросы знаменитостям и денежные призы слушателям.
2: В воскресенье, час дня.
1: Подробности на retrofm.ru.
2: Реклама.
3: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
4: Мир. Каждый день в твоих руках.
5: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
6: Есть просто карта, а есть премиальная карта Мир Суприм. С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке.
4: Мир. Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: Кое снимет усталость, улучшит настроение и подарит самые позитивные эмоции. Наш уникальный супермикс, в котором треки все один другого танцевальнее. Вечеринка Retro FM час второй продолжается. 22:19 точное столичное время. Я Руслан Романов. Всем пламенный привет.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым. На этой неделе легендарная Уитни Хьюстон. Обязательно вспомним, с чего все началось. И при чем тут принц Египта? Расскажу уже завтра, в субботу, в час дня. Программа «Ю» на Ретро-ФМ.

только если кто-то вдруг решил задержаться допоздна в пятницу на рабочем месте, а в остальных случаях из дома можно никуда и не уходить, ведь вечеринка Retro FM всегда рядом с вами. 22:33, точное столичное. Продолжаем.

0: Команда Ace of Base. Желаю всем удачных и максимально приятных путешествий на наступающих выходных, если есть таковые в планах. Не забудьте в дороге про лучшую музыку нескольких поколений, чтобы ехать было веселее. Впрочем, это, скорее всего, уже завтра. Ну, а сейчас не забудьте про вечеринку Retro FM, которая продолжается в нашем эфире до самой полуночи. Кстати, в Москве 22:49. Всем здравствуйте.
1: Реклама. Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и

0: Вот и наш трехчасовой вояж в ритме лучшей танцевальной музыки в самом разгаре, друзья, не за горами, и уже пункт назначения. Кстати, двигаемся мы в направлении выходных, если вдруг кто-то запамятовал. До них уже и рукой подать. Танцуйте с нами, танцуйте, как говорится, лучше нас на вечеринке Retro FM. 23:19, точное столичное. Я Руслан Романов. Всем здравствуйте.
1: Радиоклуб «Что? Где? Когда?» Осенние игры. Только на Ретро-ФМ. Дай правильный ответ на вопрос в легендарной игре и получи до 30 тысяч рублей. «Что? Где? Когда?» С понедельника в 9:45 на Ретро-ФМ.

Вот представляет себе маленького принца певица Каролина. Музыкальное изложение только что здесь, на вечеринке RetroFM, в нашем неповторимом супермиксе. 23:35. Точное столичное. Танцуем до полуночи.

грусти, печали, усталости не осталось и следа. Все благодаря уникальному миксу. Вечеринка Retro FM удалась на славу. Спасибо всем, кто танцевал с нами. Еще несколько зажигательных треков для вас в качестве музыкального десерта прямо по курсу. Ну а после чего только лучшая музыка нескольких поколений все выходные напролет. Передаю слово Дмитрию Майорову. Встречайте его ровно в полночь. Я, Руслан Романов, вернусь к вам в понедельник к старту новой вечеринки Retro FM.

чудная погода. Полгода совсем никуда. Полгода плохая погода. Полгода совсем никуда.

года. Полгода совсем никуда. Полгода плохая погода. Полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

0: «Вернись и останься». Не всем и всему это, конечно, адресовано. Особенно буквально, а не просто словами. Bad Boys Blue на Retro FM. Некоторых моментов нам, как обычно, необходима официальная двухдневная передышка. Что, приступаем, отдыхаем. Всем отличная суббота. В столице 20 минут первого. На Retro FM скоро услышим Андрея Никольского и Бритни Спирс. Меня зовут Дмитрий Майоров. Всем большие привет.
1: Retro FM, Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 15-00-95 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет. Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.

Может, и не again, и tomorrow, может, и не завтра, но периодически дуэт Бакара заезжает, возвращается в наши края с концертом. В прошлом и в этом году точно было дело, и на будущий год такие же планы отметиться в столице есть. Ну, точных дат пока нет. Точная же московская, 0:35 на Ретро FM. Скоро о себе напомнит Modern Talking, Игорь Саруханов.

Знаки кругом, ты их читать научись. Такой, что ли, музыкальный совет от Ace of Base на Retro FM. Ну, всем участникам дорожного движения это давно пора освоить, уметь. Движемся с вами вперед и с песней, песнями Ким Уайлд и Михаила Боярского. На ближайшее в столице 0 часов 48 минут.

иначе. Но что такое рыцарь без любви? И что такое рыцарь без ума?

После того, как познакомиться с командой Smokey, Элис, можно сказать, крутила или просто дружила с австралийцами из группы New World. И это не однодневное событие. 4 года New World исполняли эту песню. Но недостаточно масштабно, успешно, по мнению некоторых. Глобальный успех истории уже принесли именно они, Smokey, в 76-м году. Так, вкратце, рассказ, что, когда и как было в столице. 19:00 на Retro FM. Скоро услышим команду «Браво» и «Сиси Кейч».

Together Forever. Всегда и постоянно нас окружают какие-то праздничные события. Сегодня день посвящен, бывает, весьма сложной задаче взять, собраться и встретиться со всеми старыми друзьями, товарищами. Все же свои графики, свои планы, другие отговорки. Но сегодня 26 сентября, если что, день встречи со старыми друзьями. Можете использовать это как аргумент, если кто-то будет отнекиваться от возможности увидеться. В столице час 35 на Ретро FM. Скоро отметятся Рики Поври и Брайан Адамс.

весело, задорно. Если ваши выходные, суббота, еще без этого, ну что, подождите, еще, может, не время. В столице всего 1:49 на Retro FM. Точно время для ребят из команды Dire Straits. Скоро их услышим, дождитесь.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Ретро-ФМ.

0: Electronica и Secret Land. Неведомый край, уголок стал ведомым. Судя по новостям, пещера найдена, которая сотни тысяч лет была запечатана. Исследователи обнаружили в ней разные инструменты древних людей. Возраст находок оценивает 250-400 тысяч лет. Пещера стала уникальной капсулой времени. Но будем надеяться, ничего жуткого из этой пещеры не выйдет. Наружу нужно меньше, конечно, смотреть ужастиков. Все вместе давайте смотрим, сверяем время. В столице 2 часа, практически 20 минут. На Ретро-ФМ скоро услышим команду «Цветы» и «Роксет». Они впереди.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 15-00-95 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

Первоначально ребята из команды Queen хотели остановиться на первом варианте для названия этой песни. Radio Gugu даже не рассматривался, что по итогу было, стало, как понятно. Понятное дело, только проверенные временем хиты для нас и с нами на Retro FM. Малость в терпении. Услышим одни из работ блюзиста Михаила Боярского. Они впереди. В столице 2 часа 35 минут.

Роберт Майлз и Мария Нейлер, образно говоря, отдаленно в курсе наших музыкальных планов до очередной часовой границы на Ретро-ФМ. Как бы так и есть, One and One, одно, еще одну песню успеем услышать. Это будут Big Time, CC Cage и песни из бриллиантовой руки в исполнении Юрия Никулина. Всем нескучной субботы, столица 2 часа 49 минут.

синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва на поляне траву. Зайцы в полночь косили и при этом напевали.

колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын траву на поляне и отстают.